0: наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с главой Панинского района Андреем Кичигиным. Обсуждалось социально-экономическое развитие территории. В районе реализуются крупные инвестпроекты. Сформирован реестр из 14 инвестиционно-привлекательных площадок. Развивается инфраструктура. Построен водозабор и 17 километров сетей. Возведена дорога Чесменка-Песковатка Большой Мартын. Отремонтированы несколько трасс. В 2026-м планируют обновить более 36 километров автодорог. Обустроены площадки для отдельного сбора ТКО. Благоустроены дворы. Построена амбулатория и поликлинический корпус в Панино. Идет капремонт больницы, школы и дома культуры. Кроме того, в сфере ТОС в прошлом году реализовано 7 проектов на 9 миллионов рублей. На 2026 получены гранты в размере 11 миллионов. Еще глава Панинского района Андрей Кичигин проинформировал губернатора о поддержке участников СВО и членов их семей. На эти цели направлено уже более 86 миллионов рублей. Средства пошли на закупку техники, снаряжения и стройматериалов. Отремонтировано 14 домовладений и семей военнослужащих на сумму более 7 миллионов рублей. Волонтерскими группами изготовлено более 115 тысяч квадратных метров маскировочных сетей. В зону СВО направлено 5 автомобилей. Губернатор Александр Гусев встретился с героем России Борисом Неживенком, который рассказал о поездках в муниципалитеты для знакомства с работой местных властей и ветеранами СВО. Борис Неживенок сообщил о планах создать филиалы Ассоциации ветеранов СВО в районах, чтобы сделать поддержку более доступной. Ветераны активно обращаются за помощью в получении удостоверений, выплаты адресной поддержки. Александр Гусев поддержал инициативу, отметив, что в работе задействовано правительство, соцкоординаторы, Фонд защитники Отечества, КСВО и Ассоциация. Между ними уже налажено эффективное взаимодействие. Создание филиалов станет важным этапом расширение сети поддержки участников СВО и их семей. Еще из новостей дня. В Воронеже перед судом предстанут участники организованной группы, которые несколько месяцев сбывали синтетические наркотики на территории города. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. По версии следствия, с сентября по декабрь прошлого года обвиняемые действовали по указанию неустановленных кураторов, которых выделили в отдельное производство. За это время они продавали запрещенные вещества в Воронеже и выручили более 400 тысяч рублей. Полицейские пресекли деятельность группы и изъяли крупную партию наркотиков из оборота. Последний круизный поезд с сауной из Москвы в Абхазию пройдет через Воронеж. Компания РЖД начала продажу билетов. Поезд повышенного комфорта «Рильца» по имени знаменитого озера в Абхазии. В его составе вагоны купе, СВ и люкс. Кроме того, пассажиры могут воспользоваться вагоном-баром, вагоном-рестораном, а также вагоном-спа, в котором будет сауна. Поезд сделает всего один эксклюзивный рейс. Он отправится 10 октября из Москвы, сделает короткую остановку в Воронеже. Пассажиры пробудут в пути 7 дней и 7 ночей. К билету можно приобрести экскурсионную программу по отдельным городам или комплекс. Тур. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Сделано в России.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем 24 градуса тепла. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
5: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
4: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
5: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
4: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
5: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
6: 255 45 55.
3: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивно программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.
0: Так звучит «Наше». «Наше радио». Проверено временем.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с главой Панинского района Андреем Кичигиным. Обсуждалось социально-экономическое развитие территории. В районе реализуются крупные инвестпроекты. Сформирован реестр с 14 инвестиционно-привлекательных площадок. Развивается инфраструктура. Построен водозабор и 17 километров сетей. Возведена дорога Чесменка-Песковатка-Большой Мартын. Отремонтированы несколько трасс. В 2026-м планируют обновить более 36 километров автодорог. Обустроены площадки для отдельного сбора ТКО. Благоустроены дворы, построена амбулатория и поликлинический корпус в Панино. Идет капремонт больницы, школы и дома культуры. Кроме того, в сфере ТОС в прошлом году реализовано 7 проектов на 9 миллионов рублей. На 2026 получены гранты в размере 11 миллионов. Еще глава Панинского района Андрей Кичигин проинформировал губернатора о поддержке участников СВО и членов их семей. На эти цели направлено уже более 86 миллионов рублей. Средства пошли на закупку техники, снаряжения и стройматериалов. Отремонтировано 14 домовладений и семей военнослужащих на сумму более 7 миллионов рублей. Волонтерскими группами изготовлено более 115 тысяч квадратных метров маскировочных сетей. В зону СВО направлено 5 автомобилей. Губернатор Александр Гусев встретился с героем России Борисом Неживенком, который рассказал о поездках в муниципалитеты для знакомства с работой местных властей и ветеранами СВО. Борис Неживенок сообщил о планах создать филиал Ассоциации ветеранов СВО в районах, чтобы сделать поддержку более доступной. Ветераны активно обращаются за помощью в получении удостоверений, выплаты адресной поддержки. Александр Гусев поддержал инициативу, отметив, что в работе задействовано правительство, соцкоординаторы, Фонд защитники Отечества, КСВО и Ассоциация. Между ними уже налажено эффективное взаимодействие. Создание филиалов станет важным этапом расширение сети поддержки участников СВО и их семей. Еще из новостей дня. В Воронеже перед судом предстанут участники организованной группы, которые несколько месяцев сбывали синтетические наркотики на территории города. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. По версии следствия, с сентября по декабрь прошлого года обвиняемые действовали по указанию неустановленных кураторов, которых выделили в отдельное производство. За это время они продавали запрещенные вещества в Воронеже и выручили более 400 тысяч рублей. Полицейские пресекли деятельность группы и изъяли крупную партию наркотиков из оборота. Последний круизный поезд с сауной из Москвы в Абхазию пройдет через Воронеж. Компания РЖД начала продажу билетов. Поезд повышенного комфорта «Рильца» по имени знаменитого озера в Абхазии. В его составе вагоны купе, СВ и люкс. Кроме того, пассажиры могут воспользоваться вагоном-баром, вагоном-рестораном, а также вагоном-спа, в котором будет сауна. Поезд сделает всего один эксклюзивный рейс. Он отправится 10 октября из Москвы, сделает короткую остановку в Воронеже. Пассажиры пробудут в пути 7 дней и 7 ночей. К билету можно приобрести экскурсионную программу по отдельным городам или комплекс. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем.

0: знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
1: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
2: Алло.
1: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
5: Так звучит наше.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с главой Панинского района Андреем Кичигиным. Обсуждалось социально-экономическое развитие территории. В районе реализуются крупные инвестпроекты. Сформирован реестр из 14 инвестиционно-привлекательных площадок. Развивается инфраструктура. Построен водозабор и 17 километров сетей. Возведена дорога Чесменка-Песковатка – Большой Мартын. Отремонтированы несколько трасс. В 2026-м планируют обновить более 36 километров автодорог. Обустроены площадки для отдельного сбора ТКО. Благоустроены дворы, построена амбулатория и поликлинический корпус в Панино. Идет капремонт больницы, школы и дома культуры. Кроме того, в сфере ТОС в прошлом году реализовано 7 проектов на 9 миллионов рублей. На 2026 получены гранты в размере 11 миллионов. Еще глава Панинского района Андрей Кичигин проинформировал губернатора о поддержке участников СВО и членов их семей. На эти цели направлено уже более 86 миллионов рублей. Средства пошли на закупку техники, снаряжения и стройматериалов. Отремонтировано 14 домовладений и семей военнослужащих на сумму более 7 миллионов рублей. Волонтерскими группами изготовлено более 115 тысяч квадратных метров маскировочных сетей. В зону СВО направлено 5 автомобилей. Губернатор Александр Гусев встретился с героем России Борисом Неживенком, который рассказал о поездках в муниципалитеты для знакомства с работой местных властей и ветеранами СВО. Борис Неживенок сообщил о планах создать филиалы Ассоциации ветеранов СВО в районах, чтобы сделать поддержку более доступной. Ветераны активно обращаются за помощью в получении удостоверений, выплаты и адресной поддержки. Александр Гусев поддержал инициативу, отметив, что в работе задействовано правительство, соцкоординаторы, Фонд защитники Отечества, КСВО и Ассоциация. Между ними уже налажено эффективное взаимодействие. Создание филиалов станет важным этапом сети поддержки участников СВО и их семей. Еще из новостей дня. В Воронеже перед судом предстанут участники организованной группы, которые несколько месяцев сбывали синтетические наркотики на территории города. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. По версии следствия, с сентября по декабрь прошлого года обвиняемые действовали по указанию неустановленных кураторов, которых выделили в отдельное производство. За это время они продавали запрещенные вещества в Воронеже и выручили более 400 тысяч рублей. Полицейские пресекли деятельность группы и изъяли крупную партию наркотиков из оборота. Последнее. Круизный поезд с сауной из Москвы в Абхазию пройдет через Воронеж. Компания РЖД начала продажу билетов. Поезд повышенного комфорта «Рильца» по имени знаменитого озера в Абхазии. В его составе вагоны купе, СВ и люкс. Кроме того, пассажиры могут воспользоваться вагоном-баром, вагоном-рестораном, а также вагоном-спа, в котором будет сауна. Поезд сделает всего один эксклюзивный рейс. Он отправится 10 октября из Москвы, сделает короткую остановку в Воронеже. Пассажиры пробудут в пути 7 дней и 7 ночей. К билету можно приобрести экскурсионную программу по отдельным городам или комплексу. Тур. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем 24 градуса тепла. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность. Несгибаемое упорство. Накопленный багаж знаний. Опыт лучших экспертов в своем деле. Современные технологии. Профессиональные амбиции. Внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
5: 255 45 55.
3: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. 8 комплексов по обращению с отходами собираются построить в Воронежской области к 2030 году. Об этом говорится в программной статье «Выстоять и победить» губернатора Александра Гусева. Она опубликована в областной газете «Коммуна», которую издает наш медиахолдинг «ТВ Губерния». Глава региона назвал ЖКХ проблемой и чувствительной сферой. Современные предприятия сортировки и утилизации твердых коммунальных отходов, по мнению Александра Гусева, региону просто необходимы. После того, как будут построены все 8 таких объектов, Воронежская область планирует выйти на 100% уровень сортировки отходов, на половину снизить их захоронение и отправлять на утилизацию четверть всего мусора, отметил губернатор. В статье «Выстоять и победить» Александр Гусев также делится своими мыслями о предстоящих выборах в Госдуму, о тех преобразованиях, которые происходят в Воронежской области и многом другом, что напрямую влияет на качество жизни населения. С полным текстом статьи губернатора можно ознакомиться в номере «Коммуны» 29 июля и на нашем сайте tvgubernia.ru. Губернатор Александр Гусев встретился с гендиректором «Газпром» газораспределения «Воронеж» Алексеем Ларином. Стороны обсудили реализацию президентской программы социальной догазификации, которой осенью исполняется 5 лет. Алексей Ларин сообщил, что Воронежская область демонстрирует высокие показатели. Заключены десятки тысяч договоров. Обязательства по подключению практически полностью исполнены. Особое внимание уделяется газификации СНТ. Работы ведутся почти во всех районах. Технические решения позволяют подключать даже сложные участки. Также обсудили подготовку схем расположения объектов. Из 1290 газифицированных населенных пунктов подготовлено 1198 схем, в том числе 103 для СНТ. Александр Гусев поручил завершить документацию в срок. Также обсуждались вопросы задолженности потребителей и меры по ее снижению. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с директором конструкторского бюро химавтоматики Александром Пичагиным. Он рассказал главе региона о текущих задачах предприятий и перспективных проектах в структуре госкорпорации «Роскосмос». Губернатор поблагодарил его за профессионализм и работу, которая укрепляет технологический суверенитет страны. Руководитель предприятия получил почетную грамоту правительства региона за многолетний добросовестный труд и личный вклад в создание отечественной ракетно-космической техники. Последняя Митрофана Тихоновский крестный ход из Воронежа в Задонск пройдет с 20 по 24 августа, стартовав от Благовещенского собора после Божественной литургии. Верующие за 5 дней преодолеют путь до Задонского Рождества Богородицкого монастыря. Маршрут проходит через храмы в Староживотинном, Рамоне, Конь-Колодезе и Гнилуше. Паломники будут двигаться со скоростью 4-5 км в час с остановками каждые 1,5 часа. В финале объединятся 4 шествия из Воронежа, монастыря, Ельца и Липецка. Это были новости региона.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет. «Наше радио» сделано в России.
1: За столом сидели мужики и ели мясо.

0: Реклама на 107 FM.
1: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все

0: наше радио.
1: Целуями, нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем 24 градуса тепла. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды Созидателей.
3: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
5: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды – ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Так бьется сердце. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. 8 комплексов по обращению с отходами собираются построить в Воронежской области к 2030 году. Об этом говорится в программной статье «Выстоять и победить» губернатора Александра Гусева. Она опубликована в областной газете «Коммуна», которую издает наш медиахолдинг «ТВ Губерния». Глава региона назвала ЖКХ проблемой и чувствительной сферой. Современные предприятия сортировки и утилизации твердых коммунальных отходов, по мнению Александра Гусева, региону просто необходимы. После того, как будут построены все 8 таких объектов, Воронежская область планирует выйти на 100% уровень сортировки отходов, наполовину снизить их захоронение и отправлять на утилизацию четверть всего мусора, отметил губернатор. В статье «Выстоять и победить» Александр Гусев также делится своими мыслями о предстоящих выборах в Госдуму, о тех преобразованиях, которые происходят в Воронежской области и многом другом, что напрямую влияет на качество жизни населения. С полным текстом статьи губернатора можно ознакомиться в номере «Коммуны» 29 июля и на нашем сайте tvgubernia.ru. Губернатор Александр Гусев встретился с гендиректором «Газпром» газораспределения «Воронеж» Алексеем Ларином. Стороны обсудили реализацию президентской программы социальной догазификации, которой осенью исполняется 5 лет. Алексей Ларин сообщил, что Воронежская область демонстрирует высокие показатели. Заключены десятки тысяч договоров. Обязательства по подключению практически полностью исполнены. Особое внимание уделяется газификации СНТ. Работы ведутся почти во всех районах. Технические решения позволяют подключать даже сложные участки. Также обсудили подготовку схем расположения объектов. Из 1290 газифицированных населенных пунктов подготовлено 1198 схем, в том числе 103 для СНТ. Александр Гусев поручил завершить документацию в срок. Также обсуждались вопросы задолженности потребителей и меры по ее снижению. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с директором конструкторского бюро химавтоматики Александром Пичагиным. Он рассказал главе региона о текущих задачах предприятий и перспективных проектах в структуре госкорпорации «Роскосмос». Губернатор поблагодарил его за профессионализм и работу, которая укрепляет технологический суверенитет страны. Руководитель предприятия получил почетную грамоту правительства региона за многолетний добросовестный труд и личный вклад в создание отечественной ракетно-космической техники. Последняя Митрофана Тихоновский крестный ход из Воронежа в Задонск пройдет с 20 по 24 августа, стартовав от Благовещенского собора после Божественной литургии. Верующие за 5 дней преодолеют путь до Задонского Рождества Богородицкого монастыря. Маршрут проходит через храмы в Староживотинном, Рамоне, Конь-Колодезе и Гнилуше. Паломники будут двигаться со скоростью 4-5 км в час с остановками каждые 1.5 часа. В финале объединятся 4 шествия из Воронежа, монастыря, Ельца и Липецка. Это были новости региона.
0: Наше радио. Это навсегда. Наше радио. Проверено временем.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.

0: темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры. Да кто угодно раскроет все секреты и ответит на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: дисклеймер. Почему ваша группа так называется? И какие у вас творческие планы? Два самых любимых вопроса всех артистов. Отвечать на них приходится регулярно. И если про творческие планы — это перманентная история и меняется с течением времени, то вопрос про название довольно быстро становится для музыкантов как бы риторическим. От него устают и перестают на него отвечать. Но что же делать с новыми фанатами? Поэтому по просьбе музыкантов наше радио открывает собственную энциклопедию, чтобы раз и навсегда закрыть вопросы по названию сотни наших коллективов. Только прямая речь, никаких пересказов со слов очевидцев, исключительно голоса создателей. Ничего не проверяем. Если они забыли или наврали, все вопросы к ним. Сегодня листаем и пишем очередные страницы нашей энциклопедии.
1: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель
0: 7Б.
1: Имя
0: Иван Демьян.
1: Легенда.
2: История названия группы 7Б такова, что в одной из студий, когда записывали и готовили мы материал по альбому «Молодые ветра», в один из дней смены, где я должен был писать вокал, я уже готовился к нему, и наш гитарист Андрей Белов записывал партию, которая должна была записаться, там эффект тремолятора, но он как-то не попадал в клик, и, может, это зависело от компьютера, но это вот затянуло это время. Я не один раз открывал двери вправо-влево, ну что там, я готов был записывать вокал, но все никак что-то не шло. Я в какой-то момент приоткрыл дверь, и ее после этого они сказали: пока ничего, я закрываю дверь и в таком нервном состоянии говорю: да что за 7Б такое? И вдруг я вспомнил, что это очень моя автобиографичная история про 7Б, где мне хотели когда-то выдать справку и так далее. Я думаю, вот так я и перешифрую и зашифрую свою группу. Религия, как когда-то называлась, и все говорили, меняй название, это слишком глобально. Думаю, вот как раз пришло название 7Б. Вот так мы оставили это название 7Б.
0: 7Б.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель
1: Нагард.
0: Имя
1: Александр Старцев.
0: Легенда.
2: Название группы «Нагард» берет свое начало с 2014 года и создано из двух мифических кораблей – древнегреческого корабля «Арго» и скандинавского «Нагльфар». Первый, всем известный «Арго», был кораблем аргонавтов при походе за Золотым Руном, а вот малоизвестный «Нагльфар» был кораблем великанов, который воевал против богов Олимпа и создан был из ногтей мертвых людей. И он был настолько тяжелый, что великанам пришлось заморозить озеро, чтобы проскользить к Олимпу. В принципе, именно поэтому и клали на глаза умерших монеты, дабы он смог заплатить хорону и не попасть к великанам. Ранее до этого какие названия только не придумывали, но в основном это были банальные даже не панк, а какие-то готик-метал названия типа «Слезы смерти» или «Мертвая луна». В общем, даже смешно вспоминать об этом. Поэтому, посидев немного и подумав, я вспомнил, что увлекался мифологией и решил почерпнуть идею именно оттуда. И получился такой вот корабль «Нагард», который с мертвым экипажем двигается по просторам морей и океанов, собирает интересные истории и переводит это все в страшные песни про сирен, тролли, злых ведьм и королей.
1: «Нагард».
3: До закрытых баллов.

0: Легенды и мифы.
1: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
2: Ария.
1: Имя.
2: Владимир Холстинин.
1: Легенда.
3: В далеком 1985 году, когда наша группа, тогда еще не имевшая названия, закончила практически запись первого альбома, мы вдруг поняли, что названия-то так и нет. Мы все время это откладывали на потом, что ну там что-нибудь придет в голову, там видно будет. Но вот пришло время, а ничего не видно. Ну и тогда я открыл словарь. У меня такой был словарь иностранных слов, другого не было. И подумал, если я почитаю его внимательно с карандашом в руках, я наверняка выпишу несколько слов, которые могут потом подойти. Ну, на первой же странице я встретил слово «Ария» и подумал, какое красивое название на букву «А», первая буква алфавита, хорошо скандируется, пишется русскими и латинскими буквами. Ну, вот только не подходит для металлической команды. Но прочитав словарь от корки до корки, я ничего путного не найдя, я понял, а может это и к лучшему. Мы назовем группу словом «Ария», и оно будет вызывать у всех вопрос, а почему «Ария»? Почему «Ария»? Вы же металлическая команда. Ну, не надо забывать, что в то время был жесткий прессинг, были худсоветы, которые запрещали людям даже в кроссовках выходить на сцену или там носить волосы. Ну, так и получилось. Все худсоветы, которые в то время были, все спрашивали, почему «Ария», почему, почему «Ария». И никому не пришло в голову запретить нам это название, расформировать группу или учить нас жить дальше. Или выбирать название какое-нибудь студенческое, романтическое или военно-патриотическое. Ну, в общем, я считаю, нам повезло.
2: «Ария».

0: Квартиру сниму на суточный ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наше радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем 24 градуса тепла. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 2 августа в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки охотничьи «Агроэко» 398 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с ребрышками от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
1: Предложение действует с 20 июля по 2 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна». Строительство стадиона для «Факела» стартовало в центре Воронежа. Какие изменения в законах ждут воронежцев в августе? Когда школьнику нужен репетитор и во сколько обойдутся его услуги? В Воронеже начали устанавливать дорожные делиниаторы для метробуса. Будет ли август жарким, рассказал главный воронежский синоптик. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
4: Аудитория 12+.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. 8 комплексов по обращению с отходами собираются построить в Воронежской области к 2030 году. Об этом говорится в программной статье «Выстоять и победить» губернатора Александра Гусева. Она опубликована в областной газете «Коммуна», которую издает наш медиахолдинг «ТВ Губерния». Глава региона назвала ЖКХ проблемой и чувствительной сферой. Современные предприятия сортировки и утилизации твердых коммунальных отходов, по мнению Александра Гусева, региону просто необходимы. После того, как будут построены все 8 таких объектов, Воронежская область планирует выйти на 100% уровень сортировки отходов, на половину снизить их захоронение и отправлять на утилизацию четверть всего мусора, отметил губернатор. В статье «Выстоять и победить» Александр Гусев также делится своими мыслями о предстоящих выборах в Госдуму, о тех преобразованиях, которые происходят в Воронежской области и многом другом, что напрямую влияет на качество жизни населения. С полным текстом статьи губернатора можно ознакомиться в номере «Коммуны» 29 июля и на нашем сайте tvgubernia.ru. Губернатор Александр Гусев встретился с гендиректором «Газпром» газораспределения «Воронеж» Алексеем Лариным. Стороны обсудили реализацию президентской программы социальной догазификации, которой осенью исполняется 5 лет. Алексей Ларин сообщил, что Воронежская область демонстрирует высокие показатели. Заключены десятки тысяч договоров. Обязательства по подключению практически полностью исполнены. Особое внимание уделяется газификации СНТ. Работы ведутся почти во всех районах. Технические решения позволяют подключать даже сложные участки. Также обсудили подготовку схем расположения объектов. Из 1290 газифицированных населенных пунктов подготовлено 1198 схем, в том числе 103 для СНТ. Александр Гусев поручил завершить документацию в срок. Также обсуждались вопросы задолженности потребителей и меры по ее снижению. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с директором конструкторского бюро химавтоматики Александром Пичагиным. Он рассказал главе региона о текущих задачах предприятия и перспективных проектах в структуре госкорпорации «Роскосмос». Губернатор поблагодарил его за профессионализм и работу, которая укрепляет технологический суверенитет страны. Руководитель предприятия получил почетную грамоту правительства региона за многолетний добросовестный труд и личный вклад в создание отечественной ракетно-космической техники. Последняя Митрофана Тихоновский крестный ход из Воронежа в Задонск пройдет с 20 по 24 августа, стартовав от Благовещенского собора после Божественной литургии. Верующие за 5 дней преодолеют путь до Задонского Рождества Богородицкого монастыря. Маршрут проходит через храмы в Староживотинном, Рамоне, Конь-Колодезе и Гнилуше. Паломники будут двигаться со скоростью 4-5 км в час с остановками каждые 1,5 часа. В финале объединятся 4 шествия из Воронежа, монастыря, Ельца и Липецка. Это были новости региона.
1: Наше радио. Это навсегда. Наше радио. Проверено временем. Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.
3: А за окошком месяца май... Месяца май, месяца май, а в белой кружке черный чай.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 7 минут в столице. Сегодня 31 июля. Сегодня последний день этого прекрасного летнего месяца, который стоит посередине и, так сказать, вроде и не нашим, и не вашим, а именно сам за себя, потому что сочный, к сожалению, дождливый. Но, с другой стороны, к сожалению, для кого? Кто боится быть мокрым? А мы, так сказать, люди, которые принимают любое время года таким, какое оно есть, и любят его за это, воспевает в песнях, пишет стихи, что свойственно, собственно говоря, русскому человеку быть романтичным. Мы принимаем лето таким, какое оно есть. У погоды нет плохой погоды, пела известная...
3: У погоды нет плохой погоды, доброе утро. Александр Арбович, чем вы завтракали сегодня? Можно поинтересоваться?
2: Можно, можно, знаете, сыр фета и запеченная свекла.
3: Прекрасно, прекрасно. В понедельник возьмите что-нибудь другое.
2: А что такое? Доброе утро, дорогие друзья.
3: Доброе утро.
2: Мы вдвоем сегодня с Яной, потому что Гар у нас уехал на фестиваль «Карандаш-фест» вести конкурс, а мы, так сказать, завтра приедем как главные артисты. Вот, сегодня выступает, так сказать, не главный.
3: Хочешь сказать, что Гарри нас разогревает?
2: Разогревает, естественно, Лукьяна, разогревает. Ну, давай, расскажи, как твои дурацкие дела.
3: По-дурацки, Саш. Ну, как еще могут быть мои дела? Именно так они и проходят. Ничего интересного.
2: Да ты что?
3: И сегодня я решила взять вторую попытку, значит, отвезти детей в бассейн под открытым небом. Обещали вот эту вот хорошую, не мокрую, как ты говоришь, погоду.
2: Сегодня жарко будет, да?
3: Да, поэтому я надеюсь, что сегодня я их приведу туда, где вода будет.
2: 26 градусов обещают синоптики, 26-27. Вообще на выходных будет до 30.
3: Ну, красота.
2: И солнечно, без дождей, так обещаю.
3: Вот оно, какое наше лето, друзья.
2: Всем... И куда вы пойдете? В открытый бассейн?
3: В открытый. Ну, я потом вам расскажу. Ну, что я сейчас буду сразу прямо анонсировать? Я потом расскажу постфактум. Нашла я там воду, не нашла я там воду, в каком количестве и все такое.
2: Да.
3: Вот.
2: Обидно, Лукьянов.
3: Ну, что делать, Саш? Погрусти пока.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
4: И тянутся города, и я в каждом из них бывал нас.
5: Внимание! 8 августа. Группа «Комната культуры» в усадьбе Скорнякова-Архангельская. Хиты «Поезда», «Самолеты», «Море» и другие треки. Под открытым небом на живописном лугу у реки Дон. Атмосфера живого звука и искренних эмоций. 8 августа. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьбанадону.ру.
6: Без возрастных ограничений. 2026 год.
7: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре. 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-07-08-03.
8: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 14 минут в столице. Сегодня у нас за новости отвечает Лукьянова. Я вчера... У меня две руки были, когда мы голосовали, кто за, кто против. Но меня не послушали, поэтому новости сегодня от Лукьяновой будут.
3: Ты не забывай, что и микрофон твой в моих руках тоже это сегодня, Саша.
2: Это я помню, но ты, насколько я знаю, все равно без меня не можешь. Давай.
3: Ой, боже мой. Ребята, значит, составили рейтинг обращений и комплиментов, после которых шансы на свидание стремительно приближаются к нулю. Опрашивали девчонок.
2: Москвы.
3: Про мужчин, да, про мужчин ничего не сказано. Сейчас за мужчин ты будешь рассказывать. Значит, короче, самыми раздражающими обращениями участницы исследования назвали слова «детка», «бэйби», «пупсик».
2: «Пупсик», идите сюда.
3: Следом идут «зайка», «кошечка» и «тигрица».
4: «Тигрица! Тигрица, дай позвонить, а!»
3: Треть опрошенных не выносит гастрономические вот эти вот, значит, обращения вроде «сладкий», «сочный» или «вкусный».
2: «Сладкое, принеси-ка меню».
3: Да, и потом, значит, «красотка», «кошечка», «малышка». Ну и такой некий шанс на помилование есть у принцессы и богини. Ну, я бы с этим тоже очень поспорила, например.
2: Богиня!
3: Если бы меня спросили...
2: Почему-то у меня все время акцент вставляется на вот
3: эти... Я не знаю, почему.
2: Богиня!
3: Да, в общем, вот как-то так. То есть вот это те слова, начиная с которых обращение свое к женщинам, у мужчин практически нет шансов, если верить этому опросу. Я, кстати говоря, ну вот на секундочку, согласна с каждым.
2: Потому что женщины...
3: Ну, я просто, вот если бы ко мне, там, тигрица или что-нибудь, или вот богиня, ну, это как-то очень...
2: Ну, если бы обратились сударыня.
3: Сударыня?
2: Да.
3: Сударыня?
4: Сударыня!
3: Чего тебе сразу включается вот эта вот интонация?
2: Ну, на самом деле, в этом, безусловно, мы с девушками согласны. Безусловно, в этом есть некое такое, знаете... снисходительное вот это отношение к женщинам, и типа ты должна меня слушать, и когда вообще вы подали голос.
3: Давай, ты
2: я
3: косячил
2: с этим согласен.
3: Так? Ты
2: я
3: косячил
2: с...
3: так? Ты что-нибудь из этого
2: в 90-е это была
3: брал
2: часто,
3: на вооружение?
2: Частая картина. В 90-м...
3: А что ты говорил? Детка?
2: Ну, детка. Детка, давай не будем. Малыш.
3: Малыш?
2: Ну, совершенно незнакомые девушки там, да. Малыш. Вот мне кажется, это тут
3: несуразно.
2: То же самое.

0: Ну, не то, что несуразно, но это... Я понимаю, почему современных женщин это унижает. Я абсолютно понимаю.
1: А как ты обращаешься к незнакомым женщинам? Сударыня?
0: Да никак я не обращаюсь к ним. Я никак к ним вообще не обращаюсь. Ну, как бы, ну, идут и идут. Я, в смысле, если мне нужно обратиться, я говорю, девушка, извините, можно вот сюда пройти, если это девушка?
1: А если познакомиться? Ну, ладно, опустим то, что ты человек несвободный. Но я просто пытаюсь понять, вот, ну...
0: Ну, как я тебя сейчас познакомлюсь?
1: Вот с твоей точки зрения. Нет, я хорошо, я тебя не призываю знакомиться.
0: Сейчас познакомлюсь.
1: Нет.
0: Только в бассейне. Ну, я не буду там говорить. Тигрица, ты так быстро плывешь?
1: Ой, это было бы смешно, конечно.
0: Самое страшное, это, конечно, уважаемый, когда звучит в твой адрес. Потому
1: уважаемый?
0: Что тебя вообще передергивает. Потому что я всегда, ну, я не могу, короче говоря, нормально на это реагировать. Поэтому люди обижаются.
1: Вот нам, я не знаю, мужчины или женщины предлагают императрицу. Но это, по-моему, тоже некий перебор, нет, друзья?
0: Ну, императрица, в этом хотя бы слышится какая-то ирония. Но это как бы ничего зрения... такого. Я понимаю, что сегодня феминистки настолько, ну, взяли вообще в оборот простых нефеминисток и учат их тому, как, ну, я не знаю, как нужно вести себя там и так далее. Достойно.
1: Ну, я, кстати, согласна с Сашей, если вот даже абстрагироваться, знакомство, незнакомство, вот когда мы начинаем обращение с девушкой или, ну, вот как-то так, более нейтрально, оно всегда, мне кажется, имеет больше шансов на успех. Вот, друзья, может быть...
0: К девушке нужно обращаться девушка. Тут есть интересный, вот я тут смотрел, значит, один блогер, он молодых девушек, всегда, ну, там, я не знаю, узнавал у них время или еще, он назвал их женщинами, их коробило это так странно. Ну, то есть это просто, он говорит, женщина, это вы уронили, женщина, женщина. Она говорит, а вы можете меня так не называть? А он ей там принес телефон, вот сумочкой он упал.
1: Ну. Женщина это просто как-то...
0: Не спасибо, ничего. А вы можете так не говорить? Хотя мне слово «женщина» очень нравится. Ну, очень. Я понимаю, что, наверное, оно неуместно будет совсем к молодой девушке. Там, 20-летней, потому что у них, ну, как и у парней такого возраста, тоже в голове не пойми что.
1: Не меня иногда порядочно. Называли барышня. Вот не сударыня, а барышня. Вот особенно, ну, такие зрелые мужчины. Я не знаю, почему, но вот...
0: Ну, вот это тоже как...
1: Барышня.
0: Как тигрица. Ну, какое-то снисхождение, типа, вот, барышня. Хотя, с другой стороны, а что тут такого? Красиво слово «барышня». Ну, девушка, вот тебе нравится? Ну, барышня тоже вроде как красиво.
1: Да. Друзья, хотим об этом поговорить с вами.
0: Давайте, дорогие друзья, девушки и барышни.
1: А может быть, мужчин тоже спросим, или только девчонок?
0: Юноши и мужчины, естественно. Хотелось вас спросить о том, какие комплименты вас вот коробили.
1: Ну, не комплименты, обращения, скорее.
0: Обращения, комплименты, которые вас вот коробили. Хотя человек, видимо, хотел, как бы, я не знаю, выделиться или обратиться в наивысшей степени вежливо. А получилось вот так, что вам стало неприятно.
1: Да? Присылайте нам свои истории, мы их обязательно почитаем.
2: Подъемники на нашем радио.

прошло или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтоб не так отчаянно плутал на глубине, а как напуганный малек. Утренний

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну, давайте почитаем ваше сообщение о том, какое обращение вас покоробило, почему, какая история с этим связана. Может быть, какие-то комплименты, которые вас уничтожили просто на данном месте.
3: Да, обращение-комплименты. Значит, было мне 16 лет, возвращался я со школы на автобусе, и вот моя остановка, подхожу к выходу, и мама маленького мальчика говорит: «Дай дядя пройдет». Для меня это был шок. Еще полдня ходил задумчивый.
2: Ну, вы тоже.
3: Ну, в 16.
2: Дядя Федор, вспомните, ему было сколько? Вообще 7.
3: Нет, ну, слушай, ну, я понимаю, конечно.
2: Тем более, зима, одежда.
3: Да, ну,
2: ничего страшного.
3: С некоторых пор коробит от обращения батя или отец от незнакомых людей. Ну, ладно, если обращается мужчина, или даже приятный молодой человек, но батя... Это уже перебор, хотя и уже за 50 слегка, но выгляжу моложе. Да и какой я им отец или батя, ишь, родственнички нашлись.
2: А не как он говорит: «Батя, дуй отсюда, пока не наваляли». Вот так.
3: Ну, это совсем уже. Тут как не обратись, Саша. В 23 года в общественном транспорте ко мне обратились мужчины. Меня это так покоробило и расстроило. Я думаю, ну какой мужчина? Я еще совсем молодой человек.
2: Слушайте, вы знаете, очень много сообщений от молодых людей, которых называли мужчинами. Это так странно. Я понимаю девушек, которых назвали женщиной. Но от мужчин, ну, то есть, если вас назвали мужчиной, это вообще вы шаг, товарищи. Кто еще не сформировался психически, не развился физически, если вас назвали мужчиной, это вы шаг. Вас не должно это коробить. Наоборот, поднимите нос выше.
3: Бесит, когда в обращении используют слово «мать». «Мать, да ты что?» Ну или «ну, мать, ты даешь». Хотя само слово важное в жизни. Но вот обращение раздражает. А еще бесит, когда называют «киса» или «киска». Аж передергивает. Ну и «рыба моя».
2: Слушайте, насчет матери я с вами согласен. Вообще должно быть слово «мама». Мать это, ну...
3: Нет, когда незнакомые люди к тебе. Ну, мать, ты...
2: Ну, это... я понимаю. Ну, да, я
3: в
2: понял
3: этом ключе.
2: Вас. Но вообще, как бы, да, согласен, очень грубо звучит.
3: Шел в Сочи по набережной. Передо мной три девушки средних лет шли. И не давали их обогнать. Взял телефон в руки и говорю: да передо мной тут три бабки какие-то. Дальше было весело.
2: А как вы не давали вам их обогнать? Вот специально сраки свои подставляли, чтобы, так сказать, вы не обогнали? Просто...
3: То есть, кокетничали с вами, наверное.
2: Извиниться у вас не хватило мозгов? Сказать: извините, пожалуйста, можно я пробегу? А взять в руки трубку и разыграть этот спектакль хватило? Что-то я вам не верю. Если сказать про трех бабок. Хотя, может быть, вы жена ненавистник.
3: А, значит,
2: такое часто случается.
3: В спортзале на соседней лавке для жима школьник не рассчитал силы, его придавило штангой, и как заорет мне: «Мужик, помоги!» Нехотя снял с него штангу, покоробило страшно, мне 51.
2: А что вас покоробило? Вы же мужик, чего я понять не могу вообще.
3: Ну, в общем...
2: Как бы нехотя, человек умирает, а он нехотя с него снимает штангу.
3: Школьник, он на последнем издыхании. Так, друзья...
2: Как он вас должен был назвать? Батя!
3: В общем, если у вас были какие-то интересные истории, связанные с какими-то обращениями, которые вывели вас из равновесия, или комплиментами, которые вас заставили задуматься, пишите, мы их обязательно почитаем через пару минут.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
6: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на KGM.

0: квартиру сниму на суточный арендный. 6+.
1: Сан Йонг, теперь KGM. Внедорожники KGM, Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
3: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты и золото ваше. Росвексель. Надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
2: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
4: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
6: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну давайте почитаем ваше сообщение еще.
3: В юности парень пристально смотрел на меня. По взгляду было понятно, что я ему понравилась. И вот он открывает рот, и я приготовилась услышать уже какой-то комплимент, и он произносит: «Девушка, у вас такие глаза выпученные». Убил на месте меня. Естественно, знакомство не состоялось. Слушайте, ну вот иногда, когда нам кто-то очень нравится, мы просто теряем дар речи и глупеем на глазах. И вот изо рта вылетает что-то совершенно неуместное. Это никак не связано с тем, что хочется сделать плохо. Наоборот, хочется настолько сделать хорошо, но ты так потерян и растерян.
2: Ну, тем более, зачем вам такой человек? Конечно, до свидос. Глаза выпученные. Но это вообще на каким надо быть идиотом?
3: Ну, я допускаю, что парень просто растерялся.
2: Ну,
3: реально.
2: Так зачем я такой растерянный?
3: Я не говорю, зачем, не зачем. Просто,
2: Яна,
3: ну, вот, да.
2: А в сложных моментах он не сможет собраться.
3: А ты всегда вот собранный в сложных моментах,
2: Саш? Нет, не всегда. У меня была один раз история, когда мы шли, что-то грохнуло, и я спрятался за шину.
3: Ну, а ты зачем дать тебе такой?
2: Вместо того, чтобы, так сказать, накрыть ее.
3: Вот именно.
2: Инстинкт самосохранения.
3: Джентльмен.
2: Джентльмен,
3: да. Значит, мне 38, шла по тротуару, впереди пара с ребенком. И лет по 25, ну, максимум по 30. Парень говорит жене: «Пропусти женщину». Так неприятно стало. Обхожу их и слышу, парень говорит: «Ой, девушку, а не женщину». Оглянулась, а он на меня смотрит. И красный такой, как рак. Засмеялась в голос, и они тоже. Мне 38. Выгляжу, на мой взгляд, сильно моложе. Поэтому, когда слышу в свой адрес женщины, аж передергивает. Зато на работе тут охранник объяснял девушке, как пройти к лифту, и, показывая на меня, сказал: «Вот куда девочка идет, вам туда же».
2: Получите. Я так сейчас просто не понял, вам приятно это было или не очень?
3: Девочка.
2: Вот девочка, видите, идет с портфелем вот, в школу. Вот за ней идите.
3: Однажды приехала в автосервис сдавать резину на хранение. Один сотрудник сервиса назвал меня женщиной. Но, видимо, мое лицо после этого было настолько говорящим, что провожать меня к машине вышли уже несколько сотрудников сервиса и громко сказали: «Девушка, до свидания». Я сказала: «То-то же». И уехала. Хотя тогда мне было 33 года. Ну как же хочется быть девушкой подольше.
2: Ну, видите, да, вот это меня совершенно нисколько не удивляет, сколько удивляет, когда мужчин прям выбешивают, когда их называют мужиком. Ну, припоминая этимологию, кто-то приплел колхоз, тюрьму там и так далее, хотя что плохого в колхозе, непонятно.
3: От обращений «дамочка» прям оскомина сразу. Так хочется ответить: что нужно, джентльмен?
2: Джентльмен?
3: Ну, джентльмен в смысле, да. В детстве жили в пятиэтажке, был сосед. Трезвый был крайне редко, но мужик добродушный. Всегда держал дверь подъезда со словами: «Мадам, мое почтение». А мужчин соседи называл «граф». Не коробило, наоборот, всегда улыбало. Ну, это...
2: Слушайте, пьяницы они такие, да.
3: Джентльмены.
2: Джентльмены.
3: Да. С юности просто с места в карьер. «Девки, пойдем с нами гулять?» Ну, вот прям ужасно. Или вон «бабы, они знают, давай у них спросим». Край мух слышу и прям... Вот.
2: Не, ну бабы, ну где-то, наверное, ну раньше в советских фильмах очень часто можно было услышать там бабоньки, да?
3: Бабоньки, да.
2: Бабоньки.
3: А вот, кстати, девки мне тоже, ну вот, я не очень люблю.
2: Слово «девки»?
3: Да, я не знаю, почему «девки».
2: Девки плавали в пруду.
3: Ну, типа того, да.
2: Понятно.
3: На работе коллега называет дам «миленькая», а мужчин «голубчик».
2: Пошел ты, голубчик.
3: Сначала как напрягал, а теперь привыкли. Голубчик.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте.
3: Ну, давайте еще почитаем ваше сообщение в нашу тему. Вспоминаю, как гуляла с двухлетней дочкой, и мужчина смотрит с интересом, хочет заговорить. Спросил, я не могу понять, вы мама или бабушка? Было немного обидно, знакомство не состоялось.
2: Слушайте, так это же хорошо, для этого и нужно знакомство, чтобы оно в результате состоялось или не состоялось. Ну, представляете, ну... Что это за вообще человек такой? И вы бы с ним еще познакомились. И вот я думаю, что если женщина за последние, там, я не знаю, 2 года, это первый клев, то лучше его пропустить. Хотя, конечно, всякие ситуации бывают. Бывает, что человек...
3: А если не первый, Саша? Дочку родила в 20. Мало того, что в роддоме обозвали женщиной, и поначалу было чудно слышать от родственников обращение к ней по поводу меня, вот мама пришла. При этом сознательная, я так понимала, что мама. А в 26 меня ее подружки на площадке позвали. Тетя Вера долго не могла принять, и сейчас мне 35, эти лосяшки приходят к нам и говорят мне: «Здрасте, тетя Вер, ну чудно очень».
2: А как вас вообще называть-то, я сейчас не могу понять.
3: Ну, по имени отчеству, может быть.
2: В роддоме женщиной вас не назвать. Мама вы, так сказать, не назвать.
3: Ой, ну ладно.
2: Потому что вы еще не родили.
3: Ну, я, просто я непривычно. Не
2: так, привыкайте. Что это такое вообще?
3: Что ты душнишь, я не знаю. Мне что тоже, кстати, такое? Было очень странно слышать первый раз в жизни тетя Яна. Я же прям как-то у меня внутри аж все подпрыгнуло.
2: Ну, странно было бы, если тебя назвали дядей Яной.
3: Да, согласна.
2: Ну, тетя Яна, это абсолютно нормально.
3: Но я уже привыкла, да.
2: Для пацанов это термин, он удобоварим.
3: Тетя Ян, да.
2: Тем более ты мама подружки.
3: С мужем приехали к маме в гости. У подъезда к нему подошел мужчина с глубокого похмелья и спросил: «Отец, дай денег полечиться». Муж весь брутальный, с красивой бородой, дал ему денег со словами: «Да, сын мой». Смеялись долго, это оказался мальчишка из параллельного класса.
2: Нет, слушайте, когда у человека...
3: Отец, денег дай.
2: Когда у человека горит... Вот, надо всегда помогать, если уж обратился.
3: Сашка, за таких всегда переживает.
2: Если
3: людей.
2: Есть возможность, помогите. Не надо лечить всякой ерундой. Давай я тебе дам денег на хлеб, на лечение и прочую ерунду. Дайте ему вот то, что он просит. А если вы человек верующий, вам воздастся.
3: Жутко бесит, когда на кассе спрашивают про пенсионное. Ведь мне 54. С одной стороны, понимаю их. По пенсионному во многих магазинах скидка. Они про нее напоминают, но все равно бесит.
2: Ну, вам-то еще рано. Вы про это сейчас, да?
3: Ну, конечно, рано.
2: Ну, вам-то еще рано.
3: Рано.
2: Вам еще 11 лет пахать и пахать.
3: У меня папа 10 лет назад отпустил бороду. Ходил довольный, пока на заправке ему кто-то не сказал: «Дедушка, проходите». Пули прилетел домой,
2: да.
3: И сбрил.
2: Ну, папа... А где стержень у папы? Я сейчас не понял. Какой-то чудик назвал его дедушкой, и все. И на этом все закончилось. Поговорите с папой.
3: Один знакомый всех особей женского пола зовет солнышко. Больше всех от этого бесится его подруга. Сказала: «Раз все солнышки у тебя, меня так не называй». Меня тоже раздражало, когда он ко мне так обращался. Потом думаю: да зови как хочешь, мне с тобой детей-то не крестить. Еще не хватало от этой ерунды нервничать.
2: Вот так мы не обращаем внимания, как к нам обращаются. И миримся с этим. Да, милочка?
3: Саш, как бы тебе хотелось, чтобы я называла тебя? Джентльмен?
2: Тебе же просто неудобно будет называть меня джентльмен.
3: Почему? Я привыкну. Если я буду долго тренироваться, я обязательно привыкну, Сань.
2: Вам спасибо, друзья, за ваше сообщение. Скоро продолжим.
3: Обязательно.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Наша реклама на 107FM.
0: Наша погода.
5: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
6: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем 24 градуса тепла. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: Лечение варикоза лазером. Без стационара, без наркоза, без швов. За 30 минут. Консультация флеболога плюс УЗИ вен ног от 990 рублей. Сеть клиник Доктор Че. Телефон 211-0103. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Город Воронеж.
7: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу. Улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронежа 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
8: Предложение действует до 31 июля 2026 года.
9: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
10: Однажды я спросил себя, в чем моя сила? На что я действительно способен? Где мое место? В Агреко я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агреко. Раскрой свой потенциал.
11: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
12: Строительство стадиона для «Факела» стартовало в центре Воронежа. Какие изменения в законах ждут воронежцев в августе? Когда школьнику нужен репетитор и во сколько обойдутся его услуги? В Воронеже начали устанавливать дорожные делиниаторы для метробуса. Будет ли август жарким, рассказал главный воронежский синоптик. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
13: Аудитория 12+.
14: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
15: В Забайкале действуют сотни очагов.
14: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
16: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
17: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
18: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

облачка в буране, тянутся цветы герани за оконный переплет. Снег идет, и все в смятении, все пускается в полет. Черной лестнице ступени, перекрестка

словно с видом чудака. С верхней лестничной площадки, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака. Потому что жизнь не ждет, не оглянешься и святки. Только промежуток краткий смотришь.

густой, густой, в ногу с ним, стопами теми, в том же темпе, с ленью той или с той же быстротой, может быть.

0: Это навсегда. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Ростовской области в городе Гуково эвакуировали многоквартирный дом из разрушения от прилета БПЛА. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что в нем разрушены межэтажные перекрытия. Жители эвакуировали. При ударе пострадала женщина. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Ночью также были атакованы Ростов и Батайск. В столице области из-за падения обломков БПЛА произошел пожар в лесопосадках. В Батайске повреждены частные дома и магазин. Пострадавших нет. Спецпослание президента США Стивен Виткоф и бизнесмен Джаред Кушнер посетят Украину в ближайшие дни. Об этом президент Дональд Трамп рассказал Financial Times. Точную дату поездки американский президент не назвал. Это будет первый визит Виткофа и Кушнера на Украину. На прошлой неделе представители США обсудили возобновление мирных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщало Нью-Йорк Таймс, американские переговорщики готовы к визиту в Москву и Киев только при наличии конкретных тем для обсуждения, а не ради фотосессии. Ландшафтный пожар в Оренбургской области локализован. Угрозы населенному пункту Домбаровский и детскому лагерю нет, сообщили в региональном МЧС. На месте ЧС были организованы два боевых участка. Один занимается защитой и тушением возгорания у поселка, второй – у детского оздоровительного лагеря «Сокол». В главке МЧС отметили, что эвакуация не требуется, работы по тушению продолжаются. Почти 10 тысяч смертей в Германии связали с экстремальной жарой. Большая часть погибших была в возрасте 75 лет и старше, передает Рейтер. В июне в Германии уже зафиксировали рекордную жару с показателями выше 40 градусов. Этим летом Европа столкнулась с аномально высокими температурами. Среди стран, которых затронула аномальная погода – Франция, Испания, Италия, Великобритания, Германия. Удаленная с ЕГЭ из-за якобы камеры в пуговице школьница добилась пересдачи. Ранее выпускницу в Карачаево-Черкесии удалили с госэкзамена по биологии из-за подозрений в наличии видеокамеры в пуговице блузки. Девушка через суд добилась права пересдать предмет, доказав отсутствие как камеры, так и пуговиц на блузке. В суде член Государственной экзаменационной комиссии пояснил, что он не уверен, была ли камера в пуговице. Ему показались блики, и он решил, что там встроена камера. В итоге суд признал удаление школьницы с экзамена незаконным. Наряд Умы Турман из криминального чтива выставлен на аукцион. Как сообщает издание Vogue, аукционный дом «Пропстор» оценивает лот в 15-30 тысяч долларов. Белая рубашка с приталенным силуэтом и чуть укороченные клеш-брюки, в которых героиня Турман появляется в ресторане, уже более 30 лет остаются одним из самых узнаваемых образов в истории кино. Рубашка и брюки были переданы на аукцион членам съемочной группы, которая хранила их после завершения съемок в 1994 году. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 5 минут в столице. Сегодня 31 июля. Сегодня, собственно говоря, с июлем все и закончится. Ну, то, что должно было быть в июле. И дальше уже 1 августа. Ну, во-первых, мы вас ждем в Старице, потому что там пройдет Карандаш-фест, и мы втроем будем ведущими. Гар уже уехал, мы с Янкой вдвоем. Вот, что еще? Ну, и последний месяц для того, чтобы отдохнуть. Перед школой, перед новым сезоном и так далее.
3: А ты знаешь, я очень люблю отдыхать в сентябре. И для меня это каждый раз, ну, такое, такая возможность продлить лето. И так здорово, потому что, ну, вот в Москве, да, еще август, это еще теплый месяц, летний, а потом начинается сентябрь, начинается, ну, начинает холодать, а ты вот куда-нибудь вырываешься, и особенно если ты вырываешь еще детей, я понимаю, учебный процесс, все это важно, конечно, но это так клево, взять и продлить лето.
2: Да.
3: Да, но чё, в этом году чё, я в августе уйду.
2: Чё, что не продлила лето себе? Иди, да продлевай.
3: А я хотела с Гарри как раз поговорить, может, он меня еще и в сентябре отпустит на 2 недели.
2: Ну, давайте я буду за вас, за всех работать. И в августе мне не уйти, и потом еще и в сентябре не уйти. Давай. Ну, давай, чё?
3: Ну, давай прямо сейчас это обсудим. Мы сейчас в эфире, давай не будем ссориться.
2: Извините.
3: Давайте разыграем в кинопробу. У нас есть 2 билета, друзья, на концерт «Симфоническое кино» с участием Юрия Каспаряна, который состоится 7 августа в Зеленом театре ВДНХ. Прекрасный подарок. И задание сегодня, как бы это сказать, очень сложное. Ну вот прям очень сложное. Я не знаю, смотрели, ну, хочется надеяться, что вы смотрели.
2: Это мультик или что?
3: Это, да, сразу можно подсказывать.
2: Это советский мультфильм. Все,
3: советский
2: поехали.
3: Мультфильм. Давайте послушаем задание.
4: Говорил, будем дружить.
5: Ты не понимаешь, это и есть дружба. Я грызу эту большую, неудобную кость, а ты сидишь и смотришь на меня.
4: Давай лучше я буду грызть, а ты сидеть и смотреть.
5: Ну, в дружбе надо брать самую трудную часть на себя. Это благородно.
4: А говори.
5: Ну, давай на время прекратим дружить.
4: А как?
5: Ну, я посплю здесь, а ты погуляй один. Но потом снова встретимся и подружим.
2: Моя схема.
3: Ладно, дорогие друзья. Шикарный мультфильм. Ну, надеемся, вы его смотрели. Ну, точнее так, я почему-то думаю, что вы его точно смотрели, ну, в детстве, по крайней мере. Но вот название вспомнить надо постараться. Желаю всем удачи. Сегодня принимаем 31-й правильный ответ.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. Питомники Рура – декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
6: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
7: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
8: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Борбон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, давайте еще раз послушаем фрагмент. Советский мультик 1979 года. Выпуска, кстати.
3: А говорил, будем дружить.
4: Ты не понимаешь, это и есть дружба. Я грызу эту большую, неудобную кость, а ты сидишь и смотришь на меня.
3: А давай лучше я буду грызть, а ты сидеть и смотреть.
4: Ну, в дружбе надо брать самую трудную часть на себя. Это благородно.
3: А говори.
4: Ну, давай на время прекратим дружить.
3: А как?
4: Ну, я посплю здесь, а ты погуляй один. Но потом снова встретимся и подружим.
2: Вот видишь, что-то написали. Мне почему-то именно так представляется любой разговор Яны Александра вне эфира. Вот насколько поверхностно можно судить о людях, не погружаясь вообще в глубину отношений. И вот так вот просто сливки снял и сделал вывод. А Сашка ведь себе чужого не возьмет без спроса. Давай.
5: Два билета на концерт «Симфоническое кино» с участием Юрия Каспаряна, который состоится 7 августа в Зеленом театре ВДНХ. Получает сегодня человек с номером телефона 920-020-86 и так далее. Вы совершенно верно 31-м, оказавшись, написали, что это мультипликационный фильм.
2: Но...
5: «Давай дружить!» А Умка,
2: Господи,
5: Бобик в гостях у Барбоса, Большой Ух, Чуня, котенок по имени Гав и Умка – это вот все неверные ответы. Итак, мы загадывали мультипликационный фильм «Давай дружить».
2: Да, а очень много было вариантов «Котенок по имени Гав». Я вас понимаю, потому что у Лукьянова у него зерно характера такое.
6: Вот такой.
2: Как? Ну-ка скажи.
3: Какое?
2: Во-во-во-во-во-во.
3: Хорошее у меня зерно.
2: Во-во.
3: Пророщенное.
2: Да, пророщенное.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 23 минуты в столице. Сегодня 31 августа. Именно сегодня начинается фестиваль.
3: То, чего мы все так долго ждали, друзья.
2: Карандаш-фест. По 1 августа в старинном городе Старица в Тверской области пройдет большой фестиваль уличной клоунады для детей и взрослых. Сегодня конкурсный день, а все основное зрелище будет, конечно, завтра. И мы, подъемники, с удовольствием будем ведущими на этом празднике. Два дня спектаклей, шоу, концертов и совершенно счастливый балаган на берегах Волги. В программе, внимание, сотни лучших клоунов России, от восходящих звезд до легенд, в том числе лицедеи, клоун-театры «Высокие братья», комик «Трест», «Микас», «Анима Аллегра». За музыку «Свобода» и «Чудовства» отвечает театр Моссовета со спектаклем бродвейского масштаба «Бременские музыканты». Советую увидеть вот это. Зажигательная инди-группа «Рубеж веков», «Короли джаза», «Хоронько оркестр» и акапелла «Бенд Спаканки». Спаканки очень крутые. Это вот, ну...
3: Да все крутые.
2: Если вы думали, что вы их не видели, то не знаете, кто они. Я вас уверяю, вы их знаете.
3: Просто
2: со мной было то же самое.
3: Просто все,
2: Карандаш,
3: кто заявлен.
2: «Карандаш ждет всех детей, которые устали быть взрослыми». Подробная программа и билеты есть на сайте карандашфест.ру. ООО «Тикетс Клауд», ОГРН 118-774-655-85-60, город Москва, Петровский бульвар, 12, строение 3. 6+, ждем всех в Старице, можно приезжать уже сегодня, а можно приехать завтра.
3: Слушайте, нам всем так нужны положительные эмоции, правда, ребята? Вот, ну, просто архи необходимы. Это то самое место, где этих эмоций будет через край.
2: А я сказал 31 августа, да?
3: 1 августа.
2: Я сказал...
3: Ну, я верю каждому твоему слову, Саша. 31, как сказал, значит, 31, июля, значит, 31.
2: Да, ну, оговорился.
3: Сегодня и завтра, друзья, два дня фестиваля. Так что всех ждем, до встречи, мы готовимся обниматься.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.
2: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
5: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
6: «Сан-Йонг» теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM «Торос» и рамный внедорожник KGM «Рэк» с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
7: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
6: «Сан-Йонг» теперь KGM. Внедорожники KGM «Рекстон» и «Торрес» с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.

0: квартиру сниму на суточный арендный. 6+.
1: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
5: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-00. 1-90-68. Создано при участии ООО «Азель» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
7: Наше радио.
6: Александр Бон, Яна Лукьянова
8: и Игорь Паньков.
6: Подъемники на нашем радио.
9: Давайте, чтобы никого не пугать, 31 июля сегодня. 31 июля,
10: точно?
9: А завтра 1 августа. Я говорю, 31 на 1.
10: 31 на 1. С июля на август.
9: Да, с июля на август. Всем доброе утро. До 26 градусов обещают нам синоптики сегодня без дождей. Ясная погода будет.
10: Значит, провели тут исследование о соседях. И покупая квартиру, москвичи. Ну, в Москве было проведено исследование. Значит, все чаще мечтают о том, чтобы за стеной никто не выяснял отношения в 3 часа ночи, не репетировал на ударных и не долбил перфоратором каждое воскресенье. В общем, результаты показали. Это причем ведь, ну, такое, мне кажется, не только Москвы касающийся момент. Мне кажется, вот примерно одинаковые цифры были бы во всех абсолютно уголках нашей страны. 71% хотя бы раз хотели переехать из-за соседей. Причем для 18% это закончилось настоящим переездом, а еще 53% всерьез рассматривали такую возможность. Но ведь есть еще и те, друзья, кто соседями доволен. И мы так часто жалуемся, и не раз уже обсуждали эту тему в эфире, а сегодня хотим предложить вам поговорить о том, наоборот, как вам повезло несказанно в этой жизни. Может быть, с вами кто-то такой удивительный живет?
9: Ну, давай, если хочешь, чтобы не было сообщений, давай зададим такой вопрос.
10: А я уверена, что будут сообщения, что есть люди, которые довольны. У тебя есть вот кто-то, кем бы ты был доволен?
9: Ну, давай я сейчас не буду, я не могу сказать, что я недоволен соседями, я же с ними живу. Естественно, я доволен.
10: Ребята, всем
9: тем,
10: Сашка,
9: что происходит
10: доволен
9: у меня вокруг, вообще, в принципе.
10: Боже, неужели ты будешь доволен? Это прекрасно.
9: Я, честно говоря, не знаю, а что такое ты довольна соседями? Я сейчас
10: ну, не знаю,
9: понимаю.
10: Может быть, рядом с вами живут интересные люди какие-то. Может быть, вот вам в кайф нет, от
9: то,
10: того, что,
9: соседям,
10: что там за стенкой у вас
9: соседям
10: играет какой-нибудь...
9: Повезло, это да. Абсолютно точно.
10: Ну, с тобой это понятно.
9: Потому что я здравствуйте, до свидания, дверь придержу. Там, это... Да, у меня скверный характер.
10: Я, но ну, дверь придержу.
9: Сделаю замечание, если вы стоите, дымите прямо в коридоре. Да, ну не могу. Да, если вы долбитесь в мою дверь пьяные, я вызову полицию. Ну, скверный характер, что делать? Но так я вообще душка.
10: Вот. Если рядом с вами тоже живет такой вот душка, напишите нам, а мы почитаем ваше сообщение.
6: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов 42 минуты в столице, до 26 градусов, местами 27 градусов будет сегодня в Москве. Жаркая погода, ясная.
3: Что уже плюс 18.
2: Да, все, что намокло вчера, сегодня высохнет. Так что будьте осторожны, не следите за обезвоживанием. Ну и 31 июля. Сегодня мы заговорили про хороших соседей. Ясно, что бывают плохие. Чаще всего люди мучаются, да?
3: И ругают, почем зря, да?
2: Да, если не с тобой на площадке, то обязательно сверху или справа кто-нибудь живет. Но мы вас спросили, а...
3: Соседи, с которыми вам повезло.
2: Да, вот прям... И в чем это заключается? Что такое повезло с соседями?
3: Когда-то у меня были соседи, у которых был магазин. Да. Вот это сейчас доставка на доставке, а раньше это было очень круто. Захотел пивка? Вот те. Ага. Хлеб? Вот те. Ага. Ну или у бабушки, когда ключами обменивались.
2: А, подождите, вы в магазине бесплатно это брали?
3: Да вряд ли уж бесплатно, но просто нет, это было рядом.
2: Захотел пивка? Вот те.
3: Ну, я имею в виду, что вот рядом, вот
2: так
3: спустился
2: рядом
3: и надел.
2: Так сейчас рядом тоже магазины есть. Я думаю, что он все-таки ему в долг давали, наверное.
3: В долг давали?
2: Ну, очень часто такое бывало. Ну, по-соседски, наверное, в долг.
3: Ну, вот смотри еще. Всю жизнь везде везет на соседей. Ольга, сосед по двери, пекарь, угощает тортиками. Сергей сверху любит сверлить, но всегда предупреждает и просит разрешения. А Арсен слушает металл. Но перед тем, как включить, предупреждает в домовом чате, что сегодня будет громко. Если что, пишите, я сбавлю.
2: Точно хорошие соседи у вас, а?
3: Ну, хорошие.
2: Один любит сверлить, но предупреждает. Я вас предупреждаю. Слушай, сегодня буду громко сверлить.
3: Ольга пекарь, она все компенсирует.
2: Просто если у вас сосед... Вот у меня у дочери соседи долбят целый год. Вот прямо этим перфоратором долбят. И я уже сомневаюсь, что они делают ремонт. Такое ощущение, что там цех.
3: А ты думаешь, они что-то производят?
2: Ну да, но это просто, это просто невыносимо.
3: Но это тяжело,
2: да.
3: Да,
2: они заканчивают вовремя, да, у них есть перерыв на обед, но это же просто невыносимо целыми днями людям вот такое слушать.
3: Так, Сашка, мы сейчас о хороших соседях, не заводись. У меня самые лучшие соседи, мы дружим всем подъездом. В какой-то момент решили навести порядок в подъезде, да. Вышли все. Отмыли, покрасили, повесили полки, картины, прочий декор. Потом скинулись на камеры и новый домофон. И в Новый год вместе встречаемся на первом этаже и отмечаем. Вот вчера в УК толпой ходили, искали горячую воду. Все вместе, слушайте, ну это прям у вас там...
2: Вот я бы просто застрелился бы в таком подъезде.
3: Почему?
2: Потому что я, допустим, я вообще не хочу ни с кем общаться.
3: А мне кажется, это круто, вот праздники
2: особенно
3: вместе.
2: Особенно встречать Новый год.
3: Мы так в Риге жили долгое время, когда я жила в Хрущевке, три этажа, всего 12 квартир. И это был прям класс, когда ты на Новый год, и можно было вынести стол.
2: И все
3: вот,
2: счастливые,
3: который...
2: довольные, все хохочут, да, позитив кругом. Это вообще смерть для меня.
3: Все, что ты не любишь.
2: Для меня это сразу, я думаю, кто эти люди, зачем они так рады мне?
3: Ну, Сашка, чтобы позлить тебя.
2: Да это просто ужас, Ян.
3: Значит, в моей жизни только раз были хорошие соседи, точнее соседки. Первый раз съехалась с парнем, решила его порадовать. Испечь впервые в жизни пирог с капустой. Рецепт простой, но получилось плохо. Сижу на лестнице, курю, плачу. Вышла соседка, спросила, что случилось. Рассмеялась, ушла. И через час приносит пирог с капустой. Испекла мне, чтобы я парня порадовала. И с тех пор у меня появилась хорошая подруга.
2: Ну, это шикарная история.
3: Ну, это просто...
2: Это шикарная история. Это вам не Новый год вместе праздновать.
3: Это вот такой сосед один на миллион.
2: И в управляющую компанию за горячей водой ходить. Это правда, это круто.
3: Это круто, да. А я тот самый сосед, который слушает легенды мирового рока на хорошей громкости. Репетирую на басу или роль, и иногда устраиваю вечеринки. Но не жалуется, стало быть, нравится.
2: Да вы серьезно? Почему? Мне кажется, может быть, люди просто думают, ну,
3: боятся вас?
2: Кто-то наверняка уже полицию вызывал, кто-то писал же заявление, ну не может же быть.
3: Что, может быть, у вас так громко играла музыка, что вы даже не слышали, как вам звонят в дверь?
2: Да.
3: Обожаем соседку теть Людочку. Всегда помогает и кормит нашу кошку. Невероятно интересная женщина. Педагог медвуза. Всегда показывает, что делать, если заболели дети. А еще с ней один раз поругались, так потом на пару плакали, когда мирились, что больше не хотим ругаться.
2: Это милая история.
3: Но мне кажется, пока вот пирог с капустой вообще просто побеждает все.
2: Я просто представляю, я тут, ну, где-то, наверное, полгода назад, чуть больше, поругался с соседом. Прям ор стоял на всю улицу. Вот, а, мы шли прям... из Винного.
3: Я представляю... Вы в Винном поругались или в подъезде?
2: Прямо там начали. Вот, прямо там он начал все это дело. И я представляю, если бы все это закончилось плачем, ревом.
3: Да. Мне соседам повезло. Они, значит, приехали с Поволжья. Он мега-мастер в приготовлении градусного. Есть аппарат. Делает кучу всяких вкусных настоек. Ну и мы, конечно, их пробуем. Удачи, одним словом. В общем, у вас там дегустационный стол.
2: Но да? Вас объединяет алкоголь, что, собственно говоря, много. Эта тема объединяет многих в России. Вместе есть с кем, так сказать, выпить.
3: А мы довольны своими соседями. В одном тамбуре, то есть за стенкой, живут замечательные люди с офигенным музыкальным вкусом. Слушаем рок-песни по очереди. Все довольны. На самом деле нас часто угощают всякими разными булочками, пирогами. Мы довольны, дружим. Пусть так и дальше будет. Слушай, вообще вот эти вот гостеприимные люди, это прекрасно. Ты когда-нибудь... А вы вообще в праздники вместе когда-нибудь отмечали? Ну, не в подъезде, а вот вы вообще так дружили, чтобы вот ходить друг к другу в гости? У нас соседка даже на свадьбе была, например.
2: Я такое помню только в детстве. Только в детстве, когда еще не было домофонов и железных дверей на подъездах. Когда мы жили без особой как бы опаски, что нельзя там отпускать ребенка одного и так далее. Такое я помню, да. А вот сейчас нет. Я как-то стараюсь вообще... Здравствуйте, и до свидания.
3: Дверь придержу.
2: Ну да.
3: Очень доволен. Променял любимые крики, шумы и срач, простите, в чатах на прекрасных соседей в лесу. Лисы, ежики, птицы, звездное небо. Полтора года живу в лесу, и даже нет мысли вернуться в квартиру. Ну вот, бывает и так, да, когда мы с вами куда-нибудь сбегаем.
2: Тот еще выход. Я прошу прощения. Просто есть люди, которые, ну, не могут жить в лесу, понимаете? Они городские жители, им нужен этот шум, гам и так далее. Надо выйти, не ехать потом полтора-два часа.
3: А мне просто кажется, не каждый пробовал. Знаешь, вот если так вот приехать...
2: Ну, пробовали, знаем.
3: У нас шикарные соседи в старой пятиэтажке. Мы сделали беседку, озеленили двор, детям сделали сами площадку, ездим семьями на вылазки.
2: Прекрасно. Дружная компашка. Прекрасно, что у нас есть и такие соседи. Без них жизнь была бы скучной.
3: Вот. Без скучных? Без этих самых?
2: Без орущих? Этих самых, без этих самых.
0: Нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
4: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
5: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем 24 градуса тепла. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
6: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
7: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh – автомобили покупают здесь.
8: Реклама, не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1217700389598. Подробности на сайте fresh.ru.
9: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
10: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы-жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу: улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронежа 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
11: Предложение действует до 31 июля 2026 года.
12: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» – это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков.
13: большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
14: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-00.
15: Впервые в Воронеже американские киберпанки. Приходи 1 августа. Рок-бар «Дизель». Улица генерала Лизюкова, 4. Вход в 18.00. Первые 50 билетов по 300 рублей. Не пропусти. Ограничение 18+.
16: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
17: Строительство стадиона для «Факела» стартовало в центре Воронежа. Какие изменения в законах ждут воронежцев в августе? Когда школьнику нужен репетитор и во сколько обойдутся его услуги? В Воронеже начали устанавливать дорожные делиниаторы для метробуса. Будет ли август жарким, рассказал главный воронежский синоптик. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
18: Аудитория 12+.
19: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Это навсегда. Наш Высоцкий.
1: Тимур Валеев, группа «Ключи».
2: Я по собственной инициативе вот записал и решил вопросы по правам с Никитой Высоцким и записал песню «Поля влюбленного застелю». Мне это было такое вдруг в какой-то момент творческое желание. Я его в голове вертел-вертел, в итоге решил приступить. Приступил, и после того, как понял, что получается, сыграл это несколько раз на концертах. Есть песни, с которыми я чувствую, и я понимаю, что я могу их сделать там, не хуже, да, или дать какое-то новое дыхание. А есть песни, которые или я не чувствую, или вообще не очень понимаю, зачем она была написана. Или там, ну, с таким отношением, конечно, я не буду браться за то, чтобы это делать.
1: Группа «Ключи». Баллада о любви.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. 8 комплексов по обращению с отходами собираются построить в Воронежской области к 2030 году. Об этом говорится в программной статье «Выстоять и победить» губернатора Александра Гусева. Она опубликована в областной газете «Коммуна», которую издает наш медиахолдинг «ТВ Губерния». Глава региона назвала ЖКХ проблемой и чувствительной сферой. Современные предприятия сортировки и утилизации твердых коммунальных отходов, по мнению Александра Гусева, региону просто необходимы. После того, как будут построены все 8 таких объектов, Воронежская область планирует выйти на 100% уровень сортировки отходов, на половину снизить их захоронение и отправлять на утилизацию четверть всего мусора, отметил губернатор. В статье «Выстоять и победить» Александр Гусев также делится своими мыслями о предстоящих выборах в Госдуму, о тех преобразованиях, которые происходят в Воронежской области и многом другом, что напрямую влияет на качество жизни населения. С полным текстом статьи губернатора можно ознакомиться в номере «Коммуны» 29 июля и на нашем сайте tvgubernia.ru. Губернатор Александр Гусев встретился с гендиректором «Газпром» газораспределения «Воронеж» Алексеем Ларином. Стороны обсудили реализацию президентской программы социальной догазификации, которой осенью исполняется 5 лет. Алексей Ларин сообщил, что Воронежская область демонстрирует высокие показатели. Заключены десятки тысяч договоров. Обязательства по подключению практически полностью исполнены. Особое внимание уделяется газификации СНТ. Работы ведутся почти во всех районах. Технические решения позволяют подключать даже сложные участки. Также обсудили подготовку схем расположения объектов. Из 1290 газифицированных населенных пунктов подготовлено 1198 схем, в том числе 103 для СНТ. Александр Гусев поручил завершить документацию в срок. Также обсуждались вопросы задолженности потребителей и меры по ее снижению. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с директором конструкторского бюро химавтоматики Александром Пичагиным. Он рассказал главе региона о текущих задачах предприятий и перспективных проектах в структуре госкорпорации «Роскосмос». Губернатор поблагодарил его за профессионализм и работу, которая укрепляет технологический суверенитет страны. Руководитель предприятия получил почетную грамоту правительства региона за многолетний добросовестный труд и личный вклад в создание отечественной ракетно-космической техники. Последняя Митрофана Тихоновский крестный ход из Воронежа в Задонск пройдет с 20 по 24 августа, стартовав от Благовещенского собора после Божественной литургии. Верующие за 5 дней преодолеют путь до Задонского Рождества Богородицкого монастыря. Маршрут проходит через храмы в Староживотинном, Рамоне, Конь-Колодезе и Гнилуше. Паломники будут двигаться со скоростью 4-5 км в час с остановками каждые 1,5 часа. В финале объединятся 4 шествия из Воронежа, монастыря, Ельца и Липецка. Это были новости региона.
0: Наше радио. Это навсегда. Наше радио. Проверено временем.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 6 минут в столице. Сегодня 31 число, 31 июля. Мы с Лукьяновой вдвоем, и это прекрасно, потому что мы здесь с ней будем вдвоем сегодня целый день. Утром и потом вечером, напоминаем, сегодня чартовая дюжина. Мы вас всех приглашаем к этому удивительному музыкальному слуховому зрелищу.
3: Слуховое зрелище.
2: Которое мы куем, хотел сказать, вдвоем. Но нет, там есть еще люди.
3: Помощники.
2: Есть еще слуги.
3: Ужас какой, Саша!
2: Да нет, это, конечно, слуги мы. Мы слуги, а там одни директора. Что, конечно, бесит.
3: Что печалит Александра.
2: Но мы приглашаем вас сегодня в 19 часов. Чартова дюжина будет в эфире, как всегда.
3: Ровно по расписанию. Ну, а мы будем гадать, друзья, в самое ближайшее время. Напоминаем, если у вас есть какие-то проблемы, присылайте, пишите нам, мы их озвучим. И одному или одной из вас погадаем обязательно в прямом эфире.
2: Какая
3: сегодня
2: книга?
3: Гадаем просто так, но по сказкам Александра Сергеевича Пушкина. По сказкам. По сказкам?
2: Mm-hmm.
3: Пушкина. Вот у нас есть одна проблема на данный момент. Во время чемпионата мира по футболу поспорили с другом на квадроцикл. Был уверен в своей победе, но проиграл. Знал бы, не спорил бы. Денег на покупку нет, если только в кредит брать. Что делать? Ну, в смысле, вы имеете в виду, соскочить или нет? Сказать, слушай, дружище, давай, ну, как будто ничего не было. Мне кажется, вот когда спорят, все-таки надо, ну, уже что делать? Куда теперь с подводной лодки? Вот Сашка у нас Гарри поспорил на татуировку, что Гарри не нырнет в прорубь, да? Вы же на это спорили? Если бы Гарри тогда труханул и не нырнул...
2: Просто 10, то... я объясню, почему я спорил. Я знал, что он прыгнет, потому что 10 лет он говорил, 7 лет говорил, что он прыгнет в эфире, а потом просто сливался. Я говорю, я ему всегда говорил, что если ты сказал об этом в эфире, ты должен сделать это. Да, а он отмахивался, говорил, что я типа не прав. И тогда я вывел его в эфир на этот спор. Вот и все.
3: А, вы в эфире спорили, конечно, на татуху. И да. В итоге теперь Сашка ходит с татуировкой у себя на
2: спине. Да, я поставил, и многие мне в нее тычут. И сколько раз Игорь предлагал мне ее свести, я на это не пойду.
3: Вот видишь, какой человек слова.
2: Я говорю, ты всегда будешь у меня сзади.
3: Красиво.
2: Вот, поэтому...
3: Да, поэтому в данной ситуации, ну, проспорили квадроцикл, ну, что теперь делать? Ну, в конце концов, это всего лишь деньги, правда? Даже если в кредит, понятно, что неприятная ситуация для вас, особенно когда, казалось бы, вот уже в шаге от победы.
2: Ну, зато спорить не будете, это раз. Во-вторых,
3: опыт.
2: Сохраните достоинство мужское.
3: Точно. Вот, это самое главное. Согласна, Саша.
2: Ребят, помогите. Или все времени уже. Ребята, помогите. Девушка решила себе сделать тату прямо там. Розочку на лобке. Мастер-мужчина. Ругаемся. Я против.
3: Из-за того, что мастер-мужчина, ругаетесь, или из-за того, что прям там? Капец, это же больно должно быть вообще.
2: Ну, вообще татухи делать больно. Ну, да.
3: Я не представляю. Особенно там. Даже кожа нежная. Отважная
2: женщина. Ну, а что, прикольно?
3: Что, новая идея у тебя появилась, Сашка?
2: Не, ну прикольно же. Но все делается для вас, чтобы вы, так сказать, разнообразить вашу сексуальную жизнь. Чтобы вы не были тусклым, серым пнем.
3: А что, вот значит, люди без татуировки, все у них, все пропало?
2: Да я сейчас не про людей вообще, я про эту конкретную пару говорю. Что девушка пошла на такой шаг. Тем более ей это нравится. Наверняка она смотрит много разных фильмов. Вот, поэтому я просто не понимаю, вы ревнуете ее, потому что мужчина будет делать?
3: А ты бы отпустил свою жену?
2: Есть такой жанр, конечно, в фильмах.
3: Ты не уходи от ответа, ты бы отпустил свою жену делать татуху прям там, розочку?
2: Конечно, отпустил бы. Я просто рядом бы сидел, да и все.
3: Иди, Тань, это она с моего номера написала.
2: Просто она...
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
4: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50.
5: С чего начинается здоровый образ жизни? Большинство специалистов рекомендуют прежде всего обратить внимание на то, что вы едите, и сформировать полезные пищевые привычки. На это в среднем потребуется около месяца. Как ускорить и максимально облегчить этот процесс?
6: Прежде всего, конкретизируйте цель. Например, не просто «хочу похудеть», а «хочу похудеть на 5 килограммов». Один из действенных способов – на время отказаться от кафе и ресторанов. Там слишком много соблазнов. Старайтесь готовить дома и брать полезные перекусы с собой.
5: Еще несколько лайфхаков. Меняйте свой рацион постепенно. Добавляйте в меню полезные продукты, одновременно ограничивая высококалорийные и вредные для организма. Найдите единомышленников. Подпишитесь на группы кулинаров-любителей, которые публикуют на своих страничках в соцсетях фотографии и рецепты здоровых, но при этом оригинальных и аппетитных блюд.
6: Меняйте пищевые привычки. Не откладывайте здоровье на потом.
0: Телефон рекламной службы.

0: Анна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, давайте гадать, какие проблемы есть у нас, Яна, к этому моменту. Слушайте, специалисты, которые пишут про татухи, спасибо вам большое на интимных местах. Про то, что это будет некрасиво там. Вы просто, мне интересно, специалист какого уровня?
3: Уволилась и теперь не могу найти достойную работу. Найду или возвращаться на старое место.
2: Вот так бывает. Это засада, да. Сгоряча уйдешь, а потом думаешь, на что жить.
3: А смотри, из-за чего вы ушли.
2: Какая разница,
3: Яна, из-за чего? Слушай, но бывают такие моменты, когда...
2: Жить на что сейчас? Моменты бывают разные. Человеку приходится прогибаться в жизни частенько.
3: Ну, может быть, устроиться на какое-то менее достойное на данный момент и продолжить искать, просто чтобы, ну, совсем не остаться без средств к существованию. Ну, то есть, ну, устроиться, например, на какую-то работу с меньшей зарплатой, я не знаю, ну, все что угодно, и параллельно просто продолжать поиски. Найдете обязательно.
2: В курьеры идите. Наверное, хотя бы деньги будут. Тяжело, конечно, но что делать?
3: Такая проблема. Сын супруги, 19 лет от роду, опоздал поздравить с днем рождения на день. Растил последние 8 лет, ни в чем не отказывал. Плачу за учебу. Супруга защищает сына изо всех сил. Обида очень велика. Как пережить эту ситуацию?
2: Тут Лукьянова, знаете, что сказала? Да ладно вам, а я за вас вступился. Неприятная ситуация.
3: Слушай, ну понятно, что в глубине души,
2: взрослый,
3: конечно, наверное,
2: взрослый
3: обидно.
2: Взрослый человек должен понимать, помнить про день рождения. Но, с другой стороны, вы тоже, что, вы же взрослый человек.
3: Ну, поздравил, перепутал день.
2: Да он не перепутал, он опоздал. Забыл. Ему мама, наверное, напомнила.
3: Не обязательно мама напомнила.
2: Я думаю, так и было. Но просто вы же стержень, вы же кремень, вы такой.

0: Вы должны скажите ему просто, ну, там, съязвите как-нибудь, укалите его. Но держать обиду, прям вот обиду, это прям не по-нашему, товарищ.
1: Нет, да я бы тоже не обижалась.
0: А уколоть можно, конечно. Просто не поздравьте его с днем рождения, и все.
1: Да.
0: Ничего ему не подарите. Соберите всех в ресторане и скажите: слушайте, сегодня отмечаем, и прям календарь открываете и говорите: день независимости, там, Перу. Или какой-нибудь другой праздник. Там на работе дали премию. Прям в его день рождения, скажи. Он прям будет ждать этот день. Вы соберете всех в ресторане и скажете: сегодня отмечаем мою премию. И как ни в чем не бывало, пейте, ешьте и так далее.
1: Ну, я бы вообще ничего не делала. Просто отпустите ее и всю эту ситуацию. Чтобы... Да ну, господи, это же не самое страшное в жизни.
0: Яна, по щеке все равно чем-нибудь провести нужно. Для небольшой угрозы. Ну,
1: а для чего?
0: Играющий.
1: А что это тебе
0: играющий.
1: Даст? Ну, что это тебе даст?
0: Да, ну, человек должен понимать,
1: ну,
0: что...
1: Это месть маленькая, это такая, не житейская, месть. Бытовая.
0: Господи, да хватит быть мелочной такой.
1: Так вот в том-то и дело, что мелочность, это когда ты мстишь по любому поводу. Простите, и все, будьте великодушны.
0: Все, что делает мужчина, отец, не может быть мелочью в воспитании.
1: Слушайте, я думаю, что ему и так совестно. Ну, вот зачем вот эти дополнительные вот эти проводы? Саша,
0: ой,
1: ну,
0: Господи,
1: уже и так,
0: же...
1: я думаю, что на так и ну, сам
0: говоришь,
1: в глубине души
0: говоришь,
1: переживает.
0: Что я душный. Душнил ты. Господи. Шутить уже нельзя. Давай дальше. Что еще?
1: У меня такая проблема. В октябре иду в отпуск. Подруга зовет поехать в Екатеринбург и Краснодарский край. Дней по 5 в каждом месте. Но есть и куча дел дома, которые не удается сделать на буднях и выходные. Как поступить?
0: А как это... Это что за направление Екатеринбург-Краснодарский край?
1: Ну что, самолет летает?
0: Нет, интересно.
1: Улетел в Екатеринбург, потом в Краснодарский край.
0: Сначала к подруге, а потом в Краснодарский край. Ну, а что?
1: По 5 дней в каждом месте. Не, вместе с подругой там и там, я так поняла. И там с подругой.
0: Ну, я и говорю,
1: по 5 дней в каждом месте.
0: Какой интересный маршрут. Давай сначала, слушай, в Екатеринбург, а потом в Краснодарский край. С неуточнением города. Езжайте, что?
1: Я бы тоже улетела.
0: Летите.
1: Летите.
0: Отдыхайте. Лето, надо ловить момент. Неважно, в какой город лететь уже. Поэтому в Екатеринбург или и в Краснодарский край. И то, и другое.
1: Друзья, в общем, пишите, если у вас есть какие-то проблемы, мы обязательно погадаем через пару минут.
0: По сказкам Пушкина.
1: По сказкам Пушкина.
2: Подъемники на нашем радио.

0: Кирьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Доброе утро. Доброе утро, дорогие друзья.
2: Да, здравствуйте, ребята.
1: Доброе утро, здравствуйте.
2: В общем, решили мы погадать Светлане, которая уволилась и теперь не может найти достойную работу, найдет или возвращаться на старое место.
1: С места в место. Скажите, доброе утро.
3: Доброе.
1: Как вы вообще чувствуете себя? Нормально? Все хорошо? Или у вас, так сказать, тревога на душе?
3: И то, и другое.
1: Скажите, кем...
3: Противоречивые, смешанные чувства.
1: Ну, по голосу вы вроде бодрячком, все хорошо. Скажите, насколько необходимо было увольняться? Что случилось? Почему?
3: Ну, не хотелось бы в прямом эфире это говорить.
1: А, хорошо, не будем.
2: Неприличная история, я так понимаю.
1: Неприличная. Замешана на мужчине?
3: Нет, на начальнике.
1: А, на начальнике. А начальник, он, как известно, бесполый. Ну ладно,
2: хорошо. А давно уже без работы вы находитесь?
1: А вы уволились сгоряча?
2: Ну, сразу два вопроса.
3: Нет, не сгоряча, обдуманно.
1: Ага. Давайте ответим.
2: Обдуманно, а давно это произошло, Свет?
3: 2 недели как.
2: А, 2 недели без... Слушайте, ну, с другой стороны, ведь лето.
1: Подождите со своим летом. Человеку есть нечего, лето.
2: Нет, подождите, так, ну, мы надеемся, не все так серьезно. Вы совсем уже без денег там у нас сидите или нет? Или еще ничего держите?
1: Вы уволились, и была какая-то работа, на которую вы хотели пойти, или что?
3: Да, была, мне отказали.
1: А как она? Она была в ваших мечтах или вас звали?
3: В мечтах.
1: А, в мечтах. А отказали почему? Тоже не будете говорить?
3: А я не знаю, без причины. Сейчас, когда нанимают и тебя не нанимают, не объясняют причину непринятия на работу.
1: А сейчас, да. А раньше, думали, объясняли?
3: Не знаю, как раньше.
2: А вы на собеседовании были, вам не сказали? После собеседования
3: мне
2: не сказали?
3: Меня даже на собеседование не пригласили, хотя по всем требованиям я отвечаю.
1: А кто вы по профессии?
3: Вообще я банковский работник.
1: Банковский работник. Вот. Дорогие друзья, если кому-то нужен банковский работник, сколько вам лет? 38 лет, милая личика, здоровая, красивая, замужняя?
3: Да.
1: Замужняя. Светлана, пожалуйста, опыт работы сколько лет у вас? 20 лет опыта работы.
2: Ничего себе.
1: Просто, дорогие друзья, работника...
2: Практически всю жизнь нужно... в банковской сфере.
1: Да,
2: человек.
1: Брать с руками и ногами. Ну, а если на старую возвращаться, вот вы говорите, лучше не говорить об этом, а на что делать?
3: Наверное, дальше надо искать. Еще, наверное, маленький срок, 2 недели.
1: Ну, 2 недели, конечно. Но вам есть на что жить? Мы тут вот с Яной уже себе картину нарисовали, что вам есть нечего.
3: Нет, материальная помощь мне не нужна пока.
2: А, ну, прекрасно, так наслаждайтесь летом, я все правильно сказала, Саша.
1: То есть вы можете...
2: Маленькие каникулы у человека.
1: Собственно говоря, и не работать, правильно я говорю?
3: Но то, что прям совсем не работать, это вряд ли. Какое-то время не работать, это да.
2: Mm-hmm. Ну все, ищите себе в расслабленном состоянии. 2 недели – это вообще ни о чем. Mm-hmm. Это как из одних отношений сразу в другие, так же и с работы. Ничего страшного, передохните сейчас, вон, витаминку D и вперед. И по осени найдете.
1: И потому, что вы нам рассказали, что мы из вас вытянули, я понимаю, что проблема-то не проблема. Номер страницы, номер строчки.
3: 17-я страница.
1: Угу.
3: Вообще у него там большой объем сказок, да?
2: Нормальный, да.
1: Сказки Пушкина не знаете?
3: 5-я строчка сверху.
2: Угу, прекрасно. Уволилась, и теперь не могу найти достойную работу. Найду или возвращаться на старое место, спрашивает нас Светлана.
1: В ворота вошла она, на подворье тишина. Отдохните пока.
2: Отдохните, лето все-таки.
1: Еще мало времени
2: Свет.
1: Прошло.
2: Да все хорошо у вас, господи, 2 недели. Вы о чем? Все будет в порядке. Желаем вам удачи. Обязательно все найдется в самом лучшем виде. Да, не грустите.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. По РСВ Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 9 часов 39 минут в столице. Тут просто нам пришло сообщение, что хотим завести... захочу завести собаку Леонбергера. Семья за, но говорят, что все заботы лягут на меня. У меня трое детей, двоим по 3 года. Вот в сомнениях, ехать в субботу смотреть щенка или нет. А я просто хотел посмотреть, что за собака. Она огромная, лохматая, здоровая.
3: Классная.
2: Нет, безусловно, красивая собака. А вы в доме живете? Или вы хотите эту красавицу, этого красавца заточить в квартиру?
3: Ой, какой хороший, боже мой, так какие глаза.
2: Он огромный, но точно не квартирная собака. Вы в доме живете? И, конечно, за такой собакой, ну, детям, вот когда я вижу детей с такими собаками огромными во дворе, я всегда думаю, о чем родители думали? Просто любопытно. Вот дернется она, ребенок будет лететь сзади. Поход в лес на тихую охоту. Знаешь, что такое тихая охота?
3: За грибами.
2: За грибами и...
3: ягодами.
2: Или ягодами. Это отличный способ отдохнуть от городской суеты. Однако к такой прогулке стоит подготовиться заранее. Значит, об этом рассказали в Сберстраховании. Отправляясь в лес, важно, Лукьянова, сообщите родным, куда направляетесь, когда планируете вернуться.
3: Но это серьезно, между прочим.
2: Собралась ты в лес, говоришь, я иду там в Можайском районе.
3: Да.
2: Зарядить телефон, взять с собой пауэрбанк, еду, воду, карту. Не карточку, а карту.
3: Карту. Бумажную.
2: Аптечку и фонарик.
3: Да.
2: Это на тот случай, если вдруг вы заночуете.
3: Это, кстати, вот смех смехом, Саша, это очень важно.
2: Абсолютно.
3: Очень важно.
2: Я не смеюсь. Я просто весело об этом рассказываю.
3: Угу.
2: Надеть закрытую одежду с яркими элементами. Головной убор. Ну, чтобы вы...
3: Главное, не желтое. Я слышала, что желтое нельзя в лес.
2: В лес приходишь, у тебя все рябит в глазах, и вас просто не видно. А вы, если еще, ну, плохо слышащий, допустим, я кричу, ау, Лукьянова, а ты, допустим, плохо слышишь. Я тебя не вижу, а ты меня не слышишь, потому что ты в желтом.
3: В желтом нельзя, я тебе говорю. Я слышал, что клещи любят желтый цвет, что они чаще садятся.
2: Про это я не слышал, что клещи любят желтый цвет.
3: Но на всякий случай не надеваю желтый.
2: И подготовиться к возможному нападению жалящих насекомых и клещей. Но жалящих насекомых в Подмосковье это одно, а в Алтайском крае или в Сибири это совершенно другое.
3: Да, между прочим.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: А, кстати, насчет клещей. Тут нам, естественно, Ян сказала, что клещи привлекают желтая одежда.
3: Ну, я где-то слышала такое, да.
2: И нам сразу прислали, что клещи, в общем, как видят клещи. У них нет глаз, только слабые светочувствительные клетки на теле. Они не отличают цвета одежды. Миф о том, что они там не любят белый цвет или любят желтый. В общем, это миф. Это миф. И мы решили проверить, а какие еще есть, дорогие друзья, мифы о клещи. Я тут начал 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17. Давайте начнем с первого. Янка, следи за временем.
3: Давай. Не увлекся.
2: Просто сейчас говорят, вторая волна.
3: У тебя такие глаза бешеные, я уже боюсь тебя заранее. Давай, что там нашел?
2: Ян, мы помогаем людям или нет?
3: Мне кажется, твои глаза даже со спины видно сейчас.
2: Мы людям помогаем или нет?
3: Мы помогаем. Саша, прищурься.
2: Миф номер один. Клещи прыгают на людей с деревьев.
3: С кустов, я знаю, переползают.
2: На самом деле клещи не умеют ни прыгать, ни летать. Они забираются на травинку или очень низкий куст.
3: Вот.
2: Самый высокий, говорят, был зафиксирован 1.5 метра. Я не знаю, как они фиксировали. Кустик 1.5 метра и подстерегает жертву. Когда человек проходит мимо, клещ цепляется за одежду или шерсть, если вы собака, передними лапками, на которых есть чувствительные органы.
3: Если
2: миф,
3: собака.
2: Миф номер два.
3: Все, Саша.
2: Если быстро вытащить клеща, заражения не будет. Это миф. Это не совсем так. Скорость удаления действительно снижает риск, но не гарантирует полную безопасность. Все клещи заразны. Это тоже миф. Они все. Процент зараженных особей зависит от региона. В среднем клещевой энцефалит переносит 0,5-5% клещей. А в эпидемийных зонах до 20%. Клещ может полностью заползти под кожу.
3: Весь?
2: Это миф. Это невозможно.
3: Фух.
2: Это невозможно. Анатомически тело клеща не приспособлено для полного погружения в вашу кожу. Даже если вы собака. Хоботок покрыт зазубринами, и когда клещ присасывается, развивается отек и воспаление этого, как называется?
3: Саша, у меня все зачесалось.
2: Эпидермиса. Ладно, давайте что-нибудь. Вот, кстати, многие думают, что если клеща смазать растительным маслом, он сам отцепится. Это опасный миф. Масло закупоривает дыхательные пути клеща, и он погибает. И в этот момент он может впрыснуть у вас вообще все.
3: Ой, я только у собаки вытаскивала. Мы всегда капали маслом.
2: Так не делайте. Это миф. Клещи выбирают жертву по группе крови. Научных доказательств этому нет. Прекратите вносить
3: смуту.
2: Народные средства эффективно отпугивают клещей. Это не так. Не отпугивают.
3: Репелленты отпугивают?
2: Да. Пользуйтесь вот этими всеми штучками.
3: Ну, слава богу, хотя бы репелленты отпугивают.
2: Ну, и вакцина защищает от всех, не от всех инфекций, но защищает.
3: От энцефалита она защищает.
2: От энцефалита.
3: В общем, друзья, берегите себя. Безопасного вам похода в лес.
0: На нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем 24 градуса тепла. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На «Агроэко» требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. «Агроэко» 8 800 333 47 00.
5: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Ваше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Цены на бензин начали снижаться в регионах России после того, как повысилась его доступность в связи с выходом из ремонта нескольких НПЗ. По данным Росстата, за последнюю неделю они стали меньше сразу в 23 субъектах. Сильнее всего цены упали в республике Мари-Эл почти на 10%, а также в Воронежской и Иркутской областях. Более чем на 5% снижение стоимости бензина отмечено еще в двух регионах – Тамбовской области и Карелии. Также цены снизились в Севастополе. В Крыму снова частично нарушено энергоснабжение. Энергетики ведут восстановительные работы, сообщила Крымэнерго. В компании отметили, что обстановка с энергоснабжением на большей части полуострова остается сложной. Из-за повреждения объектов Крымэнерго и магистральных электросетей отсутствует возможность бесперебойной подачи электроэнергии в некоторые населенные пункты, говорится в сообщении. В компании добавили, что на всей территории республики действуют ограничения энергоснабжения. В Пакистане 10 альпинистов пропали без вести после схода лавины на горе Броуд-Пик. Ее высота больше 8 тысяч метров. Среди пропавших известный непальский высотник Нирмал Пурджа. Лавина сошла накануне, когда группа двигалась из второго лагеря в третий для подготовки к восхождению на вершину. В состав экспедиции в том числе входили американка российского происхождения, китайские и оманские альпинисты, два пакистанских гида. Начата поисково-спасательная операция. Тела 4 человек уже найдены. Сочи является круглогодичным курортом, поэтому делать выводы о падении спроса пока рано, заявил НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
3: Сочи рос последние 5 лет, с 2021 года. Мы это рассматриваем как небольшую коррекцию. Я думаю, что итоговый спад все-таки будет в районе, может быть, там 4-5%, потому что Сочи круглогодичный курорт. У него есть возможность, в отличие от многих других курортов, все-таки поправить ситуацию в зимнее время. Около 15% приезжает именно в зимний сезон. Это туристы-горнолыжники, да, Красная Поляна, это тоже район Сочи. Тем мы еще только в середине года, по большому счету, если побороться за туриста, еще можно многое исправить.
2: Представитель Ассоциации туроператоров добавил, что отели Сочи дают скидки на бархатный сезон, но и можно будет отдохнуть по прошлогодним ценам. Полное солнечное затмение начнется 12 августа в районе полуострова Таймыр. Как ни странно, оно произойдет в полночь, так как в этом регионе в этот момент будет полярный день, передает РИА Новости. В России затмение можно будет увидеть в северо-западных районах, где перед заходом солнца за горизонт тень скроет лишь небольшой край его диска. На юге европейской части страны затмения видно не будет. Астрономы говорят, что в течение августа пройдут несколько значительных астрономических событий, среди которых и максимальная активность метеорного потока Персеиды с 10 по 14 число. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Сделано в России.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 10 часов и 6 минут в столице, сегодня 31 июля, сегодня пятница, мы с Лукьяновой вдвоем, здравствуй.
3: Доброе утро.
2: Я, вы знаете, сейчас проведем нашу рубрику, которая уже стала традицией на этой неделе, и обратимся к Алисе AI, потому что вот эта песня «Желтые глаза» группы «Конец фильма», она всегда мне не давала покоя. И я с автором песни, с Женей Фекристовым, мы много говорили на эту тему, я помню, как он был в эфире и тоже говорил, но я решил, вы знаете, то, что говорил автор, это одно. Мы решили попросить исследовать Алису AI «Желтые глаза» группы «Конец фильма». Ну, понятно, что поется о тоске по утраченной чистоте. Тут все с автором сходится, не сбывшихся ожиданиях и внутренней усталости. У тебя есть внутренняя усталость?
3: А должна быть. Я. Есть.
2: Уже короче, есть. Короче, что да. Нам по нашей задаче выдала Алиса AI? Что лирический герой ищет девочку, про которую там поется, да, с которой ему было бы легко, вспоминает простые светлые вещи. Солнышко, мама, кипящее на плите молоко. Это образ утраченного счастья, да? А вот строчка «Дед Мороз умер»? Я всегда думал, ну, как бы, это к чему?
3: За что?
2: Яркая метафора конца детства и наивных ожиданий. Ну, то есть, когда ты перестаешь верить в какие-то вот такие чудеса.
3: Чудеса, волшебство.
2: В Деда Мороза, да. Усталость от взрослой жизни. Фразы «Я знал разных женщин, бывал нетрезв». Это значит, человек устал. Показывает опыт героя, но этот опыт не принес ему счастья, а лишь усилил чувство, что вся жизнь не всерьез, если нет той самой опоры. Символика желтых глаз. Мы с Женей,
3: вот самое главное.
2: Мы с Женей говорили, он мне рассказывал, что когда он работал на заводе, очень часто, так сказать, после этих дел, после завода, они с работягами шли выпивать.
3: Ну да.
2: Вот,
3: и желтые... Но теплые глаза. И так и есть же теплые глаза. Она теплая уже.
2: И когда они перебирали,
3: да.
2: Это все сказывалось на их печени, соответственно, на их глазах. Ну, вот так вот. Что пишет нам Алиса AI? «Желтые глаза, теплые глаза желтого огня» — это центральный образ песни. Он может трактоваться по-разному. Ну, вот. Как внутренний огонь, который все еще горит, несмотря на усталость. Как нечто хищное или болезненное, что осталось вместо прежней чистоты. Или как отблеск воспоминаний. Бронзой слезы лить усиливает ощущение чего-то застывшего, тяжелого и необратимого. Красиво?
3: Красиво.
2: От Лукьяна что-то засмущалось.
3: Ну, я задумалась.
2: Ну, и вообще противоречивые желания, что герой одновременно хочет улететь и все забыть, но при этом цепляется за надежду снова встретить ту самую девушку. Вот та самая девушка, она нам,
3: это очень
2: мужчинам,
3: красиво.
2: Всю жизнь не дает покоя. Поэтому, дорогие друзья, если вы хотите в чем-то разобраться, может быть, в каком-то классическом произведении или в произведениях наших артистов, то, пожалуйста, обращайтесь к Алисе AI, ставьте ей задачу и отвечайте на вечный вопрос.
3: Быть. И не терзайтесь больше.
2: Быть, да.
0: Ну, а она... Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM.
4: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
6: Впервые в Воронеже. Американские киберпанки. Приходи 1 августа. Рок-бар «Дизель». Улица Генерала Лизюкова, 4. Вход в 18.00. Первые 50 билетов по 300 рублей. Не пропусти.
5: Ограничение 18+.
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, всем
3: в Москве привет. 10 часов 16 минут.
2: Да, сегодня 31 июля, сегодня начался карандаш-фест, вот люди пишут, едем на карандаш-фест, погода отличная, летняя, ждем вас на берегу Волги, всех приглашаем еще раз в Старицу, да. Тверская область.
3: Гарри уже там, передавайте ему привет, все, кто там будет сегодня тоже. Да. Ну, а давай посмотрим в календарь, Саш, 31 июля сегодня, как мы уже сказали.
2: Смотрите, день... Лукьянова не хотела играть. Я говорю, ты что, с ума сошла? Говорю, ну совсем уже.
3: Что за наглый поклёб,
2: Александр Ангольевич? Давай, календарь загляни.
3: День необычных музыкальных инструментов сегодня отмечается.
2: Это какие?
3: Ну, это все необычные. Я ответила на твой вопрос.
2: Ну, хорошо, спасибо. Дальше что еще? Какие праздники?
3: Значит, день системного администратора.
2: Так...
3: Почему ты не спрашиваешь, это кто такие?
2: Это кто такие, да?
3: Это администраторы системные, так. Саша. Значит, Всемирный день рейнджера.
2: Так.
3: Ты знаешь, кто такие рейнджеры?
2: Ну, естественно.
3: Ну, кто?
2: Ну, американские рейнджеры. Я что, из фильмов не смотрел, что
3: ли? Кто это?
2: Ну, шерифы там всякие.
3: Давай это дальше. Лесники, вот егерь, это тоже рейнджер.
2: Хорошо, Ян.
3: Полицейский.
2: Лесной рейнджер. Ты вот что, радиорейнджер? Сейчас проверять меня.
3: Ну, а что ты меня проверяешь, а мне тебя нельзя? Так. Это же нечестно. Ну и у нас есть шикарный повод поздравить сегодня Лужники с днем рождения. 70 лет отмечает сегодня центральный стадион имени Ленина, ныне Лужники.
2: Угу.
3: Открылся он в 1956 году, именно в этот день. Ну, прекрасный повод.
2: Ну, давайте,
3: Лужникам огромный привет.
2: Да, дед мой строил Лужники, кстати.
3: И поэтому тема сегодня...
2: У меня даже есть фотография, где они стоят на фоне Лужников. Вот когда еще крыши этой не было. Старых Лужников. Не новые Лужники, а старые Лужники, которые готовили тогда к Олимпиаде.
3: Да, и Олимпиаде поэтому тема 80. Сегодня, Саша?
2: Тема сегодня необычные музыкальные инструменты. Вот. Давайте сыграем в это...
3: Если вы играете на каких-то музыкальных инструментах, все равно на каких,
2: необычных.
3: Напишите. Ну, а мы выберем самые необычные.
2: Нет, давайте необычные. Ну, на пианино, ну что тут такого?
3: Может быть, он необычно играет человек на пианино.
2: Чем?
3: Ну, не знаю, ну, чем.
2: Ну, вот именно. Если вы этим играете, то, конечно, напишите. Давайте, ждем люди, которые играют на необычных музыкальных инструментах, против тех, кто...
3: Или обычно... Нет, или необычно.
2: Давай, те, кто

0: играть на необычных музыкальных инструментах против тех, кто играет...
1: Танцует и поет.
0: Ну, давайте, хорошо, давайте возьмем. Надо же хоть раз взять то, что предлагает Янка.
1: Ты бессовестный, Саша. Давай.
2: Подъемники на нашем радио.

0: Янова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, давайте играть.
2: У нас на связи Лена в детстве играла на ложках. Это было лет 35 назад в деревенском клубе. Лен, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: То есть вы лошкарь, получается? Правильно? Это
3: ну,
2: так?
3: Как лошкарь? Там вот вся группа была лошкарями. Мы же даже играть не умели. Сарафаны нарядили, показали, как все делать, и стояли.
1: А скажи мне, Лукьянова, ложки это что, необычный музыкальный инструмент?
2: Ну...
1: Перезванивай.
2: Нет, Лен, не пугайтесь. Это у Саши такое чудесное чувство юмора. А что, да это обычный? Вижу. Ты вот прям можешь сейчас сыграть? А
1: конечно.
2: На таких на деревянных играешь,
1: конечно,
2: да?
1: Конечно, на деревянных играли, господи.
2: Ну,
1: какой
2: ладно.
1: Инструмент? Сегодня, кстати, нечетное число, преимущество на вашей стороне. Какой инструмент называется огненным органом? Потому что для извлечения звука в нем используют огонь. Гидравлофон. Пирофон, терменвокс.
3: Давайте второе.
1: Пирофон. Ну, в общем, само название за себя говорит. Необычный инструмент 19 века, в котором звук создается за счет колебания пламени в стеклянных трубках. Вот это необычный музыкальный инструмент.
2: Вот у нас сейчас прилетело сообщение от человека, который на терменвоксе играет.
1: Ну вот. Что делает Венский овощной оркестр после концерта со своими инструментами? Выбрасывает, варит из них суп и угощает зрителей, или просушивает и хранит до следующего выступления.
3: А какой оркестр?
1: Венской.
2: Венской.
3: Угу. Ну, наверное. А первый вариант повторите.
1: Просушивает и хранит до следующего выступления. Это вариант второй. Он варит из них суп и угощает зрителей. Оркестр играет на инструментах из свежих овощей. Морковь, тыква, лук и так далее. Наверное, пропустили. Венский овощной оркестр. А после выступления остатки идут на суп. Ну, а что, прикольно?
2: Не знаю.
1: Ну что, на этой морковке играли сначала, а потом тебе ее...
2: Скормили.
1: И ты что за это деньги заплатила? Беримбау – ключевой инструмент капоэры из Бразилии. К изогнутой палке крепят струну, а снизу подвешивают резонатор. Из чего делают резонатор? Высушенная тыква, медный полый шар или толстый высушенный бамбук?
3: Пусть будет тыква.
1: Высушенная тыква. Вот Лукьянова думает, что это бамбук. Вам разрешается выбрать либо лукьяновский ответ, либо остаться на своем.
2: Не рискуйте. Правильно.
1: На своем?
3: На своем.
1: Правильно, высушенная тыква.
2: Лен знает, что нельзя на меня ориентироваться.
1: Да, но вы молодец. Два правильных ответа. Это значит, что вашему сопернику нужно ответить на три вопроса.
2: Да, шикарный результат, на самом деле, Лена выдала нам только что. Ждем тех из вас теперь, друзья, кто танцует и поет.
0: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Фрэнк Премиум Банкинг Эворд за 2025 год.

0: Квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
5: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 18-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.
6: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
7: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
5: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
9: Наше радио.
10: Александр Бон, Яна Лукьянова
11: и Игорь Паньков.
10: Подъемники на нашем радио.
12: Сейчас говорю Лукьяновой. Лукьянова, не забудь мне напомнить, чтобы мы не забыли сделать вот это. И она меня через 5 минут спрашивает: слушай, я забыла, что я должна тебе напомнить, чтобы мы не забыли сделать это.
13: Ну, я же честно призналась.
12: Кто у нас на
13: связи? На людей, которые честно признаются, нельзя обижаться, Саша. У нас на связи Павел.
12: Да я на вас не обижаюсь.
13: Павел, брейк-денсер.
14: Ребята.
13: Доброе утро.
12: Брейк-денсер. То есть вы можете вот так делать?
13: А у вас нижний брейк или этот верхний?
14: Нижний, больше нижний.
13: Больше
14: это было в юности, очень увлекались, да. Продиджи, брейкбит.
12: Продиджи.
13: Ой, крутая вещь.
14: Да.
13: Вот, Сашка, что тебе необходимо освоить? Лучший способ приведения себя в форму.
12: Дружище, вам нужно ответить на 3 вопроса, чтобы победить. Это сложно, но можно. Лукьянова будет вам подсказывать.
13: Лучше я не буду подсказывать.
12: Что помогает созреть материал для австралийского диджериду, прежде чем из него сделают инструмент? Солнце и ветер, термиты или особые бактерии?
14: Термиты.
12: Аборигены находят ветки эвкалипта, выведенные термитами изнутри, и получается естественная полая трубка, которую шлифуют и украшают.
13: Вы не поверите, но я тоже угадала. Так.
12: Мастера в органной музыке утверждают, что прежде чем начать играть на новом инструменте, необходимо с ним слиться, отдать свою энергию. Для этого нужно некоторое время носить его с собой именно таким образом. Как? В специальном мешочке на поясе, как кулон на шее или под стелькой в обуви?
14: Под стелькой в обуви.
12: Лукьянова думает второй вариант. Вы можете остаться на своем или выбрать вариант Лукьяновой.
13: Слушай, ну не надо, что ты людей смущаешь?
14: Останусь при своем.
12: А если вы выбрали вариант Лукьяновой, то вы бы оказались правы.
13: Да ладно.
12: Как кулон на шее его нужно было носить. Вы только что проиграли, друг мой. Литофон – это необычный музыкальный инструмент. По его подвешенным частям разного размера бьют, чтобы получить мелодию. Такие инструменты находили в разных частях света, и некоторые из них очень древние. А что подвешивают на нитях для извлечения звука? куски дерева, камни и плиты или ракушки?
14: Ракушки.
12: Камни и плиты. Но ничего
13: ну,
12: страшного.
13: Ну, ничего страшного, не сегодня. Не сегодня, Павел, но да. Мы желаем вам прекрасного дня и отличного настроения. На нашу первую участницу Лену поздравляем с победой. Лен, ждем вас у нас в гостях в студии на экскурсии уже 21 августа.
8: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Каждый второй россиянин делает покупки, маленький опрос на дорожку, так сказать, на пасашок. Каждый второй россиянин делает покупки или сохраняет товары, избранные по советам блогеров, чаще всего при выборе косметики, одежды, товаров для дома. Причем доверие к автору и качеству контента для респондентов важнее, чем количество подписчиков. Я сейчас с вами хотел, потому что я у Лукьяновой сейчас спрашивал, она как-то от меня отнекилась, я понял, что человек не в теме просто. Хотел вас спросить, что вы последнее купили по рекламе? Вот то, что вам рекламировали, неважно кто, блогер, телевизор или... вот увидели рекламу и купили по рекламе.
3: А если не блогер, а знакомый? Это считается?
2: Ну, все-таки это узко.
3: Но это тоже реклама.
2: Слишком узко.
3: Ну, вот у меня так с книгами бывает. У меня, например, есть в окружении несколько людей.
2: Смотри, это все-таки рекомендации. Вот это,
3: но это рекомендации.
2: Это рекомендации близких
3: тебе людей. Ну, тогда у меня нет такого опыта. Я даже не знаю,
2: Я тебе сейчас говорю про... Вообще про не...
3: Ты покупаешь что-нибудь?
2: По рекламе?
3: Да.
2: Ну, естественно.
3: Ну, что ты купил последнее?
2: Направлено на...
3: Ну, давай, что? Ну, что?
2: Ну, сейчас подожди.
3: Вот видишь.
2: Кроссы я купил.
3: По рекламе?
2: По рекламе.
3: Ну, в смысле по рекламе кроссы?
2: НБА, вот они. Это настоящие баскетбольные кроссовки.
3: Ну, я понимаю.
2: Это прям настоящие баскетбольные
3: кроссовки. Ну, хорошо, но ты их купил, потому что они настоящие баскетбольные. Не-не-не, почему здесь реклама?
2: Их рекламировали.
3: Кто?
2: NBA. Ну, в NBA. Не ногу.
3: И Сашки свело судорогой ногу.
2: Мы хотели вас спросить.
3: Нечего поднимать, а ты махать над столом.
2: Мы хотели вас спросить.
3: Как он выглядит сейчас?
2: Мы хотели вас...
3: Прости, это очень смешно.
2: Мы хотели вас спросить, так... Мы хотели вас спросить, друзья, у нас буквально...
3: Что вы покупали по рекламе?
2: Я, ну, совсем...
3: Все, совсем нет. Если вы что-то покупали по рекламе, пишите, мы
2: почитаем. Последнее, что вы купили по рекламе.
3: Да. И понравилось? Понравилось.
2: Да, да, да, молодец.
3: Рекламируйте другим или не надо?
2: Давайте.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Давайте почитаем ваше сообщение, у нас совсем мало времени. На что вы потратили благодаря рекламе последний раз? Короче, что вы купили в последний раз благодаря рекламе? Вот увидели рекламу, я не знаю где, там в интернете, в телевизоре.
3: По рекомендации блогера купила отбеливающую зубную пасту на маркетплейсе. Действует или нет, пока не знаю. Так. Вот только сегодня пойду забирать. Но сам факт, реклама сработала.
2: Да, реклама
3: и сработала. Покупка спонтанная случилась.
2: Ну, не сказали сколько, но интересно. Потом напишите нам, отбили ли вы себе зубы или нет.
3: Постоянно смотрю обзоры на еду, пиво и прочие продукты. Очень помогает в выборе в магазине. Часто наши вкусы с блогером, которого смотрю, совпадают. Рекомендую.
2: Ой, мне нравится, знаешь, еще вот есть блогеры. Значит, он стоит вот так вот. На заднем фоне там бутылки стоят. И ему девушка говорит: так, давай сейчас водка от худшей к лучшей. Да? Uh-huh. И там она говорит: такая-то водка. Он такой: ну нет, брать не будем. А это достойная водка. И вот это. И ведь люди на это ведутся.
3: Да?
2: Да. Жена отправила в магазин за сосисками, долго искал подходящие по составу. И неожиданно в голове всплыла реклама: папа может. И эти сосиски купил. Сергей. Вот так реклама, собственно говоря, и работает даже задним числом. Ты ходишь, бродишь, а у тебя в голове говорят: папа может.
3: Да.
2: Вот и все.
3: Значит, подписана на канал здорового питания и физического здоровья. Ко многим постам отношусь субъективно, хотя все разбираются со стороны доказательной медицины, так как все индивидуально. Но позавчера я впервые купила семена льна по рекомендации блогера, и второй день пью по указанной схеме, жду эффекта.
2: А что должно произойти?
3: Слушай, это вообще очень классно. Я ем льняную кашу периодически по утрам. Крутая молодец. Штука.
2: Ну, вы проконсультируетесь специалиста.
3: Покупала по рекламе из передачи на нашем радио. Спрей от запахов. Понравился очень.
2: Удалил ваш вонючий запах из чего-то.
3: Не совсем по рекламе, но в одном фильме увидел, как человек играет на губной гармошке. И купил себе, но так как руки и губы не дошли до игры, на ней пока.
2: Это скрытая реклама.
3: Между прочим, да.
2: Product placement.
3: 10 килограммов шиповника за 320 рублей.
2: Господи, все, хватит. Хорошо, хорошо.
3: Билеты на фестиваль «Карандаш-фест». Вот тут мы вас поддерживаем, мы обязательно увидимся.
2: Да. Увидимся завтра на «Карандаш-фест» 1 августа в Старице. Приезжайте. Ну, а сегодня мы еще будем вести «Чертову дюжину» в 19.00. Услышимся вместе с Янкой. Любим вас.
3: Очень. Не скучайте.
0: На нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
4: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
6: Лечение варикоза лазером. Без стационара, без наркоза, без швов. За 30 минут. Консультация флеболога плюс УЗИ вен ног от 990 рублей. Сеть клиник «Доктор Че». Телефон 211-0103.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Город Воронеж.
8: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
9: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 2 августа в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки охотничьи «Агроэко» 398 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с ребрышками от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
7: Предложение действует с 20 июля по 2 августа 2026 года. года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
10: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50.
11: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
12: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с гендиректором «Газпром» газораспределения «Воронеж» Алексеем Лариным. Стороны обсудили реализацию президентской программы социальной догазификации, которой осенью исполнится 5 лет. Алексей Ларин сообщил, что Воронежская область демонстрирует высокие показатели, заключены десятки тысяч договоров, а обязательства по подключению практически полностью исполнены. Особое внимание уделяется газификации СНТ. Работы ведутся почти во всех районах. Решения позволяют подключать даже сложные участки. Также обсудили подготовку схем расположения объектов. Из 1290 газифицированных населенных пунктов подготовлено 1198 схем, в том числе 103 для СНТ. Александр Гусев поручил завершить документацию в срок. Также обсуждены вопросы задолженности потребителей и меры по ее снижению. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с директором конструкторского бюро химавтоматики Александром Пичагиным. Он рассказал главе региона о текущих задачах предприятия и перспективных проектах в структуре госкорпорации «Роскосмос». Губернатор поблагодарил его за профессионализм, работу, которая укрепляет технологический суверенитет страны. Руководитель предприятия получил почетную грамоту правительства региона за многолетний добросовестный труд и личный вклад в создание отечественной ракетно-космической техники. 8 комплексов по обращению с отходами собираются построить в Воронежской области к 2030 году. Об этом говорится в программной статье «Выстоять и победить» губернатора Александра Гусева. Она опубликована в областной газете «Коммуна», которая издает медиахолдинг «Губерния». Глава региона назвал ЖКХ проблемой и чувствительной сферой. Современные предприятия сортировки и утилизации твердых коммунальных отходов, по мнению Александра Гусева, региону просто необходимы. После того, как будут построены все 8 таких объектов, Воронежская область планирует выйти на 100% уровень сортировки отходов, наполовину снизить их захоронение и отправлять на утилизацию четверть всего мусора, отметил губернатор. В статье «Выстоять и победить» Александр Гусев также делится своими мыслями о предстоящих выборах в Госдуму, о тех преобразованиях, которые происходят в Воронежской области и многом другом, что напрямую влияет на качество жизни населения. С полным текстом статьи губернатора можно ознакомиться в номере коммуны от 29 июля и на сайте tv-губерния.ru. Митрофан Тихоновский крестный ход из Воронежа в Задонск пройдет с 20 по 24 августа, стартовав от Благовещенского собора после божественной литургии. Верующие за 5 дней преодолеют путь до Задонского Рождества Богородицкого монастыря. Маршрут проходит через храмы в Староживотинном, Рамоне, Коне-Колодезе и Гнилуше. Паломники будут двигаться со скоростью 4-5 км в час с остановками каждые 1.5 часа. В финале объединятся 4 шествия из Воронежа, монастыря Ильца и Липецка. И последние минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и тремя районами области были обнаружены и уничтожены 8 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. В результате падения обломков сбитого БПЛА в одном из районов повреждены остекление и дверь частного дома. Это были новости региона.
0: Наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу Радио Кафе Маяков.
4: Исследования говорят, что один получасовой сеанс сауны способен временно усилить иммунитет. Добровольцы провели, ну как вы уже поняли, 30 минут в сауне при температуре около 73 градусов. Они вот эти ваши 140, как вы любите, русские мужчины. Да, в середине сеанса приняли 2-минутный холодный душ и якобы какие-то клетки крови начали вести себя, да, гораздо лучше. Мы тоже вам обещаем чего-то горяченького, если не пирожков, то рока на протяжении 3 часов оставайтесь, это благотворно повлияет на ваше здоровье, наверное.
5: Поддаем парку.

0: Реклама на 107 FM.
1: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Впервые в Воронеже. Американские киберпанки. Приходи 1 августа. Рок-бар «Дизель». Улица генерала Лизюкова, 4. Вход в 18.00. Первые 50 билетов по 300 рублей. Не пропусти.
1: Ограничение 18+.
2: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: День такой.
1: Хочет сидеть сама с собой в наушниках вообще.
2: Я просто...
1: Сейчас вот я преисполнена потрясающим настроением. Вот по какому поводу. Сейчас быстренько испорчу день какой-то категории людей.
2: Хорошее начало.
1: И все, и дальше продолжим. Сегодня все брачующиеся и... И сватующиеся, знаете, для этого день неудачный. Все, пожалуйста.
2: Пятница, ЗАГСы открыли свои двери, фотографы настроили фотоаппараты, люди нарядились, ты взяла, и как баба-яга.
1: Все испортила. Ая маленькая, вот это, что гадость там, ая маленькая, дрянь, я даже не маленькая. Не, ну что, а если написано, пером не вырубишь и топором, мы должны об этом молчать, не предупреждены, значит, не вооружены. Верим.
2: Все, не отматываем назад. Собрались брачеваться, значит, брачуемся.
1: Ладно.
2: Уговорили.
1: Ладно, так и быть.
2: Так и быть. Сняла проклятие. Все. Теперь у нее все хорошо.
1: Сняла с вас. Я прямо сейчас с вас за бесплатно. Но это единожды такая акция. Сняла венец без брача.
2: 31 июля.
1: Да, да.
2: 2026 года. Аттракцион невиданной щедрости от Карины Бариновой.
1: Дальше пеняйте на себя. Ой, это вообще такая сложная штука для тех, кто действительно задумывается о всяких приметах, выбрать дату свадьбы. Там куда ни плюнь, везде попадешь. То один год високосный, он, после него идет год, в общем, когда муж от тебя раньше может уйти по объективным причинам здоровья. Потом идет год, когда жена, наоборот, от мужа может уйти по объективным причинам здоровья. Не хотелось бы даже это произносить в рамках развлекательного эфира. Потом в мае нельзя будешь маяться. В общем, сложно.
2: Ну, наверное, да. Но как-то люди находят какие-то окошечки, как нынче принято говорить, все-таки...
1: По записи заранее, там, через МФЦ.
2: Договариваются. Так, ладно, что еще сегодня? Помимо того, что 31 июля у нас случилось неожиданно как-то, июль, все, извиняйте, товарищи дорогие, две трети лет уже закончилось и прошло.
1: А есть такая песня 31 июля?
2: Есть или? Фильм такой.
1: Всегда быть вместе не могут люди. Ня-ля, да, пойди там разберись.
2: Неважно.
1: Хорошо. А песня, кстати, хорошая.
2: А нет, я песню понимаю, а откуда она?
1: Любви.
2: Ну все, началось вот эти вот воспоминания.
1: Ну напишите нам, если кто-то знает.
2: Мы смогли, откуда?
1: Это вообще
2: мы вам напели, как могли называться.
1: Да, так,
2: что еще сегодня хорошего в эту календарную дату случилось? Во-первых, сегодня день рождения Джоан Роулинг, ну и, соответственно, день рождения Гарри Поттера.
1: Пожалуйста!
2: Да, на Гарри Поттере воспиталась целое поколение вообще, если не наших слушателей, то их детей точно, и они как пассивные, так сказать, смотрители фильмов.
1: Пассивные. Есть пассивные курильщики, есть пассивные Гарри Поттерщики.
2: Ну, волей-неволей, когда у тебя ребенок смотрит, и ты как бы тоже участвуешь во всем этом, даже если он просто идет где-то вот у тебя там по телеку. Так что, можно сказать, и нынешние родители выросли вместе с детьми, тоже выросли в каком-то степени там. Не знаю.
1: Нет, да Вингардиум Левиоснулись.
2: Ничего себе. Вот это познание широкие.
1: Я Гарри Поттер не смотрела, но в школе магии была.
2: Вот так. Но Гарри Поттернуть могу.
1: Конечно, по полной программе. У меня шрам на лбу есть.
2: О, ну это от другого, да? Это мне качелями по лбу.

0: батарея.
1: Поехали. Батарея.
0: Обычная батарея.
1: Прилетела.
0: И складки на ковре. Ну да.
1: А, ты в нее.
0: Столкновение. Ну хорошо, что не она в меня. Я вообще вот этого бы не хотела даже думать о том, как это может быть.
1: Мне качели прилетели. У меня шрам над губой, потому что вот, ну, вот эти вот самые качели, которые во дворе стояли, как-то я их спрыгнула, они продолжали спрыгнули, да, упала на попу, они продолжали качаться и приехали мне по лицу.
0: Пожалуйста. Вот такое детство. А эти Гарри Поттер смотрят. Ишь, ты посмотри.
1: Вообще, кстати, очень много всяких интересных фактов про Гарри Поттер. И если сейчас задуматься, что Рэдклиффу на момент съемок в фильме было всего 11 лет.
2: На начало, да? Ой, класс, молодец.
1: Да, на первый фильм.
0: Молодец, сколько заработал.
1: Собственно, им всем. И который роль этого Рона Уинсли исполнил тоже 11 лет. И Эмма Уотсон, по-моему, которая
0: Гермиона,
1: она еще, мне кажется, моложе была. Ну, в общем, они все были вот такие примерно. Вот детеныши, на наш, как бы, взгляд, да? Хотя, с другой стороны, примерно ровесники как раз героям книги, как я понимаю.
0: И, кстати, что удивительно, по-моему, ну, я не прям за ним пристально, конечно, не слежу, так-то в жизни они остались нормальными людьми, что бывает нечасто, когда огромная популярность попадает на тебя в детстве.
1: Но они прошли, конечно, и Крым, с этими съемками.
0: Именно так они и говорили, сидя дома на кухне. После того, как вышла первая часть. Ну, мать! Крым и Рым прошел. За Крым, за Рым. Ну, потому что они англичане.
1: Да. Так. Кстати, это было одним из таких условий Роулинг о съемках фильма, чтобы участвовало максимум только английских актеров, потому что она поклонник всего британского. И вот это вот максимально. И из-за этого актеры, которые прошли кастинг среди там продюсера и режиссера, не прошли кастинг у Роулинг. И она сказала, нет, он, понимаешь ли, не англичанин, вон.
0: Это нам не подходит.
1: Пойдите вон. Да. Вот такие вот дела. Ну что, Спилберг мог бы снять, на самом деле, Гарри Поттера.
0: Интересно.
1: Но, да, но увы, его видение показалось Роулинг несколько не соответствующим книге, то есть своим таким авторским, оригинальным, и как бы его отменить.
0: Я вот, кстати, об этом не знала, что она прям принимала непосредственное
1: вообще,
0: участие,
1: да,
0: потому что обычно она платит всех тебе за какие-то авторские права, и дальше уже как
1: я
0: бы
1: отдыхайте, принимайте.
0: Я так понимаю,
1: боролись еще из-за режиссера, вот именно как раз она там всех отвергала, она хотела какого-то британского режиссера, уже теперь не помню, но отдали, да, вот эту Крису Коламбусу, который снял «Один дома», и, соответственно, поскольку детское кино, тоже планировалось, что есть надежда, что снимет хорошо. Ну и все получилось.
0: Сколько
1: вообще
0: открытий.
1: Круто.
0: Я не знала, что это режиссер тот самый, который снял «Один дома». Вообще потрясающе. Теперь придется взять и «Гарри Поттер». Посмотреть хорошо.
1: И, конечно же, бокс-офис роскошный. То есть 125 миллионов потратили на производство, $125 миллионов, а собрал почти миллиард.
0: Ой.
1: Вот так вот народ заработал на первом фильме о Гарри Поттере.
0: Все, я теперь жду еще от Роулинг, но только она пишет эти произведения под псевдонимом Роберт Гелбрейт, как-то кажется, так. Это
1: мужской какой-то.
0: Да-да-да, детективы про Корморана Страйка. Я вот все уже дочитываю последнюю книжку, их там что ли 7, тоже хочу, чтобы кто-нибудь экранизировал, но это уже будет совершенно не детская история. Я, кстати, понимаю, почему она написала под псевдонимом, слишком большой прыжок от детского к совершенно взрослому. Все, хорошо. Сейчас, мне кажется, у нас была Гарри Поттерская дудка. Ну-ка.
1: Чего только нет.
0: С праздником Поттера, маны.

0: «Наша реклама». Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
1: Да.
2: Да, ну что, вздохнули. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
3: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
4: 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
5: Наши новости.
6: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с гендиректором «Газпром» газораспределения «Воронеж» Алексеем Лариным. Стороны обсудили реализацию президентской программы социальной догазификации, которой осенью исполнится 5 лет. Алексей Ларин сообщил, что Воронежская область демонстрирует высокие показатели, заключены десятки тысяч договоров, обязательства по подключению практически полностью исполнены. Особое внимание уделяется газификации СНТ. Работы ведутся почти во всех районах. Решения позволяют подключать даже сложные участки. Также обсудили подготовку схем расположения объектов. Из 1290 газифицированных населенных пунктов подготовлено 1198 схем, в том числе 103 для СНТ. Александр Гусев поручил завершить документацию в срок. Также обсуждены вопросы задолженности потребителей и меры по ее снижению. Губернатор Александр Гусев обсудил с председателем Центрально-Черноземного банка Сбербанка Александром Абрамкиным совместные проекты в безопасности, образовании и социальной сфере. Глава региона поддержал модернизацию систем оповещения. По его словам, региону нужны современные способы оповещения. Это напрямую связано с безопасностью людей. Важнейшим направлением сотрудничества является образование. В 2025 году на базе 10 школ более 2000 учащихся 5-8 классов освоили основы программирования на платформе «Алгоритмика». Стороны обсудили масштабирование проекта и подключение детских садов. Около 120 учителей используют ассистента-преподавателя от Сберобразования на базе «Гигачат» для планирования уроков и анализа практики. Александр Гусев отметил, важно закладывать основу в образовании с раннего возраста, начиная с детского сада. Александр Абрамкин подчеркнул, что Воронежская область – сердце Черноземья, где апробируются инновации, а банк предлагает региону самые эффективные практики. 8 комплексов по обращению с отходами собираются построить в Воронежской области к 2030 году. Об этом говорится в программной статье «Выстоять и победить» губернатора Александра Гусева. Она опубликована в областной газете «Коммуна», которая издает медиахолдинг «Губерния». Глава региона назвал ЖКХ проблемой и чувствительной сферой. Современные предприятия сортировки и утилизации твердых коммунальных отходов, по мнению Александра Гусева, региону просто необходимы. После того, как будут построены все 8 таких объектов, Воронежская область планирует выйти на 100% уровень сортировки отходов, наполовину снизить их захоронение и отправлять на утилизацию четверть всего мусора, отметил губернатор. В статье «Выстоять и победить» Александр Гусев также делится своими мыслями о предстоящих выборах в Госдуму, о тех преобразованиях, которые происходят в Воронежской области и многом другом, что напрямую влияет на качество жизни населения. С полным текстом статьи губернатора можно ознакомиться в номере «Коммуны» от 29 июля и на сайте tv-губерния.ру. Детский сад и 4 многоэтажки появятся на месте ветхих домов в Коминтерновском районе Воронежа. Речь идет об участках в районе переулка Солнечный и улиц Солнечная и Беговая, рядом с детской школой искусств номер 7. С инициативой выступил застройщик «Градразвитие». Проект вынесли на общественные слушания. Обсуждения продлятся до 28 августа включительно. Документы появились на сайте мэрии. Кроме 4 многоэтажек детского сада на 260 мест для автомобилей построят подземный паркинг на 400 мест. Строительство разобьют на 4 этапа, которые планируют завершить до 31 декабря 2029 года. Это были новости региона.

0: Маяковский.
1: Тема эфира прямо сейчас. Но как вы могли уже понять, она так или иначе связана с волшебником, у которого сегодня день рождения. И это Гарри Поттер. А тема наша звучит так. Вы думаете, что зря тяну время? Я не могу ее найти.
2: Рассказываю, давай. А я не пойму. В общем, да, случались ли чудеса в вашей жизни? Верите ли вы, собственно, в чудеса? Или же, собственно, пытались в них, верили, а они все не случаются, mm-hmm. не приходят. Хотя, как говорилось в «Алисе в стране чудес», на то и чудеса, чтобы случаться. А они вот зачастую никак. Я не точно цитирую, mm-hmm. но у меня очень избирательная память.
1: Мне понравилось, потому что у меня она еще более избирательная. Поэтому все, что ты говоришь, я как бы за истину считаю.
2: Ленка сказала,
1: значит, она точно знает.
2: Главное уверенно говорить. Как всегда я учила ребенка, что на экзаменах главное что?
1: Уверенно говорить.
2: И уверенно говорить.
1: Да, а
2: и
1: там, все. Как бы оно ни было, мы, когда готовились к очередному экзамену по истории какой-то там литературы, русской, зарубежной, русской, конечно, дошли до того, что в кратком содержании читали Буратино. Просто, знаешь, для чего? Это был следственный настоящий эксперимент. Мы понимали, что большое количество произведений мы просто не осилим, потому что у нас есть спектакли и самоотрывки, там нужно учить текст, куда здесь еще...
2: Читать еще какие-то тексты.
1: Читать новые, да. И мы решили, например, того, что знаем наверняка, посмотреть, насколько краткое содержание, вообще коверка это сюжет, и, значит, принялись читать «Приключения Буратино» или «Золотой ключик», и вот когда мы увидели формулировку, которую сами бы, не зная произведения, взяли в обиход, мы поняли, что, конечно, преподаватель нас сразу вскроет. Он был режиссер-драматург Карабас-Барабас в тот самый. Ну, просто режиссер-драматург.
2: Но если ты... Режиссер-постановщик, режиссер-драматург.
1: Да. Ты же, когда читаешь сам, ты понимаешь, да, что он режиссер.
2: Какой из него драматург?
1: Ну, какой-то кукловод.
2: Нет, ну, драму-то замутить он мог, конечно, и смог, собственно, трагедию, я бы даже сказала, поставить. Да, ну, режиссер-драматург звучит.
1: Вот вам и пожалуйста.
2: Вообще, на самом деле же нет такого словосочетания-то, ну, как сказать, одного слова режиссер-драматург не существует.
1: Я уже, понимаешь,
2: ну, как бы он либо режиссер, либо все-таки драматург. Драматург тот, кто пишет произведение.
1: А если он
2: пьесы
1: сам
2: конкретно
1: написал и сам ее поставил? Ну, редко,
2: ну,
1: конечно.
2: Так, но... Тогда он все-таки сначала, наверное, драматург, потом режиссер.
1: Потом режиссер, да.
2: Ну, в общем, хитро. Ну, наши нейросети могут написать еще и не такое. Там не только... Любой кентавр возможен. Знаешь, соединить коня и трепетную лань легко.
1: Можно без проблем. Но их как будто еще не было на тот момент. Были вот эти вот сборники, там, 100 золотых сочинений.
2: Их писали те, кто как нейросеть, ну, с парой извилин в мозгу, что вычленил, то и как понял, так и написал.
1: Как чувствуешь, так и пишешь. Да. Это нормально, это нам подходит. Вы тоже пишите, как чувствуете, рассуждаем на тему волшебства. Вообще не обязательно уходить во что-то эзотерическое. Просто, если в вашей жизни было то, на что вы сказали, вот чудо, да, все, значит, такой комментарий
2: да
1: нам подходит.
2: Да нереально, ну вот те же самые ключи. Ты их порой ищешь по всей квартире. Ты уже и сим-сим поиграл, отдай, сказал. И то, и все. И в притопку, и вспомнил, где ты был. В ванне, туда, сюда, куда ты их мог запхнуть.
1: Какие-то карты разложил, пасьянс, возможно, игральные.
2: Как всегда, ты жалеешь о том, что это не телефон, и невозможно позвонить ключам. И вот как-то оно потом раз
1: и находится.
2: Да, и ты думаешь, боже, какие чудеса, аллилуйя. Находится в каком-нибудь таком месте, например, в морозилке. Потому что ты клал туда мороженое, а в руках у тебя в это время были ключи. И ты ключи положил вместе с мороженым. Это я уже про себя.
1: И у меня такое тоже было. И обручальное кольцо было в морозилке. И чего там только не было в этой морозилке, кроме того, что должно быть по-настоящему.
2: Но обручальное кольцо явно прятала. Не признаешься, конечно. С мороженым там.
1: Было и было. А у нас сегодня в призах два билета.
2: На романтический концерт.
1: Конечно, мировые хиты в парке при свечах. Люмисфера. Пожалуйста, заходим, пишем.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
2: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
4: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
5: Реклама, не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10, ОГРН 1217003839598. Подробности на сайте freshauto.ru.
6: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. Люмисфера приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
7: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» – это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
8: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
9: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Ленинский проспект, 117, телефон 260-60-50.
10: 255? 45? 55!
2: Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
11: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
12: В Забайкале действуют сотни очагов.
11: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
13: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
14: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: сына, инвалид муж.
1: А у него СПИД и 4 судимости.
2: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
3: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Мобильный трафик в Максе станет бесплатным для пользователей. Соответствующее соглашение представители мессенджера подписали с МТС, Мегафоном, Билайном и Т2. Мера начнет действовать с 1 августа и коснется звонков, пересылки сообщений и файлов, а также цифровых сервисов. Макс не будет тарифицироваться и расходовать пакеты мобильного трафика. Сотовые операторы заявили, что подписали соглашение, поскольку Макс набирает популярность как платформа для общения и сервисов, а также часть цифровой инфраструктуры государства. Большинство российских компаний, более 86%, будут сокращать расходы для повышения эффективности работы. Почти каждая вторая организация собирается урезать траты на персонал. Об этом теперь говорят вдвое чаще, чем в первом квартале года. Основатель портала «Суперджоп» Алексей Захаров заявил НСН, что пока для россиян это не станет большой проблемой, потому что в стране сохраняется рекордно низкий уровень безработицы.
4: Есть ли компании, которые, наверное, что-то сокращают? Но у нас безработица все равно на нуле. Она как была, так еще меньше становится. Людей больше не становится. Поэтому, если ставить вопрос, вот какие-то компании кого-то собираются сократить, является ли это проблемой для экономики в целом? Нет, не является, потому что как только какие-то компании сократят, другие компании их сразу же наймут.
3: Согласно исследованию Российского союза промышленников и предпринимателей, 84% организаций намерены урезать затраты на административные и общехозяйственные нужды. А доля предприятий, планирующих повышение цен, выросла более чем в два раза, до 26% против 11% в первом квартале года. Спасатели эвакуировали тело альпиниста из Владимира, который погиб в горах Карачаево-Черкесии. В среду МЧС сообщила, что в районе пика Мифи в Даутском ущелье участник зарегистрированной альпинистской группы из 7 человек получил смертельные травмы. Для транспортировки тела погибшего на место выдвинулись 12 спасателей. Они эвакуировали тело туриста со склона пика Мифи. Работу проводили с применением альпинистского снаряжения. Около 49 тысяч мигрантов пересекли границу испанского города Сеута в Северной Африке за последние сутки. Таковы подсчеты МВД Испании, передает Рейтер. Известно о 18 утонувших мигрантах, тела которых прибило к берегу. Власти Испании задействовали в городе подразделения сухопутных войск. Как сообщили ранее в испанском МВД, Испания и Марокко договорились ускорить процедуру депортации мигрантов. Власти описывали ситуацию как абсолютный хаос. Наряд Умы Турман из криминального чтива выставлен на аукцион. Белая рубашка с приталенным силуэтом и чуть укороченные клёш-брюки, в которых героиня Турман появляется в ресторане, уже более 30 лет остаются одним из самых узнаваемых образов в истории кино. Рубашка и брюки были переданы на аукцион членам съемочной группы, которая хранила их после завершения съемок в 1994 году. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
2: Национальная служба новостей.
5: Вы слушаете наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу Радио Кафе Маяковский.
6: Слово «нишевый» в последние годы стало очень распространенным и, по мнению многих специалистов, может претендовать на звание слова года. Ощущается многими как свежий неологизм, однако в словарях оно существует. Нишевый обозначает, что рассчитано на что-то на узкий круг, например, там нишевый журнал, проект, продукт, ну и тому подобное. К чему все веду? Да к тому, что, конечно, радио «Кафе Маяковский» не совсем в тренде получается здесь, потому что мы не нишевая программа, у нас много универсальной музыки абсолютно для всех. Присоединяйтесь. Приветики.

0: кафе «Маяковский». Реклама на 107FM.
1: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-08-03.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
4: Мы всегда чего-то ждем. Понедельника, подходящего времени года или настроения не жди. Никто не придет и не сделает твою жизнь лучше. Начни заниматься своим здоровьем каждый день. Делай хотя бы 10 приседаний и полчаса гуляй перед сном. Сократи потребление сладкого, жирного и выпечки. Снизь потребление соли. Очень скоро ты почувствуешь прилив жизненных сил. Заботься о себе.
5: Здоровый образ жизни – это легко. Действуй. Дать шанс здоровью можешь только ты.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Чайковский.
1: Все, мы тоже схватили ваши комментарии из сообщества нашего радио Воронеж. ВК, сейчас будем их зачитывать. А мы сегодня обсуждаем тему волшебства, чудес. Верите, не верите? Ну, не в плане того, чтобы Дед Мороз вам по-настоящему приносил какие-то подарки на Новый
2: Хотя
1: год.
2: Хотелось бы. Уберите детей от приемников.
1: На всякий случай. Да вдруг они у вас слишком восприимчивы. А в плане вот таких-то вещей, которые вы можете сказать, о, чудо какое-то. Вообще, в плане любых вещей. Как хотите, так и пишите.
3: Да, вот Светлана рассказывает. В повседневной жизни элементы волшебства, которые наполняют наши дни смыслом и радостью. Волшебство может проявляться в простых и незаметных моментах. В улыбке незнакомца, в теплых лучах солнца, пробивающихся сквозь облака, в запахе свежесваренного кофе. Эти маленькие радости способны создать атмосферу волшебства в нашей жизни, напоминая о том, что даже в рутине есть моменты счастья. Светлана, да прекрасно написали, так и есть. Главное, как-то все это примечать, да, вот не то, что не принимать за такую нормальную ситуацию, да, за простую обыденность, а именно вот как бы вырос у тебя маленький огурчик на грядке, маленький, такой хорошенький, пупыристый, а ты прям думаешь, о, да какое волшебство, могло бы не быть, все градом побило бы. А тут раз, а он есть. Не знаю, вот вчера, например, после дождя иду кругом лужи вот эти, или позавчера, ну, когда-то анадыс, короче говоря, на днях.
1: Давич.
3: Да, лужи все вот эти вот, все, машины едут, а течет еще, не все это не впиталось, потому
1: ручей,
3: что ливни были...
1: И ты ничей. Так, извините.
3: Вот, и машина притормозила рядом со мной, проехала аккуратненько, да, не облила. Чудо, чудо.
1: Настоящее, да. Я потому что ругаю каждый раз водителей, которые не притормаживают, когда я пешком, само собой, обычная двуличность. Когда я еду за рулем, я думаю, ну-ка, ну каждый раз ты тоже все риски.
3: Разойдись, народ!
1: Ну не, ну просто не просчитаешь. Иногда ты смотришь на светофор и не знаешь, есть ли под твоим колесом лужа или нет, а оказалось уже все, бабулька
2: под твоим колесом
1: на тебя поклеп наводит. Не, ну это совсем какая-то грустная история. В общем, да, согласна. А улыбка не знаю. Не, ну звучит поэтично, но мне, честно говоря, вот вообще все равно. Ладно.
3: Про улыбку?
1: Ну, незнакомца, конечно. Улыбка знакомства имеет какое-то значение. Да.
3: Это же песня про это даже есть. Вдруг
1: коснется ваших глаз.
3: И хорошее настроение.
1: Где там улыбка незнакомца? Там не было уточнений.
3: Ну как, если ты однажды там вырулишь из дома, или что он там сделает?
1: Солнечный денек, пусть тебе
3: улыбнется.
1: Какой-то паренек.
3: Да,
1: ладно.
3: Вовсе незнакомый
1: паренек.
3: Ну, это
1: если красивый, а так. Екатерина говорит, наверное, чем я старше, тем прагматичнее становлюсь. В чудеса не верю. Надежд пустых питать тоже уже не хочется. Раньше могла, сейчас совсем не тянет. Позиция?
3: Вот так вот. Позиция. Суровая, но справедливая.
1: Взрослая, с примесью реализма. Продолжает писать, мы все озвучим. Кому-то подарим 2 билета на Люмисферу.

на север, я улетел на восток. Мы пишем письма, ветер в спину.

0: Радиокафе «Маяковский».
1: Что у вас по чудесам? Ну, примерно так звучит тема. Вы пишете в сообществе нашего радио Воронеж ВК, мы здесь озвучиваем в прямом эфире.
2: Светлана рассказывает: да, я верю в чудеса. У меня есть реальное доказательство чуда. Завтра мы все же отправляемся на вылазку с палатками. Вот, чудо есть, но не может не есть. Я бы вот так сказала про своего ребенка.
1: Это же правда такой момент, особенно во взрослой жизни. Взять куда-то собраться, да еще если вы не одни, то дождь, то здоровье, то, я не знаю, друзья передумали, не смогли по объективу. Причинам.
2: Ну, ты знаешь, тут девушки вот наши зашли еще в комментарии под вот это вот высказывание Светланы.
1: Комментарий под комментарий.
2: Оказывается, да, многие в эти выходные отправляются на вылазку с палатками. Вот.
1: А что, то мужчины в моей семье в прошлые выходные ездили?
3: В мужской поход.
1: В мужской настоящий поход, отцы и дети. Ах, было замечательно.
2: Трое отцов было и трое детей,
1: трое,
2: да?
1: Отцов, трое детей, да. Ну, и я, как тревожная мать, взяла, я к ним заехала ненадолго.
2: А у них мальчишник.
1: У них,
2: то есть
1: да.
2: Вот все дети, так случилось, что тоже мальчики.
1: А отцов девочек не взяли почему-то. Они говорят, нам вот эти женщины, даже маленькие в нашем походе, они, ну, к беде, как крыс на корабле. Исключительно
2: отец девочки свободен. Свободен, не друг ты нам.
1: А я до них не дозвонись, возьми, да и приедь, посмотри, все ли у них нормально.
2: Как снег на голову, упало.
1: Да, и что хотела сказать.
2: Выгнали, погнали тебя.
1: Ну так, не все мне были рады, отцы предложили забрать всех детей в теплые, уютные квартиры и дома, чтобы они там уже, ну, как бы взрослым мальчишником остальное время провели.
2: Да. Типа все, нагулялись.
1: Да,
2: до
1: дело
2: свидания.
1: Не в этом. Я хотела рассказать про то, какое огромное количество людей на этом берегу еще было в палатках. Это выглядело как один общий...
2: Палаточный лагерь, да.
1: Хотя погода, ну, как бы вообще не шептала. Должны были быть дожди. Дожди шли всю ночь, но при этом люди, вообще не сдаваясь, понимаете, проводили свое лето.
2: Да.
1: Молодцы.
2: Ну, как в том анекдоте про в отпуск, когда охотник ушел и сидит, дождь льет, он сидит в своих кустах, ждет свою добычу, в плащ-палатке, все сырое, все припасы отсырели, ветки все отсырели, костер не зажжешь, но он все равно мокрыми руками пытается эти спички, чиркая туда-сюда. Все равно лучше, чем на работе, все равно лучше, чем на работе, все равно лучше, чем на работе. Вот так и они. Все в палатках под дождем, но прибарматывают, что все равно лучше, чем на работе.
1: Мы прервемся на рекламу прямо сейчас. Все равно лучше, чем на работе. Вернемся и будем продолжать. Пишите.
0: Маяковский. Наша реклама.
4: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
6: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умритейл». Москва. ОГРН 18-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.
8: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
9: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
10: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
11: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
12: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
3: Наши новости.
13: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с гендиректором «Газпром» газораспределения «Воронеж» Алексеем Лариным. Стороны обсудили реализацию президентской программы социальной догазификации, которой осенью исполнится 5 лет. Алексей Ларин сообщил, что Воронежская область демонстрирует высокие показатели, заключены десятки тысяч договоров, а обязательства по подключению практически полностью исполнены. Особое внимание уделяется газификации СНТ. Работы ведутся почти во всех районах. Технические решения позволяют подключать даже сложные участки. Также обсудили подготовку схем расположения объектов. Из 1290 газифицированных населенных пунктов подготовлено 1198 схем, в том числе 103 для СНТ. Александр Гусев поручил завершить документацию в срок. Также обсуждены вопросы задолженности потребителей и меры по ее снижению. Губернатор Александр Гусев обсудил с председателем Центрально-черноземного банка Сбербанка Александром Абрамкиным совместные проекты в безопасности, образовании и социальной сфере. Глава региона поддержал модернизацию систем оповещения. По его словам, региону нужны современные способы оповещения. Это напрямую связано с безопасностью людей. Важнейшим направлением сотрудничества является образование. В 2025 году на базе 10 школ более 2000 учащихся 5-8 классов освоили основы программирования на платформе «Алгоритмика». Стороны обсудили масштабирование проекта и подключение детских садов. Около 120 учителей используют ассистента преподавателя от Сберобразования на базе «Гигачат» для планирования уроков и анализа практики. Александр Гусев отметил, важно закладывать основу в образовании с раннего возраста, начиная с детского сада. Александр Абрамкин подчеркнул, что в Воронежской области сердце Черноземья, где апробируются инновации, а банк предлагает региону самые эффективные практики. 8 комплексов по обращению с отходами собираются построить в Воронежской области к 2030 году. Об этом говорится в программной статье «Выстоять и победить» губернатора Александра Гусева. Она опубликована в областной газете «Коммуна», которая издает медиахолдинг «Губерния». Глава региона назвал ЖКХ проблемой и чувствительной сферой. Современные предприятия сортировки и утилизации твердых коммунальных отходов, по мнению Александра Гусева, региону просто необходимы. После того, как будут построены все 8 таких объектов, Воронежская область планирует выйти на 100% уровень сортировки отходов, наполовину снизить их захоронение и отправлять на утилизацию четверть всего мусора, отметил губернатор. В статье «Выстоять и победить» Александр Гусев также делится своими мыслями о предстоящих выборах в Госдуму, о тех преобразованиях, которые происходят в Воронежской области и многом другом, что напрямую влияет на качество жизни населения. С полным текстом статьи губернатора можно ознакомиться в номере «Коммуны» от 29 июля и на сайте tv-губерния.ру. Детский сад и 4 многоэтажки появятся на месте ветхих домов в Коминтерновском районе Воронежа. Речь идет об участках в районе переулка Солнечная и улиц Солнечная и Беговая, рядом с детской школой искусств номер 7. С инициативой выступил застройщик «Град развития». Проект вынесли на общественные слушания. Обсуждения продлятся до 28 августа включительно. Документы появились на сайте мэрии. Кроме 4 многоэтажек детского сада на 260 мест для автомобилей построят подземные паркинг на 400 мест. Строительство разобьют на 4 этапа, которые планируют завершить до 31 декабря 2029 года. Это были новости региона.

0: Радиокафе «Маяковский».
1: Так, скандалы, интриги, расследования.
2: Это мы любим.
1: Да, рассказываю. Короче говоря, в Нью-Йорке случился ремейк того самого скандала с концерта Coldplay, когда засняли-то эту пару случайно. Вот это, помнишь, камера выхватила, там вот эта плавающая камера, которая выхватывает.
2: Мужчину с женщиной.
1: Да, потом выяснилось, что оба женаты.
2: Не на друг дружке.
1: Да, и все пошло кривой дорожкой сразу, поскольку их показали прям вот это видео, вывели на большой экран.
2: Вот это вот что значит полное не чудо, да?
1: Да.
2: Но какова была вероятность, что это
1: камера? На многотысячном концерте,
2: да,
1: что где-то вы там сидите на последнем ряду для поцелуев.
2: А у вас ни очки, понимаете, ни кепка, ничего для того, чтобы шифроваться, не предусмотрено.
1: Но жизнь ничему людей не учит. 45-летнего партнера крупной юридической фирмы, той самой, которая участвовала в процессе против Илона Маска, оказался вот в центре подробности. Подобного же скандала его засняли целующимся с 29-летней коллегой прямо вот в Нью-Йорке в Центральном парке. Ну, вышли люди на обеденный перерыв, да, присели на лавочку, стали целоваться.
2: Ну, им конечно, кто-то добили сделал капучино, ну и вот так получилось.
1: Да, так случайно вышло. Угу. И все бы, может быть, и прошло бы как бы незамеченным, если бы кто-то им там сильно, как сказать, завидующий чужому, может быть, счастью, сделал им замечание,
2: что же вы тут посреди парка,
1: да, на лавке-то.
3: Это, видимо, вот они сильно целовались, Лен. Как вот эти подростки.
1: Судя по видео, прям
2: сильно
1: хорошо.
2: Целуются.
1: Французским поцелуем.
2: Поняла. Как даже, возможно, кто-то кого-то хотел съесть в этот момент.
1: Вероятно.
2: Потому что на другое обычно внимание не обращаешь. Ну ладно, проявление любви да проявление
1: любви. Ну и, соответственно, вот этот недобрый человек снял на видео всю эту историю. Уж не знаю, каким образом все это попало в сеть, но каким. Видимо, он и выложил, возмущенный тем, что что ж такое, люди добрые, происходит у нас в Центральном парке.
2: Невоспитанное поведение.
1: И все, их узнали, несмотря на то, что лица были как бы с одной стороны. Ну, там сначала они скрыты, потом они, конечно, разъединяются, и
2: лицо
1: уже видно обоих. И вот признали, короче, все, да, товарищи, ну, по крайней мере, самого главного, самого дорогого вот этого вот как раз юриста отстранили от работы, потому что он женат, ясен пень. Вот, внутреннее расследование проводится.
2: Это очень плохо, это я осуждаю. Но, а какая разница его руководству, женат он или нет? Это же ведь никак не влияет на исполнение его должностных обязанностей.
1: Ну вот да, с одной стороны так, но видишь, там все строго при дворе. Ты должен быть морально чист и высок.
2: Тоже нормально, интересно. Так подожди, они, значит, могут с теми списаться, с той парочкой, с концерта, и организовать какой-то совместный клуб, значит, для людей, попавших
1: в беду.
2: Ну, если это можно так назвать.
1: Там у него реально беда, потому что мало того, что его отстранили от текущей работы, так у него еще сорвался там многомиллионный какой-то контракт, потому что он собирался переходить в конкурирующую фирму юридическую, а он высокооплачиваемый специалист, прям сильно высокооплачиваемый.
2: Как же ликует его жена. Я постаралась представить и даже не смогла. Вот она, наверное, сейчас, даже находясь вообще не в нашей стране, открывает сообщество нашего радио Воронеж и высказывается, что же такое чудо в ее жизни.
1: Ну а как здесь? 50%!
2: А как здесь не злорадствовать? Ну как? Это невозможно.
1: А может, для нее трагедия?
2: Да?
1: Сейчас, да.
2: Конечно, да.
0: Маяковский.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу: улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронежа 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
1: Предложение действует до 31 июля 2026 года.
2: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
3: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле. Современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
4: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
5: Строительство стадиона для «Факела» стартовало в центре Воронежа. Какие изменения в законах ждут воронежцев в августе? Когда школьнику нужен репетитор и во сколько обойдутся его услуги? В Воронеже начали устанавливать дорожные делиниаторы для метробуса. Будет ли август жарким, рассказал главный воронежский синоптик. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
6: Аудитория 12+.
7: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с гендиректором «Газпром» газораспределения «Воронеж» Алексеем Лариным. Стороны обсудили реализацию президентской программы социальной догазификации, которой осенью исполнится 5 лет. Алексей Ларин сообщил, что Воронежская область демонстрирует высокие показатели, заключены десятки тысяч договоров, а обязательства по подключению практически полностью исполнены. Особое внимание уделяется газификации СНТ. Работы ведутся почти во всех районах. Технические решения позволяют подключать даже сложные участки. Также обсудили подготовку схем расположения объектов. Из 1290 газифицированных населенных пунктов подготовлено 1198 схем, в том числе 103 для СНТ. Александр Гусев поручил завершить документацию в срок. Также обсуждены вопросы задолженности потребителей и меры по ее снижению. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с директором конструкторского бюро химавтоматики Александром Пичагиным. Он рассказал главе региона о текущих задачах предприятия и перспективных проектах в структуре госкорпорации «Роскосмос». Губернатор поблагодарил его за профессионализм и работу, которая укрепляет технологический суверенитет страны. Руководитель предприятия получил почетную грамоту правительства региона за многолетний добросовестный труд и личный вклад в создание отечественной ракетно-космической техники. 8 комплексов по обращению с отходами собираются построить в Воронежской области к 2030 году. Об этом говорится в программной статье «Выстоять и победить» губернатора Александра Гусева. Она опубликована в областной газете «Коммуна», которая издает медиахолдинг «Губерния». Глава региона назвал ЖКХ проблемой и чувствительной сферой. Современные предприятия сортировки и утилизации твердых коммунальных отходов, по мнению Александра Гусева, региону просто необходимы. После того, как будут построены все 8 таких объектов, Воронежская область планирует выйти на 100% уровень сортировки отходов, наполовину снизить их захоронение и отправлять на утилизацию четверть всего мусора, отметил губернатор. В статье «Выстоять и победить» Александр Гусев также делится своими мыслями о предстоящих выборах в Госдуму, о тех преобразованиях, которые происходят в Воронежской области и многом другом, что напрямую влияет на качество жизни населения. С полным текстом статьи губернатора можно ознакомиться в номере коммуны от 29 июля и на сайте tv-губерния.ru. Митрофан Тихоновский крестный ход из Воронежа в Задонск пройдет с 20 по 24 августа, стартовав от Благовещенского собора после Божественной литургии. Верующие за 5 дней преодолеют путь до Задонского Рождества Богородицкого монастыря. Маршрут проходит через храмы в Старожеватинном, Рамоне, Коне-Колодезе и Гнилуше. Паломники будут двигаться со скоростью 4-5 км в час с остановками каждые 1.5 часа. В финале объединятся 4 перешествие из Воронежа, монастыря Ильца и Липецка. И последние минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и тремя районами области были обнаружены и уничтожены 8 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. В результате падения обломков сбитого БПЛА в одном из районов повреждены остекление и дверь частного дома. Это были новости региона.
2: Вы слушаете наше радио «Воронеж» 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио-кафе Маяковский».
3: В Краснодарском крае мужчина смастерил автодиван с торшером, столом, телевизором. В общем, причем диван может ездить и без людей, и можно управлять с пульта дистанционно. 80-летний изобретатель раньше работал инженером, но на пенсии делать-то нечего, решил реализовывать необычные такие идеи. Надеюсь, изобретатель не забыл добавить в конструкцию автодивана не только телевизор, но и радио. Наше радио, которое будет радовать вас независимо от того, вот, где вы сейчас находитесь. В автомобиле или на диване.
4: Всем привет!

0: Реклама на 107 FM.
1: И тянутся города, и я, в каждом из них бывал нас.
2: Внимание! 8 августа. Группа «Комната культуры» в усадьбе Скорнякова-Архангельская. Хиты «Поезда», «Самолеты», «Море» и другие треки. Под открытым небом на живописном лугу у реки Дон. Атмосфера живого звука и искренних эмоций. 8 августа. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьбанадону.ру.
3: Без возрастных ограничений. 2026 год.
4: Впервые в Воронеже. Американские киберпанки. Приходи 1 августа. Рок-бар «Дизель». Улица генерала Лизюкова, 4. Вход в 18.00. Первые 50 билетов по 300 рублей. Не пропусти.
5: Ограничение 18+.
4: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Маяковский.
1: В общем, читая некоторые новости, я прямо огорчаюсь. Объясню почему. Вот сегодня пятница, да, соответственно, будет вечер, и перед выходными хотелось бы провести его как-то по-особенному. Вот я сижу и рассуждаю.
2: Ты придумываешь план?
1: Ну да, что бы такого эдакого сегодня

0: плохо произнесла. Я думаю, ну, может, как-то унесло человека. Всякое бывает. Нет, сам про вот, ну, такую жизнь живет. Круто. Я ему отчасти...
1: Представляешь, как его дома довели? Что он в результате решил дрейфовать месяцок так, отдохнуть от семьи, от детей.
0: Даже с невероятным риском для жизни. Нет, представляю. Но у меня всегда ощущение, что вот у таких людей не должно быть много близких. Хотя я смотрю на Федора Конюхова, нашего легендарного.
1: Да, все у него хорошо.
0: Все у него все имеются.
1: Дома ждут.
0: Да. В общем,
1: так, а что по этому герою? На чем дрейфовал-то?
0: Значит,
1: не на льдине?
0: Смотри, не на льдине. На какой-то лодке.
1: Посудине.
0: Да, значит, сейчас я расскажу. Во-первых, ему 39 лет. Вот, то есть не так далеко от меня.
1: А, это многое объясняет.
0: Кризис?
1: Кризис, да, к 40.
0: Ну, ждите,
1: все
0: сейчас
1: хорошо.
0: Я через 4 года плыву на льдине,
1: подожди,
0: на бригантине.
1: Спокуха, это распространяется только на мужчин.
0: Только на мужчин?
1: Да, нам, барышням, это не грозит.
0: Ладно, в общем, начал он свое путешествие вообще в июнь. Говорит, первые 2 недели все шло супер, замечательно, по плану. Потом застрял он в ловушке. Мачта у него какая-то сломалась, телефон разрядился в довесок ко всему остальному, в подстраховочном моторе не осталось топлива. То есть плохо просчитанное было путешествие, хотя как такое путешествие может быть, может себе позволить быть плохо просчитанным? Непонятно. Говорит, спустя недельку с вот этого страшного дрейфа да, стали приходить даже какие-то нехорошие мысли. Но, тем не менее, нашел в себе силы, начал мастерить импровизированное парусное судно из ПВХ. И, кстати, так и не поняла, на чем он изначально отправился. Ну какой-то это явно не сам. Был. Что-то вот чуть-чуть посерьезнее, да, если у этого было.
1: Были паруса у этого, если они смогли
0: если
1: порваться.
0: Если они сломались, да, значит, что-то было. Значит, спас его хороший запас еды, богатый. Он как бы
1: молодец,
0: топливо
1: чувак.
0: Взял. Для лодки мало, для себя нормальное количество. Это мы уважаем.
1: Чтобы грести потом вручную.
0: Вода пресная закончилась. Это все как в фильме. Снимал он какой-то, собирал конденсат, который остается от морской воды с помощью ведер и натянутых пластиковых пакетов. Это тоже, конечно, надо было в школе учить. Чтобы знать,
1: это
0: что
1: много
0: так
1: фильмов
0: можно.
1: Надо было просмотреть. Да, вот там это часто показывают такую вот историю. Я забыла, как назывался вот этот фильм голливудский, но про индийского мальчика-то, который с тигром плыл
0: миллионер
1: в одной лодке.
0: Из трущоб.
1: Нет, ой. Какая-то другая история. Единственный индийский фильм, который я знаю.
0: Я прямо четко поняла картинку, но не могу вспомнить название.
1: Я даже афишу вспомнила. И мне кажется, там вот как раз тоже конденсат собирал он в какую-то.
0: Чудо какое-то. В общем, спустя месяц, его, кстати, зовут Кай, но он не искал свою Герду, он уже не рассчитывал на спасение, а лодку вынесло к оживленному судоходному маршруту. Там-то его заметили, собственно, подобрали.
1: Ну, хорошо, хоть не бортанули.
0: Да, на борт. Он говорит, быстро я пришел в себя и планирует уже новое путешествие.
1: Ну, вот, потому что Горбатова исправит что? Конечно же, только
0: это вот мужчина, гипс и кроватка. Кстати, вот, да, женщины немного в таких историях. Потом читают дальше. Это, как написали вчера в комментариях, интернет не занимает много времени, если ты не проваливаешься...
1: Если не затягивает тебя, вот так не засасывает, да?
0: Да-да-да. Еще интересные новости на данную тематику. Собственно, я туда и попала. Путешественник из Бразилии недавно долетал до России на самодельном самолете.
1: Да,
0: 53 года, искатель приключений. Ну, да,
1: все,
0: да.
1: Что я могу сделать в качестве самолета, это вот это вот бумажное оригами.
0: Бумажное оригами,
1: на котором
0: да.
1: Далеко точно не улетишь. Он сам-то далеко не летает.
0: А этот до Анадыря в свои 53 года добрался. Ну, конечно, там, наверное, не тот самодельный самолет, который мы представляем.
1: Ну, да,
0: да.
1: Видимо, все-таки летательное средство.
0: Не с палок и палок. А что-то поинтереснее. И на пилота он отучился. Но это тоже удивительно. Я последний раз слышала про такого, кто долетал на чем-то самодельном до России, но тогда до Союза. Это был Матиас Руст или как?
1: Который на Красной площади приземлился. А он был самодельный разве у него? Вот я что-то не помню.
0: Ну, как условно самодельный. Для того, чтобы преодолеть такое расстояние, ему там, насколько я помню, пришлось разные кресла убирать для того, чтобы туда ставить дополнительные баки. То есть,
1: апгрейдженный, короче
0: да,
1: говоря.
0: Да, сильно апгрейдженный, если можно так выразиться. А тут вот, пожалуйста, еще один. В общем, чудо, дядьки, что вы творите.
1: Ой, да. Сколько людей свободного времени.
0: Да, выпей воды сегодня со льдом и солью.
1: Потому что я бунтарь. Это что-то прям уже у тебя вода-то непростая.
0: Морской конденсат. Морской конденсат.
1: Понятно.

Я уже не нахожу места. Я совсем из другой сказки. Мне в твоей голове тесно. Мне в твоей голове тесно. Я вот-вот да найду выход. Мне поможет твой Смит Вессон. На столе сделай это тихо. Моя маленькая Герда, нам пора кончать разговор. Это кончится все плохо. Я совсем из другой

0: Маяковский. Маяковский. Наша реклама.
1: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
0: В самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка, наше радио всегда с тобой. Всегда рядом.
1: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
3: Наши новости.
4: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с гендиректором «Газпром» газораспределения «Воронеж» Алексеем Лариным. Стороны обсудили реализацию президентской программы социальной догазификации, которой осенью исполнится 5 лет. Алексей Ларин сообщил, что Воронежская область демонстрирует высокие показатели, заключены десятки тысяч договоров, обязательства по подключению практически полностью исполнены. Особое внимание уделяется газификации СНТ. Работы ведутся почти во всех районах. Технически решения позволяют подключать даже сложные участки. Также обсудили подготовку схем расположения объектов. Из 1290 газифицированных населенных пунктов подготовлено 1198 схем, в том числе 103 для СНТ. Александр Гусев поручил завершить документацию в срок. Также обсуждены вопросы задолженности потребителей и меры по ее снижению. Губернатор Александр Гусев обсудил с председателем Центрально-черноземного банка Сбербанка Александром Абрамкиным совместные проекты в безопасности, образовании и социальной сфере. Глава региона поддержал модернизацию систем оповещения. По его словам, региону нужны современные способы оповещения. Это напрямую связано с безопасностью людей. Важнейшим направлением сотрудничества является образование. В 2025 году на базе 10 школ более 2000 учащихся 5-8 классов освоили основы программирования на платформе «Алгоритмика». Стороны обсудили масштабирование проекта и подключение детских садов. Около 120 учителей используют ассистента преподавателя от Сберобразования на базе «Гигачат» для планирования уроков и анализа практики. Александр Гусев отметил, важно закладывать основу в образование с раннего возраста, начиная с детского сада. Александр Абрамкин подчеркнул, что в Воронежской области сердце Черноземья, где апробируются инновации, а банк предлагает региону самые эффективные практики. 8 комплексов по обращению с отходами собираются построить в Воронежской области к 2030 году. Об этом говорится в программной статье «Выстоять и победить» губернатора Александра Гусева. Она опубликована в областной газете «Коммуна», которая издает медиахолдинг «Губерния». Глава региона назвал ЖКХ проблемой и чувствительной сферой. Современные предприятия сортировки и утилизации твердых коммунальных отходов, по мнению Александра Гусева, региону просто необходимы. После того, как будут построены все 8 таких объектов, Воронежская область планирует выйти на 100% уровень сортировки отходов, наполовину снизить их захоронение и отправлять на утилизацию четверть всего мусора, отметил губернатор. В статье «Выстоять и победить» Александр Гусев также делится своими мыслями о предстоящих выборах в Госдуму, о тех преобразованиях, которые происходят в Воронежской области и многом другом, что напрямую влияет на качество жизни населения. С полным текстом статьи губернатора можно ознакомиться в номере «Коммуны» от 29 июля и на сайте tv-губерния.ru. Детский сад и 4 многоэтажки появятся на месте ветхих домов в Коминтерновском районе Воронежа. Речь идет об участках в районе переулка Солнечный и улиц Солнечная и Беговая, рядом с детской школой искусств номер 7. С инициативой выступил застройщик «Град развития». Проект вынесли на общественные слушания. Обсуждения продлятся до 28 августа включительно. Документы появились на сайте мэрии. Кроме 4 многоэтажек детского сада на 260 мест для автомобилей построят подземные паркинг на 400 мест. Строительство разобьют на 4 этапа, которые планируют завершить до 31 декабря 2029 года. Это были новости региона.
5: Радио КП.

0: Жуковский.
1: Чудеса, верите ли вы в них, сбываются ли они, с вами случаются, точнее.
2: Да, магия, угу. Бывает ли, все это к чему? Да к тому, что сегодня день Гарри Поттера, день рождения Джон Роулинг и Гарри Поттера. Мы поэтому решили поговорить про вот магию, чудеса в нашей обычной, бытовой, приземленной жизни. Не в Хогвартсе, а в Воронеже, угу. Понимаете ли.
1: Да. Сколько о стены не бейся, представляешь, что это какая-то там платформа. Кристина нам пишет. Сухарь, наверное. Волшебство и чудо в моей картине мира не находят себе места, но я верю в энергию, плохую и хорошую, верю во вселенную, которая откликается на наши действия. Это все из-за запрещенной граммы. Верю в силу и мощь природы, которая также откликается на действия человечества. Но это же так, философия. А что касается Гарри Поттера, там верю во все. В мои 36. Эти фильмы до сих пор мои самые любимые. Смотрела огромное количество раз и каждый раз с открытым ртом и замиранием сердца. Подсадил на них свою дочь. У нас даже есть коллекция различные атрибутики.
2: Ой, точно, я вспомнила, у нас дома есть эти шахматы Гарри Поттера. Ну, фигурки, угу. Там все дела, их собирать надо было. Ребенок их собирал, какие-то журналы ежемесячно выходили, и к ним прилагалась вот эта вот фигурка.
1: Мама дорогая.
2: Вообще, вот это на словах коллекция, угу. Различные атрибутики из Гарри Поттера у меня
1: тоже
2: вернулась.
1: Тоже причастны.
2: Да, детеныш очень обожал.
1: Пожалуйста, какая-то... Нет, да и волшебная история. Палочка. Раз, о, и метла имеется. Значит, читала книги, продолжает Кристина, посещала тематические музеи. В общем, там все правда. Создатели гений.
2: Ну, кто поспорит? Вообще, согласна. Там все исключительно правда.
1: Ну, что-то научно доказано. Гарри Поттер, вы знаете, что это документалка? Там ни грамма нет, ни нотки вообще какого-то художественного вымысла.
2: Ой, так, ладно, Татьяна рассказывает, а я никогда не смотрела вашего этого Гарри Поттера. Ничего не знаю о нем. В детстве я очень боялась Деда Мороза, но обожала Бабу-Ягу. Потом уже, изучая историю сказочных персонажей, поняла, что не ошиблась в выборе. И мечтала я тогда жить в лесу, варить зелье и разговаривать с животными. Вот это для меня тогда было чудом. Сейчас я имею доступ к разным зельям. Разговариваю, хочется сказать, разговариваю сама с собой, да? Нет, разговариваю со своей собакой. И периодически муж меня называет ведьмой. Ну вот, детская вера в чудо реализовалась. Да, как говорится, планируйте правильно, да? Хотелось быть ведьмочкой.
1: Что-то за зелье стало немножечко интересно. Маргарита говорит, после того, как судьба подкинула мне встречу с моим мужем, снова верю в чудеса, волшебство и Деда Мороза одновременно. Всем любви и добра. Это же мужа в студию мы. Рубрика «Хотим все знать».
2: Прервемся. Да и Дед Мороз заодно.
1: Ну, кстати, да.
2: У нас нормально. Тоже есть к нему вопрос.
1: Какая-то репетиция летняя, чтобы в Новый год уже выступить так на всю катушку. Мы прервемся, у вас есть еще последний шанс что-то нам написать, чтобы забрать два билета на Люмисферу.
0: За столом сидели

0: Кафе «Маяковский».
1: Чудеса.
2: Чудеса какие-то. Случаются или не случаются?
1: Маргарита, конечно, конец говорит... эфира близко. Разве это не чудо?
2: Пятница. Разве это не чудо?
1: Ну да, сама по себе.
2: Да. В моей жизни есть место маленьким чудесам, говорит Маргарита. Например, я как-то потеряла золотую сережку на улетая. Фестиваль такой, кто не понял.
1: Отлетела сережка, получается. Улетела.
2: Улетела, да. Расстроилась. Ну что поделаешь. А через год приехала, поставила палатку, залезла в нее. А прям посреди палатки лежит и дожидается меня та самая сережка.
1: Нормально.
2: Еще бывает, что когда я опаздываю на встречу и переживаю из-за этого, оказывается, что человек тоже опаздывает. Или очень хочется на концерт, но с финансами туго. И опа, выигрываешь билеты на этот концерт. Мы типа не поняли намек, Маргарит. Не,
1: намек был?
2: Мы тупенькие.
1: Я искренне вообще не поняла. Недоумевающе себя веду.
2: Нет, но с сережкой было круто, конечно, да. Это вообще замечательные находки, которые вдруг возникают из ниоткуда. Ты уже их оплакал давно, да, позабыл, а тут опаньки.
1: Я так всегда надеюсь, если что-то потеряно в море, а каждый год мы чем-то таким промышляем, ну, из чего-то ювелирного.
2: Кольца там.
1: Да-да-да, всякие серьги. Я всегда думаю, ну вот если мы в следующий год приедем на это место, я там прям найду.
2: Только я начну зарываться в песочек, да, пяточкой прям так хоп, что-то остренькое, а это мое кольцо.
1: Да и даже лучше не мое, что там это какая-то 925-я проба или чуть повыше. Выше, тоже не можно и что-то другое, знаете, с камнями посерьезнее. Вообще, ну не откажусь, правда, вот нет, товарищ Вселенная, кто у нас там к ней обращался, Кристина, я обращаюсь к вам. Так, что Александр в стихах решил
2: вообще
1: оставить комментарий. Я тоже считаю это своего рода чудом, да?
2: Не, классные стихи, мне очень понравилось на самом деле.
1: Так, котята, ну что же за чудо, ключи отыскать в рюкзаке, а вот откопать среди тысяч слов то самое нужное, то самое в нужной строке, а в солнечный свет, а свежесть ручья. Но разве не чудо, друзья? И разве не чудо смотреть из окна, как с первого раза запарковалась жена? Волшебство, чудеса есть повсюду с лихвой, их не видно средь будничных дел, ведь главная магия в наших сердцах, и важно, как ты
2: как
1: посмотрел.
2: Ты посмотрел. И важно, как ты посмотрел.
1: Ну-ка, я просто в торжественном ликовании была, я уже поднимала бокалы, поэтому вот ямба с хореем не смогла почувствовать. Нет, круто, круто. В 7:30 это написал Александр. Это какая муза вообще должна посетить человека?
2: Видимо, все-таки жена правильно это запарковалась. И из окна было настолько приятно это наблюдать. Вот она, красивенькая машинка стоит, правильно, колесики все повернуты в нужную сторону. Красота, да и только.
1: Да, полтора метра от бордюра.
2: Наполняется поэзией. Так, Амелия рассказывает. Я верю в чудеса и всегда буду верить. Свою любовь я встретила случайно на остановке университет. Была голодной жуть и ела бургер. Купила его рядом с остановкой и сразу начала его поглощать. И, видимо, так аппетитно ела, что молодой человек подошел и спросил, очень ли вкусный мой бургер. Ответить было нечем, так как бургер был уже наполовину во рту, и я начала издавать рептилоидно-космические, очень смешные, ни на что не похожие звуки. Мы оба посмеялись от души, и вот уже как полтора года вместе продолжаем и смеяться, и
1: есть
2: все
1: тот
2: делать
1: бургер
2: вместе. Да. Вот такой вот счастливый бургер. Ну, или прекрасный смех Амелии.
1: Вам нужно, если
2: чудесные
1: вы
2: чудеса.
1: Соберетесь пожениться, если вы еще не бракосочетались, кольца с бургерами сверху. Ну, вместо каких-то камешков. Мне что-то сегодня тема колец.
2: Да, преследует тебя. Ну, хорошо, хоть не татухи с бургером где-нибудь там.
1: Потому что мы сегодня, видишь, говорим отчасти и про Гарри Поттера, а я как бы «Властелин колец» смотрела. Я, видимо, поэтому туда. Ага. Ну, что обязательно исправится.
2: Но так, Наташа рассказывает, что дети, это самое главное чудо. До сих пор, говорит, много мне уже лет, но до сих пор не пойму, откуда же они берутся? Как вот они все, вот это, нет, физиологически, говорит, понимаю, но вот никак не могу свыкнуться, что это все-таки не чудо, когда жизнь зарождается в животике.
1: Угу. Умилительно, умилительно.
2: Да.
1: Ну что ж, время выбирать, кому мы отдадим наши билеты на Люмисферу. Там,
2: ну,
1: хиты,
2: раз сегодня день
1: парки.
2: Гарри Поттера, наверное, надо отдать Кристине, потому что она не только сама была воспитана на Гарри Поттере.
1: Да, воспитана каким-то Гариком, может быть, Сукачевым, может быть, Поттером, доподлинно неизвестно.
2: Да, но еще и ребенка тоже подсадила. И то, что они и читают книги, и посещают тематические музеи,
1: да,
2: и собирают
1: вообще...
2: еще... Ну, раз уж сегодня
1: мы еще
2: день
1: и сухари
2: Гарри Поттера...
1: любим, Лен.
2: Какие такие сухари?
1: Она говорит, пишет, я сухарь.
2: А, не поверишь, у меня в сумке реально лежат сухари сейчас.
1: Это ли не чудо?
2: Это ли не чудо? Нет, я тебе серьезно говорю, верь мне.
1: Я верю, верю. Мы потом заставим Лену в комментариях скинуть подтверждение. А лучше мне на зубок, чтобы я удостоверилась, что это не бутафория какая-то.
2: Не папье-маше.
1: На сегодня прощаемся.
2: Да-да-да, пора-пора, Кристин, как отправим вам билет сообщим, посылка дойдет, сова долетит.
1: Возможно,
2: в общем,
1: наверное.
2: Ждите.
1: Ждите.
2: Ну,
1: на
2: а
1: сегодня
2: мы вас всех ждем, да, в следующий уже теперь понедельник.
1: В 11:00 на том же месте. Лен Плеханова.
2: Карин Баринова, всем пока-пока.
1: До свидули.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Лечение варикоза лазером. Без стационара, без наркоза, без швов. За 30 минут. Консультация флеболога плюс УЗИ вен ног от 990 рублей. Сеть клиник «Доктор Че». Телефон 211-0103.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Город Воронеж.
5: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-08-03.
6: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
7: Инфекционные болезни людей – это заболевания, вызываемые болезнетворными микроорганизмами и передающиеся от зараженного человека или животного здоровому. Профилактика инфекционных заболеваний позволяет предотвратить развитие инфекционного процесса. Индивидуальная профилактика предусматривает прививки, закаливание, прогулки на свежем воздухе, занятия спортом, правильное питание, соблюдение правил личной гигиены, отказ от вредных привычек. Иммунопрофилактика осуществляется путем проведения профилактических прививок. Необходимо помнить, чем больше людей вакцинировано, тем выше коллективный иммунитет и барьер для инфекционных заболеваний. Победить инфекцию можно, если вакцинацией будет охвачено все население.
8: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

для тебя. Я могу растаять дутью серебристой, стать и в тот же миг закипеть и испариться для тебя.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Число пострадавших при ночной атаке БПЛА в Волгограде достигло 8 человек. Также есть погибшие. Тело женщины обнаружили при разборе завалов на месте жилого дома. БСУ атаковали Волгоград с помощью беспилотников сегодня ночью. На юге города произошел пожар на предприятии топливно-энергетического комплекса. Также под удар попал склад «Вайлдберрис». А в Севастополе в результате ночной атаки БПЛА погиб один человек. В небе над городом было сбито 10 дронов. Погибший житель в момент атаки находился на улице. Повреждены 11 частных домов. В Тюмени организовали раздачу питьевой воды. Качество водоснабжения в городе резко ухудшилось из-за паводков. Подвоз организовали в 21 точку города и 15 временных колонок. Там образовались очереди. Из-за подъема уровня реки Туры и разложения органических веществ водопроводная вода сильно загрязнена. Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал мощные осадки, цитата, «уникальным для нашей местности природным явлением». По его словам, из-за половодья в Туру смыло с полей большое количество органики, в воде стало мало кислорода, что привело к гибели рыбы. Карлос Кардейра, старший советник президента главы ФИФА Джанни Инфантино, заявил, что покинул свой пост. По его словам, решение он принял в знак протеста против намерения Инфантино продать частным инвесторам долю коммерческих прав на чемпионат мира. Советник подчеркнул, что он решительно выступает против этого. Все 55 стран-членов Европейской Федерации футбола, включая Россию, объявили о готовности бойкотировать чемпионат мира по футболу в 2030 году из-за планов главы ФИФА продать право на проведение мундиаля друзьям и окружению президента США Дональда Трампа. Российские дети все чаще сталкиваются с синдромом Гарри Поттера. Об этом рассказала психолог Софья Сулим. По ее словам, чрезмерное увлечение вымышленными мирами может формировать магическое мышление. В психологии есть даже термин, при котором человек верит в волшебство больше, чем в реальность. Он надеется, что что-то должно измениться само. Внутренне такие дети не увидят своей степени ответственности за жизнь и будут ждать волшебную палочку, рассказала психолог изданию «Абзац». Фильм Михаила Лакшина «Мастер и Маргарита» получит прокат в США. Кинокритик Александр Голубчиков рассказал НСН, что в первую очередь аудитория картины «Экспаты» и читающая американская публика.
3: Лакшин придумал правильно интерпретировать происходящее в романе не как мистику, а как переживание писателя. Отсюда и футуристичная Москва, и все демоны, которые появляются в городе, Волан с его свитой и так далее. Лакшин переосмыслил написанное в романе, это, конечно, в первую очередь будет рассчитано прокат в Америке на экспатов, на русскую аудиторию, плюс на читающую аудиторию. Но если это выйдет за рамки русского мира, это будет очень интересно.
2: Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
1: Национальная служба новостей. Радио. Сделано в России.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Я тут сейчас немножко залип, поэтому я выпал.
1: А можно быстренько вот прям одну фразу в тему предыдущего часа прям
2: конечно,
1: скажу?
2: Давайте я
1: И только когда мы вышли из последнего выхода в эфир, в конце
2: вышли
1: часа...
2: Вышли из последнего выхода.
1: Вышли из выхода, да. Вошли обратно в реальность. И только тогда я поняла, кого же мы все это время обсуждали. Для фанатов Южного парка, конечно же, это чел Медведа Свин из Козла Поп. Кто понял, тот понял.
2: Хорошо. Я не этот человек.
1: Я максимально серьезно.
2: Хорошо, хорошо, Лиза Михайловна. Нам нужно что-то с тобой обсудить в этом часе.
1: Давай.
2: Давай, что?
1: Давай.
2: Я тут Паньков забыл закрыть спортивный сайт. И все. И
1: хорошо,
2: оказывается...
1: что спортивный.
2: Да, все остальные он уже куда? Он уже глубоко женатый человек. Все, он уже программный директор. Когда у него на глупости время есть, я тебя умоляю.
1: Больше нет.
2: Конечно.
1: Так.
2: Вот, поэтому все, у меня тем никаких нет в данном случае. Поэтому мы будем просто рассказывать вам какие-нибудь истории или новости. Да, Лиза Михайловна?
1: Да.
2: Все, мы вот такие, видите, мы специально к вам не подготовились. Мы специально не подготовились.
1: Да, уже пятница наступила, она уже наступает, она уже кому-то даже на горло наступила.
0: Реклама на 107 FM.
3: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
4: Впервые в Воронеже. Американские киберпанки. Приходи 1 августа. Рок-бар «Дизель». Улица генерала Лизюкова, 4. Вход в 18.00. Первые 50 билетов по 300 рублей. Не пропусти.
5: Ограничение 18+.
4: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
6: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Дорогие друзья, Департамент спорта города Москвы представляет. 1 августа в Лужниках состоится масштабный экстремальный фестиваль «Московские экстремальные городские игры». В программе скейтбординг, самокат, велотриал, ролики, брейк-данс, баскетбол 1 на 1, кубок мира по

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. Сегодня поговорим о новых релизах групп Beautiful Boys и Murder. Beautiful Boys выпустили твою любимую песню. Так называется новый сингл команды, релиз которого состоялся сегодня. Лидер коллектива Иван Подгороднев рассказал нам о концепции свежего трека.
2: Это песня о любви, о том, что не всегда люди могут быть рядом друг с другом, и о том, что все всегда будет обязательно хорошо.
3: Твоя любимая песня, а в ней любимые вместе. Наверное, я сумасшедший, я написал ее для тебя.
1: Новый сингл музыканты планируют включить в программу летних столичных концертов, так что заглядывайте в афишу. Группа Murder представила новую композицию «Птицы», посвященную памяти музыканта, поэта и композитора Сергея Левитина, который ушел из жизни 1 августа 2024 года. Он был одним из основателей группы Murder, а также играл в группах «Серьга», «Вабанк» и был саунд-продюсером ряда альбомов группы «Алиса». О песне «Птицы» рассказывает лидер Murder Михаил Рябов.
4: 2 года назад от нас ушел Сережа Левитин. Настоящий музыкант, настоящий человек, настоящий друг. Это была очень тяжелая потеря, и я ее переживаю и до сих пор. Вот в памяти его и памяти всех ушедших эта песня и посвящается. Наверное, у каждого уже есть кого вспомнить. И я бы хотел, чтобы мы вспоминали наших ушедших с грустью, но со светлой. С благодарностью за то, что у нас была радость общения, и с надеждой на встречу.

0: послушать новую песню «Птицы» уже можно на всех цифровых платформах. Кроме того, на этой неделе композиция станет одной из премьер хит-парада «Чартова дюжина». Ну а на сегодня это все. Друзья, с вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наше.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену теперь уже в понедельник. Счастливо!
1: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
5: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
6: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
7: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
8: Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, Алиса Михайловна, да. Буквально пару новостей из мира кино. Такое бывает в жизни. Значит, смотрите, как выяснилось, так же, как и с Человеком-пауком, там несколько компаний боролись, кто-то там владеет правами, кто-то снимает, короче говоря, там всякая ерунда. За права на кошмар на улице Вязов борется Warner Brothers и Paramount Pictures.
2: Угу.
1: По данным, естественно, да.
2: А как его там звали, этого героя?
1: Фредди Крюгер.
2: А выиграет Фредди Крюгер.
1: А он всегда выигрывает. Он всегда выигрывает, кто бы что ни говорил. В общем, в любом случае, это не будет продолжением, это будет ремейком одного из самых популярных ужастиков 80-х и 90-х годов. Ну, будем надеяться, что картинка не пострадает. Это что-то в последнее время странные, конечно, тут пошли какие-то ремейки и прочее.
2: А тебе сколько было лет, когда ты посмотрел «Кошмар на улице Вязов»?
1: Слушай, после того, как «Железный занавес» рухнул. Когда видеосалоны появились первые. Я не помню точно, сколько мне было лет.
2: А спать не боялся?
1: Не, абсолютно. Не. Он не был страшным, он был веселым. Я думаю, вырасту, буду им. Тут же вспомнил всех своих врагов и так далее.
2: Поэтому ходишь в полосатом?
1: Конечно. И ногти не стригу. Следующая информация. Очень многие, огромное количество людей, включая Илона Маска, я не сужу, пока я не видел, недовольны кастом в фильме Нолана «Одиссея».
2: Очень многие, это правда, да.
1: Очень многие, правда.
2: Как Елена Троянская.
1: Да. Премьер-министр Греции поблагодарил Нолана за вклад Одиссеи в греческое наследие.
2: Подожди, они же там бухтели, что ни одного грека в итоге не было в фильме про Грецию.
1: И что теперь? А как это? Слушайте, мы же все равны, неважно какого мы цвета, национальности и так далее. Верно?
2: Да.
1: Короче говоря, и вот он пишет: «Хочу поблагодарить вас за вклад фильма в повышение глобального интереса к древнегреческой культуре. Подобные проекты вызывают богатое культурное наследие. Греция связывается с современным творчеством». Короче говоря, вот вам и ответ. Понимаете, греки сказали «нормуль».
0: Наше радио. Проверено временем.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Так, короче, Birdwatching. Держись, Михайловна.
2: Ну-ка.
1: Дальше. Astrowatching, Whalewatching, Insectowatching. Все, дальше я отказываюсь
2: читать, понимать эти слова.
1: Да, это, кажется, сейчас оказывается, молодежь, да и взрослые тоже стали заниматься вотчингом, друзья. Что бы это ни значило, но это не больно.
2: Это переводится как смотрение.
1: Смотрение, да. Вот они стали заниматься смотрением.
2: Что же они смотрят?
1: Ну, Birdwatching, давай тоже, да, с английского переведем.
2: Да,
1: Starwatching, понятно?
2: Птиц...
1: Да, стали наблюдать.
2: Да, созерцают.
1: Так вот, созерцают, наблюдают, да, по сути дела. И вдруг выяснилось, когда у нас настолько перенасыщена сейчас голова информационным потоком, и ты видишь общую картинку, очень часто не замечая детали. Так вот, вотчинг именно к тому склоняется, чтобы не всю картинку целиком, а выбрать какой-то объект и за ним наблюдать, и узнать его лучше. Ну и вот это сейчас становится популярным. Типа, сиди, медитируй и смотри на то, как гадит скворец, к примеру.
2: Ты знаешь, я помню, когда-то, когда шведские активисты разработали, как сказать...
1: Тунберг!
2: Эко-холодильник. А наши соотечественники, посмотрев на него, сказали, что класс, зумеры изобрели погреб.
1: Ага.
2: Сейчас я понимаю, что зумеры изобрели созерцание платанов, которые описывал еще Джанни Родари.
1: Так. Но
2: была такая книжка, называлась она «Римские фантазии».
1: Ага.
2: Вот, и там...
1: Лук был?
2: А?
1: Лук был?
2: Какой лук? Там были платаны.
1: Ага, все, хорошо. Ну, там... я думал, Джанни Родари, думал, лук. Угу.
2: А, это Чиполлино. Нет, да. Это другая книжка. У него, знаешь, у Джанни Родари много всяких книжек там. Про мальчика, который умел летать. Ну ладно, это не важно. И там был такой диалог, что ты из разряда, что мое любимое занятие — созерцать платаны. Выбираете какой-нибудь платан. Платан — такое дерево здоровенное, да? Ставите рядом шезлонг, садитесь в него и рассматриваете дерево. Можно сделать интереснейшие наблюдения.
1: А, то есть ты хочешь сказать, что одинокие старики, которые сидят очень часто
2: они
1: в своих окошках, они вотчингом занимаются. Ну, тогда мы еще раньше придумали. Это
2: они
1: называется
2: заваленка.
1: Когда сидели три девицы возраста после пенсионного. Слушай, знаешь, только есть жуткое слово возраст доживания, да? Ты знаешь?
2: Дожитие.
1: Дожитие. Капец, да. Вообще. Надо вот этих юристов, которые...
2: Это после 45 лет.
1: Не-не-не, там что-то постарше. Ну это какой-то капец вообще. Как можно так назвать вообще? Вообще. Ну, блин, это... Ладно. Вот, короче.
2: Сейчас, подожди, мне прямо интересно ради статистики.
1: Алиса Михайловна, мне тоже очень интересно насчет статистики, но ты должна с нами попрощаться, сказать нам всего доброго, а дальше я поработаю час один. Или ты остаешься со мной?
2: В 1987 году вышел в издательстве «Правда» книг «Римские фантазии» Джанни Родари. А я с вами прощаюсь, дорогие друзья. Пока-пока.
0: Наше радио.

0: Наше радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
4: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
5: Реклама, не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1-2-1-7-7-0-3-8-9-5-9-8. Подробности на сайте freshauto.ru.
6: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 2 августа в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки охотничьи «Агроэко» 398 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с ребрышками от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
7: Предложение действует с 20 июля по 2 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
8: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13.
7: Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
9: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Ленинский проспект, 117, телефон 260-60-50.
10: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
11: Алло.
10: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
12: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
13: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
14: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев обсудил с председателем Центрально-Черноземного банка Сбербанка Александром Абрамкиным совместные проекты в безопасности, образовании и социальной сфере. Глава региона поддержал модернизацию системы оповещения. По его словам, региону нужны современные способы оповещения. Это напрямую связано с безопасностью людей. Важнейшим направлением сотрудничества является образование. В 2025 году на базе 10 школ более 2000 учащихся 5-8 классов освоили основы программирования на платформе «Алгоритмика». Стороны обсудили масштабирование проекта и подключение детских садов. Александр Гусев отметил, важно закладывать основу в образование с раннего возраста, начиная с детского сада. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов принял участие в торжественной церемонии вручения наград победителям всероссийского конкурса «10 лучших газет России». Он зачитал участникам мероприятия приветственное слово губернатора, которым Александр Гусев отметил, что в Воронежской области имеет богатые культурные традиции и мощную талантливую медиасферу, а одним из доказательств служит победа в конкурсе двух воронежских районок. Глава региона поздравил всех обладателей премии и поблагодарил глав муниципалитетов за взаимопонимание с журналистским сообществом и поддержку производства печатного слова, а также выразил признательность Союзу журналистов России за отстаивание интересов профессионального цеха. Конкурс «10 лучших газет России» проводится с 2014 года. В этом году в нем приняли участие более 160 редакций краевых, областных, городских и районных изданий со всей страны. Детский сад и 4 многоэтажки появятся на месте ветхих домов в Коминтерновском районе Воронежа. Речь идет об участках в районе переулка Солнечный и улиц Солнечная и Беговая рядом с детской школой искусств номер 7. С инициативой выступил застройщик «Град развития». Проект вынесли на общественные слушания. Обсуждения продлятся до 28 августа включительно. Кроме 4 многоэтажек и детского сада планируется строительство подземного паркинга на 400 мест. Работы планируют завершить до 31 декабря 2029 года. Больного туберкулезом воронежца пришлось госпитализировать принудительно, сообщили в пресс-службе судебных приставов. В начале года Бобровский районный суд принял решение отправить 45-летнего мужчину в Воронежский областной противотуберкулезный диспансер имени Похвисневой. Однако, несмотря на наличие заразного заболевания, мужчина продолжал посещать публичные места и всячески пытался избежать госпитализации. В результате приставам пришлось задержать мужчину и на машине, оснащенной средствами иммунологической защиты, доставить в противотуберкулезный диспансер. Там больному предстоит проходить лечение не менее 9 месяцев. И в завершении выпуска 11 человек отравились грибами в Воронежской области за 7 месяцев 2026 года. Погибших от отравления нет. Однако одна из пациенток попала в больницу в крайне тяжелом состоянии, но врачи смогли сохранить ей жизнь. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Это навсегда.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, добрый день. Здрасте, без Алисы Михайловны. Этот час уже доведу. И дальше будет только музыка, поскольку, ну, так вышло, что пробки иногда рассасываются, и 10 баллов тоже сегодня не будет. Ну, к нашему счастью, поскольку сегодня пятница, и на я даже про погоду не буду никому сейчас ничего рассказывать. Молчу, потому что не хочу сглазить. Мало ли чего. Давайте я вам лучше расскажу. Новость нашел тут одно. Все роюще на сайтах киношных всяких. Оказывается, друзья, Sony и Disney потратили на рекламу нового фильма о Питере Паркере, он же Человек-паук, 309 миллионов. Это абсолютный рекорд, который был вложен в маркетинг. До этого рекорд принадлежал, не поверите, в сумме, как бы сейчас скажу, сейчас, 288 миллионов, и это все тот же Человек-паук «Вдали от дома». Это было в 2019 году. Короче говоря, всего в рекламе «Нового дня», он же Человек-паук, приняло участие 165 брендов, от Behi до Samsung, Asus, игры и так далее и тому подобное. Вот, плюс Человек-паук еще появляется и в компьютерных играх. Sony ожидают, что Человек-паук окупится сполна, и весь этот маркетинг тоже. Они сейчас уже так, знаете, поставили себе галочку. Аналитики прогнозируют, что лента стартует с гигантских 500 миллионов сборов по миру. А общие сборы картины могут превысить 2 миллиарда. А в таком случае новинка станет самым кассовым сольным фильмом про Питера Паркера. Все, новость рассказал, все, отлично. В этом часе мы еще с вами сыграем в словарный запас, вспомним, что это такое, билеты есть, так что далеко не расходитесь, будем играть.
0: Реклама на 107 FM.
2: Меня зовут Сергей, я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Впервые в Воронеже. Американские киберпанки. Приходи 1 августа. Рок-бар «Дизель». Улица генерала Лизюкова, 4. Вход в 18:00. Первые 50 билетов по 300 рублей. Не пропусти.
4: Ограничение 18+.
3: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
5: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, давайте сыграем с вами в словарный запас. Все очень просто. У меня есть билеты, я их готов разыграть. Два билета, если быть точным, на концерт «Симфоническое кино» с участием Юрия Каспаряна. И этот концерт состоится 7 августа в Зеленом театре ВДНХ. Если вы сейчас слишком заняты на работе, хотя, блин, 15-23, ну, 24 почти, уже пора всем освобождаться потихонечку, вот, и не можете подойти, и не можете принять участие в прямом эфире, пишите резерв. Если можете и на концерт пойти, и ответить на три моих вопроса в эфире, пишите эфир. Все, выберу кого-то случайным образом, задам человеку в эфире три вопроса, самых сложных в его жизни, какие только могут быть, и дам 5 секунд, чтобы в ответ получить 5 условно правильных ответов. С двумя справляется, билета его нет. Значит, достанется тому, кого я выберу из категории «Резерв». Все понятно? Понятно. Жду от вас заявок. Скоро сыграем.

0: наша реклама.
1: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Словарный запас.
1: Так, друзья, и мы играем в него вместе с Алексеем. Алексей, день добрый, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. А что вы сразу, я так вам кричу, алло, алло, а вы прям молча? Это что, это из-за спама?
2: Нет, у меня просто тут в тренажерном зале работаю.
1: В каком зале работаете?
2: В тренажерном.
1: А, вы сейчас там как бы кто? Вы там посетитель или вы там работник?
2: Нет, я фитнес-тренер.
1: А, фитнес-тренер. Скажите, пожалуйста, как много сейчас вообще людей ходят вообще эти все фитнесы?
2: Вы знаете, я не могу вам сказать по взрослым людям. Я работаю в школе, у меня в основном кадеты, это юнармия.
1: О, понятно. Так, и чего молодежь сейчас, чего парни больше всего качают? Руки, естественно. Пресс?
2: Ну, есть, которые ходят просто потому, что это модно. Угу. Раз пришли, три не пришли. Ну и некоторые ребята очень, скажем, ответственно подходят к этому. Хорошие результаты есть.
1: Все, а хороший результат, это дальше соревнования будут? Это типа там мистер Вселенная, как Шварценеггер, или что? Или просто хорошие результаты? Жив-здоров?
2: Почему? Угу. Они могут сдавать силовое троеборье, то есть в своей весовой категории, вот могут получить кандидата мастера спорта. Дальше, если захотят, могут и до мастера спорта дойти.
1: Понял, хорошо. Так, знаете что, Алексей, сейчас как раз я в спорте, я и спорт это, ну, мы как-то когда-то в свое время пересекались, тоже в юности, тоже, ну, не юная армия, но юность была у всех у нас, вот, и там карате, и баскетбол все было, потом как-то закончилось все, вот, как-то незачем, зачем, ну, нормально, висит и висит. Так, да, давайте так, вы как человек опытный, естественно, к вам ходят подростки, они, естественно, все немножко озабочены, да? Назовите...
2: Ну, есть немного у некоторых.
1: Ну да, ну, ой, Леша, давайте не будем. Господи, они подростки. А че, вспомним себя. Да ну, конечно, озабоченные. О чем мы говорим? Там ни о чем другом просто думать не можешь. Назовите, пожалуйста, 5 мышц, которые качают подростки, чтобы нравиться девчонкам. Это первое будет. Готовы?
2: Готов.
1: Время начинается сейчас. Погнали.
2: Трицепс, грудные, ягодичные, квадрицепс.
1: Все, я понял. Шею видите?
2: Можно еще.
1: Шею еще можно. Да, уже шею там можно было еще все что угодно. Вы очень быстро разобрали подростка на нужные запчасти, которые нравятся девчонкам. Так, хорошо. Теперь скажите, пожалуйста, чтобы массу набрать мышечную, какие продукты нужны? Вот мне нужно 5 продуктов, которые, ну, вот реально помогут. Неважно, ага. Ну, допустим, ну, юноши лет так 49,5, сейчас немножко набрать мышечную массу. Что нужно есть в этого юношу? Угу. Итак, готовы?
2: Ага. Да.
1: Время начинается сейчас. Погнали.
2: Говядина, свинина, мясо птицы, рис, гречка.
1: Рис, гречка. Я еще слышал, чечевица заходит хорошо. Говорят, там этот вот
2: растительный... Да. Заходит, но вы знаете, чечевица все-таки это растительный белок, он менее эффективнее, нежели... животный.
1: Вот, поэтому мы все хищники, Алексей, правда? Да. Особенно мужики. Так, Алексей, я не вижу смысла вам задавать третий вопрос, поскольку 2-0, странно, что вообще не в мою пользу. Вот, чаще всего такого не бывает. Вот, но у вас есть возможность передать приветы, и билеты ваши, кстати. 2 билета на концерт «Симфоническое кино» с участием Юрия Каспаряна, который состоится 7 августа в Зеленом театре ВДНХ. Ваши приветы и хороших вам выходных.
2: Спасибо, вам тоже хороших выходных, спасибо за билеты. Ну, привет хочу передать своим ученикам, жене и троим моим дочкам.
1: Ок, ой, слушай, подожди, папаша, подождите пока, не выходите. Так, 3 дочки, воспитываешь пацанов. То есть, в принципе, это самое, гештальт закрыт. Если каждый мужчина хочет мальчика, у тебя, в принципе, их там целый этот самый, правильно?
2: Да, ораву целая.
1: Все, я... Ну, значит, тогда девчонок прячь, потому что ты ж сам понимаешь. Вот такого одного домой приведешь, потом смотришь, а ты уже дедушка. Все, вам удачи, всего доброго, хороших вам выходных.
0: Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Так, друзья, прежде чем попрощаться с вами, я тут как бы зарекался, что не буду смотреть погоду, тем более, что на следующей неделе нас с Алисой Михайловной не будет. Мы уходим в такой короткий отпуск. И могу сказать по секрету, что, наверное, за последние лет 5 этот отпуск у меня как-то будет связан с солнцем. Не то, что я куда-то поеду, а просто, что в том регионе, где я буду, в московском регионе, будет солнце, неожиданно. Прошлое лето, вы же вообще помните, да? Нет? Ну вот я его не помню. Было холодно. Сейчас тоже. Вроде бы 2 месяца за... Да, кстати, а чем не подвели итоги? Ну, ладно, все. Итоги ж месяца, да, ну, бог с ним, ладно. Значит, смотрите, не сглазим. Давайте просто не сглазим. Понимаю, что вы будете работать, у меня будет отдых. Ну, как отдых? Надо же, наконец-то, траву покосить, елку вынести и так далее. Короче говоря, с воскресенья 30-ка, потом 26, 25, это самый холодный. И в субботу следующую, это уже 8 числа, будет всего лишь 23. Так что есть возможность того, что я, ну, не то чтобы прям подзагорю чуть-чуть, но хотя бы бледным перестану быть. Так что все, держим кулаки. Вы тут, пожалуйста, держитесь. Это главное. Кроме того, еще несколько анонсов. Сегодня вечернего шоу 10 баллов не будет, но не пропустите, пожалуйста, подведение итогов чартового дюжина, которое в нашем эфире стартует в 19.00, поэтому слушайте внимательно. И ждите, какое место заняла ваша любимая группа. Вот, кроме того. Вот, Алиса Михайловна забыла сказать, но я человек хороший, добрый, я же коллега, я же всегда поддерживаю своих коллег. Так вот, пожалуйста, подписывайтесь на соцсети. Вот Алисы Михайловны в телеге, это Алиса Вокс, у меня Ленский жив. Сегодня я там получил, да, выложил. Не смог приехать на машине, поскольку у меня сдулось колесо. Выяснилось, я не знаю, как их менять вообще. Что это делать, и никаких инструментов нету. Ну, короче говоря, все, пожелайте удачи. Во-первых, с собаками сейчас будем ехать в час пик в электричке 1,5 часа, чтобы доехать к даче. А там уже расслабимся, как сможем. Ну, собаки свои, я тоже свой. Наше радио и все такое. Короче, да. Все, друзья, хорошей вам недели. Прощаюсь с вами. Встретимся уже 9 числа. Пока-пока, счастливо.
0: Шоу дня на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-0803.
1: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
2: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрея». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агрея» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50.
4: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
5: Строительство стадиона для «Факела» стартовало в центре Воронежа. Какие изменения в законах ждут воронежцев в августе? Когда школьнику нужен репетитор и во сколько обойдутся его услуги? В Воронеже начали устанавливать дорожные делиниаторы для метробуса. Будет ли август жарким, рассказал главный воронежский синоптик. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
4: Аудитория 12+.
6: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: страшный диско на танцполе.
1: Наше радио. Музыка поколений. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе Wildberries Пензенской области, которое возникло после атаки беспилотника рано утром в четверг, сообщил губернатор Олег Мельниченко. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Огонь тушили более 100 пожарных с привлечением 50 единиц спецтехники. Также были задействованы 2 пожарных поезда и авиация МЧС. На объекте остались несколько расчетов, которые занимаются проливкой и разборкой конструкции. Площадь возгорания после атаки составила 62 тысячи квадратных метров. При пожаре пострадали 4 человека. Один из них был госпитализирован, сегодня он уже выписан из больницы. Минувшую ночью дроны атаковали склад Wildberries в Волгограде, сообщили в компании. Морская вода на пляжах Тебрукского района Краснодарского края соответствует гигиеническим нормам. Купание разрешено без ограничений, об этом сообщил глава районной администрации Федор Бабенков. Он уточнил, что Роспотребнадзор проверил пробы морской воды на пляжах Тебрукского района. Все показатели в норме. Гигиенические нормативы не превышены. На пляжах станицы Голубицкой, поселков Пересыпь и Кучугуры купание разрешено без ограничений. Пляжи были загрязнены после аварии танкера в Керченском проливе в декабре 2024 года. Задержанные похитители брата и сестры из России в Таиланде признались в расправе над ними. Как сообщает местная пресса, 43-летние и 39-летние тайцы по кличке Понг и Тхонг арестованы. Они заявили полиции, что расправились с 22-летней Дианой и 17-летним Романом из Тюмени. Понг признался, что выстрелил в брата, а сестру забил. Мотивом они назвали кражу мотоцикла. Арестованные показали место, где закопали жертв. В настоящее время туда направляются следователи и криминалисты. Брат и сестра из России пропали без вести в Таиланде 26 июля. Их мопед нашли разобранным и закопанным в землю. Гособвинение просит Гагаринский суд Москвы приговорить к 6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет блогера Валерию Чекалину Лерчик, который не признает вину в совершении незаконных валютных операций, связанных с продажей ее фитнес-марафонов. Также гособвинение попросило назначить блогеру штраф в размере свыше 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Районный суд накануне возобновил процесс по ее уголовному делу и начал рассматривать материалы сначала. Ранее процесс по делу Лерчик был приостановлен из-за ее онкологического заболевания. Международная федерация футбола планирует собрать независимую комиссию для изучения возможности расширения чемпионата мира до 64 сборных. Об этом сообщил журналист Sky News Роб Харрис. Независимая комиссия должна оценить рыночный спрос и системные последствия этого решения. Она соберется с 7 августа. С 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике проходил чемпионат мира по футболу, в котором впервые приняли участие 48 сборных. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.

от этой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время. Капли от дождя, веселый смех, надежду

0: Реклама на 107 FM.
1: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13, 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
3: Впервые в Воронеже американские киберпанки. Приходи 1 августа. Рок-бар «Дизель». Улица генерала Лизюкова, 4. Вход в 18:00. Первые 50 билетов по 300 рублей. Не пропусти.
2: Ограничение 18+.
3: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наша реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 25 градусов. Слабый северный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка с возмущениями.
3: Лечение варикоза лазером. Без стационара, без наркоза, без швов за 30 минут. Консультация флеболога плюс УЗИ вен ног от 990 рублей. Сеть клиник «Доктор Че». Телефон 211-0103.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Город Воронеж.
5: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 2 августа в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки охотничьи «Агроэко» 398 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с ребрышками от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
4: Предложение действует с 20 июля по 2 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
6: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир, когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Ленинский проспект, 117, телефон 260-60-50.
8: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
9: Алло.
8: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
10: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев обсудил с председателем Центрально-Черноземного банка Сбербанка Александром Абрамкиным совместные проекты в безопасности, образовании и социальной сфере. Глава региона поддержал модернизацию системы оповещения. По его словам, региону нужны современные способы оповещения. Это напрямую связано с безопасностью людей. Важнейшим направлением сотрудничества является образование. В 2025 году на базе 10 школ более 2000 учащихся 5-8 классов освоили основы программирования на платформе «Алгоритмика». Стороны обсудили масштабирование проекта и подключение детских садов. Александр Гусев отметил, важно закладывать основу в образование с раннего возраста, начиная с детского сада. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов принял участие в торжественной церемонии вручения наград победителям всероссийского конкурса «10 лучших газет России». Он зачитал участникам мероприятия приветственное слово губернатора, которым Александр Гусев отметил, что в Воронежской области имеет богатые культурные традиции и мощную талантливую медиасферу, а одним из доказательств служит победа в конкурсе двух воронежских районок. Глава региона поздравил всех обладателей премии и поблагодарил глав муниципалитетов за взаимопонимание с журналистским сообществом и поддержку производства печатного слова, а также выразил признательность Союзу журналистов России за отстаивание интересов профессионального цеха. Конкурс «10 лучших газет России» проводится с 2014 года. В этом году в нем приняли участие более 160 редакций краевых, областных, городских и районных изданий со всей страны. Детский сад и 4 многоэтажки появятся на месте ветхих домов в Коминтерновском районе Воронежа. Речь идет об участках в районе переулка Солнечный и улиц Солнечная и Беговая рядом с детской школой искусств номер 7. С инициативой выступил застройщик «Град развития». Проект вынесли на общественные слушания. Обсуждения продлятся до 28 августа включительно. Кроме 4 многоэтажек и детского сада планируется строительство подземного паркинга на 400 мест. Работы планируют завершить до 31 декабря 2029 года. Больного туберкулезом воронежца пришлось госпитализировать принудительно, сообщили в пресс-службе судебных приставов. В начале года Бобровский районный суд принял решение отправить 45-летнего мужчину в Воронежский областной противотуберкулезный диспансер имени Похвисневой. Однако, несмотря на наличие заразного заболевания, мужчина продолжал посещать публичные места и всячески пытался избежать госпитализации. В результате приставам пришлось задержать мужчину и на машине, оснащенной средствами иммунологической защиты, доставить в противотуберкулезный диспансер. Там больному предстоит проходить лечение не менее 9 месяцев. И в завершении выпуска 11 человек отравились грибами в Воронежской области за 7 месяцев 2026 года. Погибших от отравления нет. Однако одна из пациенток попала в больницу в крайне тяжелом состоянии, но врачи смогли сохранить ей жизнь. Это были новости региона.
0: Наше радио. Музыка поколений.

0: Реклама на 107FM.
1: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 0.
2: Впервые в Воронеже американские киберпанки. Приходи 1 августа. Рок-бар «Дизель». Улица генерала Лизюкова, 4. Вход в 18.00. Первые 50 билетов по 300 рублей. Не пропусти.
3: Ограничение 18+.
4: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
5: Строительство стадиона для «Факела» стартовало в центре Воронежа. Какие изменения в законах ждут воронежцев в августе? Когда школьнику нужен репетитор и во сколько обойдутся его услуги? В Воронеже начали устанавливать дорожные делиниаторы для метробуса. Будет ли август жарким, рассказал главный воронежский синоптик. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
6: Аудитория 12+.
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наша реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
3: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
1: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
2: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

Вот чай, как ты любишь, крепкий. Под окном водку пьют чужие детки. Мамки на кухнях пекут пирожки. Бойцы в автоматах меняют рожки. За моей спиной незримый конвой. От роддома до могилы ходят за мной. Чтобы не сбежал Горемыка до суда. Раньше времени не

0: Наша реклама на 107FM.
1: Наша погода.
2: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 25 градусов. Слабый северный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка с возмущениями.
4: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
5: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
6: Реклама не оферта. ООО «Альтрон». Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1-217-007-038-9598. Подробности на сайте freshauto.ru.
7: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
8: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-08-03.
9: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу: улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
10: Предложение действует до 31 июля 2026 года.
11: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
12: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
13: Дочь техникум закончила. Кто без опыта, на работу возьмет.
14: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На «Агроэко» требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. «Агроэко» 8 800 333 4700.
15: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
16: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50.
17: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
18: В Забайкале действуют сотни очагов.
17: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
19: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

всегда.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Секция подъезда пятиэтажного дома частично разрушилась в городе Гуково Ростовской области в результате удара дрона. В границах поврежденного строения введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Эксперты дадут заключение на предмет дальнейшей эксплуатации дома, а в дальнейшем будут приняты решения о демонтаже секции подъезда и восстановлению дома. Как заверил губернатор, люди получат все положенные выплаты, всем уже оказывают необходимую помощь. В течение последних суток в Ростовской области силы ПВО уничтожили 150 беспилотников в городах Таганрог, Ростов-на-Дону, Гуково, а также еще в 7 районах. В Гукове пострадали 2 человека. В Ростове-на-Дону после атаки загорелась лесополосатка. Пожар уже ликвидирован. Белоруссия в очередной раз предоставила гуманитарный коридор для воссоединения семей из России и Украины. Как сообщил телеканал «Первый информационный», коридор был организован в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе. 10 пенсионеров и маломобильных граждан с территории России отправляются к родственникам на Украину. Еще 5 человек смогли вернуться с Украины в Белоруссию. Их уже ждут родственники в республике. Как отмечает белорусский телеканал, таким образом Минск в очередной раз демонстрирует свою миролюбивую позицию. Замоскворецкий суд Москвы санкционировал заочный арест дочери убитого политика Бориса Немцова Жанны по обвинению в участии в нежелательной организации. Она объявлена в розыск. В апреле 2024 года Министерство юстиции добавило перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, основанной Жанной Немцовой германский фонд Бориса Немцова за свободу. Президент Франции Эммануэль Макрон попросил министра внутренних дел усилить контроль на границе с Испанией в связи с притоком иммигрантов из Марокко в испанский анклав Сеута в последние дни. Президент подчеркнул, что Франция готова оказать Испании помощь в связи с этим происшествием на ее североафриканской территории. Ранее свыше 40 тысяч нелегальных иммигрантов прорвались за последние дни из Марокко в автономный город Испании Сеута на севере Африки. Как сообщило сегодня МВД Испании, примерно 25 тысяч нелегальных иммигрантов добровольно вернулись на марокканскую территорию. Премьерный показ документального фильма «Алексей Леонов. В памяти звезд» состоялся в Национальном космическом центре имени Терешковой в Москве. Это 4-й фильм из серии «Алексей Леонов» кинокомпании «Гамма». Он основан на 16-часовом интервью, которое записала дочь Леонова Оксана незадолго до смерти советского космонавта, который первым среди людей вышел в открытый космос. В новую картину, помимо уникальных архивных материалов, вошли воспоминания коллег и друзей Леонова. Как отметил режиссер документальной картины Иван Цыбин, миссия создателей – донести правду о подвиге советских космонавтов. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня». И дорога домой станет интересной.
5: 18 часов и 4 минуты в столице Черноземья. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте. Добро пожаловать в очередной музыкальный информационный час на нашем радио. Это программа «Тема дня». Я, Никита Кочергов, с вами в студии для того, чтобы сопроводить вас в предстоящие выходные дни и напомнить, наверное, о том, что было бы неплохо, если бы уже сумел состояться ваш отпуск. Все-таки лето, как и время, неумолимо бежит вперед. Россияне, кстати, начали чаще путешествовать и проводить отпуск в своей стране, естественно, в 2026 году. И повышенный интерес наши соотечественники проявляют к разным направлениям внутри России. Всего путешествия по России в 2026 году планировали совершить 57% наших соотечественников. Из них 26% собираются в другой регион, еще 17% планируют поездки внутри региона проживания, 14% вообще собираются уехать в сельскую местность. Сочи, курорты Краснодарского края собираются посетить 19% респондентов, это всего по лету, 16% уедут в Москву, в Крым и по Волжье планируют отправиться 13% опрошенных, 9% на Кавказские минеральные воды. И времени вот на эти путешествия все меньше, а я подозреваю, что вот среди этих людей вот с подобными мыслями в качестве вот направлений, может быть, и вы, дорогие друзья, лето остался последний месяц, напоминаю. Поэтому слушайте программу, мотайте на ус и собирайте манатки в путешествие. Немного статистики сразу после песни и небольшого рекламного блока на нашем. Оставайтесь с нами.
6: Поцелуями нежными лепестками

0: трудно.
1: Реклама на 107FM.
2: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь. Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
3: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
4: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
3: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
4: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
3: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
4: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
5: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
7: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым. Кочерговым.
8: Добрый вечер еще раз, дорогие друзья. Это программа «Тема дня». Мы продолжаем. Сегодня обратил внимание на интерес наших соотечественников. Это что касается путешествий и того, как они собираются, ну, они, мы вместе в целом провести свой отпуск. И, как я уже говорил, в 2026 году значительно вырос интерес к внутреннему туризму в нашей стране. И особенно заметный рост наблюдается, конечно же, где все правильно. На курортах Краснодарского края. Честно говоря, сам практически вот-вот только что оттуда. Прекрасно, безусловно. Отдыхать не работать, море замечательное. Не буду говорить, где именно, оставлю это тайной. Но я думаю, что вы и без меня разберетесь. Ну, а вот среди других популярных направлений для летнего отдыха и без изнуряющей жары есть, конечно же, и такие. Особо выделяются Калининградская область и Алтай, и эти регионы становятся все более привлекательными для путешественников. Ну и примечательно, что россияне вообще все чаще выбирают места, где летняя температура воздуха не превышает вот эти вот 25 градусов. Ну а в число наиболее востребованных локаций входят курортные города Светлогорск и Зеленоградск в Калининградской области. Ну а также живописные Алтай и Камчатка. Ну, ценник, конечно, тут, знаете ли, интересный, так скажем. Алтай, конечно же, универсален, но он одинаково хорош как и для любителей активного отдыха, так и для семейного туризма. Ну, а Камчатка, дорогие друзья, летом превращается в настоящий рай для путешественников. Там вам и вулканы, там вам и рафтинг, и морские круизы, и уникальная природа. Все это делает край одним из самых ярких и запоминающихся, конечно же, направлений. Ну, и регион привлекает тех, кто ищет впечатляющие пейзажи и незабываемые впечатления. Ну, где-то в уш-листе, так скажем, да, в листе хотелок, безусловно, эти направления присутствуют, ну, как мне кажется, практически у каждого. Также все чаще мы с вами выбираем непродолжительные поездки, об этом говорит статистика, непродолжительные поездки, естественно, по стране, и готовы выделять на них бюджеты, неплохие даже, если дорога занимает не дольше 5 часов. Ну, а в числе самых востребованных направлений предложений для коротких туров на 2-3 дня. Как обычно, лидирует Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Калининград, о котором сегодня уже упоминали, Сочи, о которых тоже говорили, и Кавказские минеральные воды тоже у нас промелькнули. Сегодня не только в качестве каких-то долгих таких отпускных, так скажем, двух недель, но и вот короткие поездки. Тоже нам это все с вами, согласно статистике, конечно же, нравится. Ну, а согласно прогнозам, в этом году лишь 8% наших людей собираются отправиться в зарубежные поездки. Среди фаворитов у путешественников, конечно же, кто бы сомневался, Турция, Абхазия, Таиланд, Египет и Китай. Тоже такое направление. Аналитики указывают, что за последний год заграничные поездки совершил примерно каждый десятый россиянин. Ну, а лидерами по популярности среди направлений стали Турция, Абхазия и Египет. Ну, и кроме того, востребованными оказались поездки в Беларусь и Китай. По информации различных туристических агрегаторов, в августе 2026 года вот наибольшая доля российских туристов будет находиться в Турции, чуть меньше в Египте, а третье место по численности фактически займет категория путешественников, которые предпочтут остаться в России или еще вот не доехали до курортов, так скажем, наших, ну, Краснодарского края, как минимум, да, а также те, кто не допутешествовал, что ли, по стране. Также россияне будут отдыхать в августе этого года во Вьетнаме, Абхазии, Таиланде, Китае, на Мальдивах, в Объединенных Арабских Эмиратах, даже есть такие, и Индонезии. В общем, достаточно такая интересная география. Ну и вот что еще показалось интересным. Исследователи определили, ну что ли, особенности таких отпускных предпочтений путешественников российских из разных возрастных категорий. Здесь действительно интересно изучить и зумеров, и миллениалов, коими многие из нас являются, ну и, конечно же, бумеров. Согласно полученным данным, зумеры, то есть те, кто родился в период с 97 по 2012 год, и миллениалы, это, так скажем, с 1981 по 96 год, вот чаще всего выбирают проживание в апартаментах, отдают предпочтение нестандартным маршрутам и путешествуют, имея ограниченный бюджет. Ну, мы с вами знаем, что такое экономить, дорогие друзья. Ну, и с другой стороны, знаем, как гульнуть на широкую ногу, конечно же. В то же время представители поколения бумеров, то бишь это старшие наши родственники 1946-64 годов рождения, предпочитают останавливаться в традиционных отелях, тратят на проживание на 40% больше, чем молодежь, и чаще выезжают за рубеж. Вот здесь такие различия. Ну и, конечно же, возраст оказывает влияние не столько на выбор конкретного места отдыха, сколько на подход, что ли, да, к самому путешествию. Молодежь проявляет большую склонность к экспериментам с маршрутами и форматами размещения. Ну и примечательно, что именно молодые туристы зачастую становятся, ну, что ли, первооткрывателями новых туристических направлений. И со временем, кстати, эти маршруты начинают привлекать и представителей старших поколений. Ну, вот такая тенденция уже наблюдается, по крайней мере, не первый год. Да, дорогие друзья, неважно, сколько денег вы собираетесь потратить на свой отпуск, неважно, куда.

0: много чего интересного, на что силы в любом случае нам с вами потребуются. Поэтому прямо сейчас отправляйтесь на выходные. Помните, что они начинаются не в субботу утром, а именно в пятницу вечером. Отдохните как следует. Ну и, в принципе, прикиньте, если вы еще не отдыхали, куда бы поехать, с кем и как надолго. А если уже отпуск закончился, начинайте планировать следующий. Вам от этого станет только приятней. До встречи в понедельник. Счастливо. Пока.
1: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым.

доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу, ах, мама,

0: Наша реклама.
1: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года.

0: квартиру сниму на суточный арендный. 6+.
1: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.
1: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
4: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты и золото ваше. Росвексель. Надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
3: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «Азим» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
6: Наши новости.
7: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев обсудил с председателем Центрально-Черноземного банка Сбербанка Александром Абрамкиным совместные проекты в безопасности, образовании и социальной сфере. Глава региона поддержал модернизацию системы оповещения. По его словам, региону нужны современные способы оповещения. Это напрямую связано с безопасностью людей. Важнейшим направлением сотрудничества является образование. В 2025 году на базе 10 школ более 2000 учащихся 5-8 классов освоили основы программирования на платформе «Алгоритмика». Стороны обсудили масштабирование проекта и подключение детских садов. Александр Гусев отметил, важно закладывать основу в образование с раннего возраста, начиная с детского сада. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов принял участие в торжественной церемонии вручения наград победителям всероссийского конкурса «10 лучших газет России». Он зачитал участникам мероприятия приветственное слово губернатора, которым Александр Гусев отметил, что в Воронежской области имеет богатые культурные традиции и мощную талантливую медиасферу, а одним из доказательств служит победа в конкурсе двух воронежских районок. Глава региона поздравил всех обладателей премии и поблагодарил глав муниципалитетов за взаимопонимание с журналистским сообществом и поддержку производства печатного слова, а также выразил признательность Союзу журналистов России за отстаивание интересов профессионального цеха. Конкурс «10 лучших газет России» проводится с 2014 года. В этом году в нем приняли участие более 160 редакций краевых, областных, городских и районных изданий со всей страны. Детский сад и 4 многоэтажки появятся на месте ветхих домов в Коминтерновском районе Воронежа. Речь идет об участках в районе переулка Солнечный и улиц Солнечная и Беговая рядом с детской школой искусств номер 7. С инициативой выступил застройщик «Град развития». Проект вынесли на общественные слушания. Обсуждения продлятся до 28 августа включительно. Кроме 4 многоэтажек и детского сада планируется строительство подземного паркинга на 400 мест. Работы планируют завершить до 31 декабря 2029 года. Больного туберкулезом воронежца пришлось госпитализировать принудительно, сообщили в пресс-службе судебных приставов. В начале года Бобровский районный суд принял решение отправить 45-летнего мужчину в Воронежский областной противотуберкулезный диспансер имени Похвисневой. Однако, несмотря на наличие заразного заболевания, мужчина продолжал посещать публичные места и всячески пытался избежать госпитализации. В результате приставам пришлось задержать мужчину и на машине, оснащенной средствами иммунологической защиты, доставить в противотуберкулезный диспансер. Там больному предстоит проходить лечение не менее 9 месяцев. И в завершении выпуска 11 человек отравились грибами в Воронежской области за 7 месяцев 2026 года. Погибших от отравления нет. Однако одна из пациенток попала в больницу в крайне тяжелом состоянии. Но врачи смогли сохранить ей жизнь. Это были новости региона.
1: Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 25 градусов, слабый северный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка с возмущениями.

0: обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
1: Внимание! 8 августа. Группа «Комната культуры» в усадьбе Скорнякова-Архангельская. Хиты «Поезда», «Самолеты», «Море» и другие треки. Под открытым небом на живописном лугу у реки Дон. Атмосфера живого звука и искренних эмоций. 8 августа. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьбанадону.ру.
2: Без возрастных ограничений. 2026 год.
3: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу: улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронежа 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
4: Предложение действует до 31 июля 2026 года.
5: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
6: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна». Строительство стадиона для «Факела» стартовало в центре Воронежа. Какие изменения в законах ждут воронежцев в августе? Когда школьнику нужен репетитор и во сколько обойдутся его услуги? В Воронеже начали устанавливать дорожные делиниаторы для метробуса. Будет ли август жарким, рассказал главный воронежский синоптик. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
7: Аудитория 12+.
8: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
9: В Забайкале действуют сотни очагов.
8: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
10: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
12: «Наше радио».
13: Дорогу стрибаю!
14: Здоровенькие!
13: Что вы делаете?
14: Обряди вам, милый ямню!
13: Умните! Умните!

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Москва находится в постоянном контакте с Анкарой по вопросу международной повестки, включая ситуацию на Украине. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко. Так он ответил на вопрос, поступают ли от Турции конкретные предложения по организации нового раунда переговоров по украинскому регулированию. Грушко добавил, что Россия неизменно признательна турецкой стороне за готовность оказать добрые услуги, предоставить Турцию как площадку для возможных переговоров. Источник в турецком правительстве сообщил сегодня РИА Новости, что Анкара уведомила Москву и Киев о готовности организовать новый раунд диалога. Московский городской суд по апелляционному представлению прокуратуры ужесточил приговор бизнесмену Константину Яковлеву, ключевому свидетелю обвинения по уголовному делу бывшего руководителя столичного департамента культуры Александра Кибовского. Назначенный ранее срок увеличен с 7,5 до 8,5 лет колонии особого режима. Яковлев заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, полностью признал вину и дал показания на других фигурантов дела. Кибовскому предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере на сумму более 100 миллионов рублей. За эти деньги он способствовал коммерческим организациям в заключении государственных контрактов. Уголовное дело в отношении экс-главы департамента рассматривает Мещанский районный суд Москвы. Спасатели эвакуировали с двух пиков Заилийского Алатау двух гражданок России, которые получили травмы во время восхождений, сообщили в МЧС Казахстана. Одна из пострадавших 2002 года рождения получила открытый перелом ноги при восхождении на пик Октябренок в Карасайском районе Алматинской области. Вторая, 92 года рождения, травмировалась во время восхождения на пик Маяковского в Талгарском районе. Для проведения спасательной операции были задействованы специалисты республиканского спасотряда «Барыс», службы спасения «ДЧС», ЧС Алматы, вертолет Ми-8. В Анапе 100 пляжей получили разрешение Роспотребнадзора на открытие пляжного сезона. Еще 12 проходят экспертизу. Об этом сообщили в правительстве. По итогам заседания комиссии по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Керченском проливе, где в декабре 2024 года затонули два танкера. Специалисты продолжают мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Крыма. Отсыпка пляжных территорий, пострадавших в результате ЧС, завершена. Выставочный проект «10 лет без Фазилия Искандера» представили в Москве на Страстном бульваре. Экспозиция посвящена десятилетию со дня смерти писателя. В основе экспозиции лежит книга Евгения Попова и Михаила Гундарина «Фазиль». В ней осмысляется путь писателя, его роль в культуре и литературная судьба. Памятный день на Новодевичьем кладбище также прошел молебен у могилы Фазилия Искандера. До 31 августа выставка будет работать на Страстном бульваре, а затем переместится на Гоголевский. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.
3: Так звучит наше радио.
1: Сварщики и стюардессы. Художники и дальнобойщики, спортсмены и учителя. Что связывает этих людей? Непреодолимая тяга пощекотать себе нервы и получить титул «Умник дня». По будням отпетые напарники Игорь Седов и Андрей Ломанов заставят ваше серое вещество немного потрудиться. Разгадать загадки Пифагора, раскопать что-то новое и узнать, на что вы способны за 60 секунд. С 4 до 8 вечера в научно-популярном шоу «10 баллов» на нашем радио.
4: Я, Яна Лукьянова, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю честно и открыто освещать все полученные мною факты, новости, детали из жизни наших артистов, уважать их личные интересы, границы, право на конфиденциальность, подробно освещать темы и вопросы слушателей нашего радио, а также заботиться о престиже радиосообщества, предоставляя только проверенные данные. А теперь, ребята, за мной.
1: «За сценой». Слушай по будням, чтобы не пропустить самое интересное.
5: Седан или внедорожник?
6: Механика или автомат?
5: Право или леворукий?
6: Электрокар или гибрид? Столько вопросов и всего одна экспертная программа, чтобы в этом разобраться. Тест-драйв по-нашему с Андреем Ломановым. Еженедельно свежие обзоры, яркие новинки, сравнительные тесты и экспертные материалы по эксплуатации и обслуживанию вашего автомобиля. Каждую среду с 7 до 8 вечера наш путеводитель по миру автопрома.
1: Когда ты нашел своих, все меняется. И вот уже не одна кружка, а много. Не личная история, а целая песня. Не один день, а ночи напролет. Чувство, которое ни с чем не сравнить. Наше радио. Когда знаешь, что ты не один.
3: Так, так бьется сердце. Так звучит наше радио.

0: на 13-й строчке чарта. По итогам вашего недельного голосования группа The Hatters и Тритя с песней «Прощай».
1: Кажется, музыкантам можно только позавидовать. Любимое дело, новые песни, творчество каждый день. Но даже от самого любимого занятия иногда нужен отдых.
0: Мы спросили у Вячеслава Мартюшова, что же помогает ему переключиться и чем занимаются участники Трития, когда хочется немного отвлечься от музыки.
2: Вообще, если честно, умение отдыхать – это вот то, чему мы учимся и все пытаемся научиться, потому что наше любимое дело и наше хобби стало в какой-то момент работой, и в итоге вся жизнь стала состоять из музыки. И нам это нравится, на самом деле, мы это очень любим, мы очень много этого обсуждаем, пишем, и, ну, то есть мы постоянно находимся в процессе написания музыки и какой-то работы с ней. Но в то же время мы понимаем, что, конечно, немножко это, мозг перегружается иногда этим, и нужно как-то отвлекаться. Опять же, для этого нужно какое-то хобби, а хобби у нас это музыка. Вот, и поэтому пытаемся находить какие-то для себя новые вот возможности для отдыха. Кто-то вот в онлайн-игры там играет, кто-то за город гуляет просто где-то в парке и так далее. В общем, мы пытаемся учиться отдыхать, но пока это сложно местами.
3: 13-е место.
1: The Hatters, Тритья. «Прощай».

0: Группа «Дела поважнее» на этой неделе прибавляет одну позицию. Песня «19» поднимается на 12-ю строчку чартовой дюжины.
1: В песне звучат слова «И пусть снова нам будет по 19».
0: Да.
1: Эта строчка наверняка откликнется многим, ведь этот возраст связан с мечтами, надеждами и ощущением, что впереди целая жизнь.
0: И нам стало интересно, каким себя в 19 помнит лидер группы Никита Багров. О чем он тогда мечтал, что считал самым важным и мог ли представить, что однажды будет стоять на сцене со своей группой?
2: В контексте нашей новой песни про 19-летний возраст, конечно, хочется рассказать какую-то романтичную историю. Но начну, наверное, с главного страха. В 19 лет я очень сильно боялся не сдать сессию, вылететь, остаться на второй год, а вместе с тем оторваться от всех новых друзей нашей классной компании. Забегая вперед, все было хорошо. А затем, после сессии, была и первая любовь, расставание, эмоции, которые позже приведут меня к музыке. Но это все уже совсем другая история, а пока давайте вернемся в теплый закатный вечер. 19 часов, середина июля.
0: Лукьянова, ну давай спросим тебя, о чем ты мечтала в 19 лет?
1: Слушай, у меня все так постиралось,
0: естественно,
1: и у меня все смешалось. 19, 20, 21, я точно не могу тебе сказать. Но мне кажется, я тоже мечтала о чем-то таком вот возвышенном. Что, Лукьянова?
0: Лукьяновой все стерлось.
1: Да, обнулилось.
0: Ну вот столько лет-то прошло, конечно.
1: Вообще ничего смешного. О чем ты мечтал в 19? У тебя не обнулилось, можно подумать. О всяком говорится, не всяком, а всяком.
0: О всяком, да ладно, хорошо.
1: О всяком.
3: 12 место.
0: Дела поважнее. 19.
3: Реклама на 107FM. Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
4: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
5: Впервые в Воронеже американские киберпанки. Приходи 1 августа. Рок-бар «Дизель». Улица генерала Лизюкова, 4. Вход в 18:00. Первые 50 билетов по 300 рублей. Не пропусти.
4: Ограничение 18+.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: И эта песня, как некоторое связующее звено между нашими такими разными мирами. Очень здорово, что ребята добавили в песню струнные инструменты. Это, конечно, придает особый колорит. Я записывала с огромным удовольствием. Мы снабдили песню максимально красивыми бэк-вокалами, таким кинематографичным звучанием. И по ощущениям, мне кажется, все как-то так сложилось, как будто песня давно ждала этого дуэта. Я очень надеюсь, что под настроение многим слушателям такая немного печальная, сумеречная, полупрозрачная эстетика очень зайдет.
1: Сашка, давай, вот по чесноку, ты за темную сторону или за светлую сторону?
2: Ну, конечно, за темную. Там больше драйва.
1: А это... Друзей больше.
2: Друзей и родственников.
3: 11 место.
2: Татуин и Джоконда на темной стороне.

0: Время еще одной премьеры. Сегодня в эфире, проверьте будильник, вовремя ли мы ее поставим. Сегодня в эфире группа «Соня хочет танцевать» с новой песней «Соня 2.0».
1: Трек вошел в свежий альбом «Колющее, режущее», который увидел свет буквально сегодня. Это уже третья полноформатная работа команды.
0: Мы попросили лидера группы Илью Иванова представить новый релиз нашим слушателям.
2: «Соня 2.0» — это песня про девушку, у которой лопнуло терпение, и она пустилась во все тяжкие. В припеве поется, что она не испытывает боль. Конечно же, это ложь. В каждом из нас есть такая Соня, которая приходит, когда мы оказываемся за гранью эмоционального срыва.
3: Премьера недели.
1: «Соня хочет танцевать». «Соня 2.0».

0: Наша реклама.
1: Настроите Сбербизнес-карту под подачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше.

0: «Росвексель» – надежный партнер с государственным участием. «Росвексель» – ваш личный золотой запас. ООО «РСВ» – Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
1: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
4: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.

0: Взлом чарта.
1: На 10-е место сразу после премьеры поднимается «Раванна» с песней «812». Отличный старт для нового трека.
2: Как вы уже знаете, композиция посвящена Санкт-Петербургу, городу белых ночей, разводных мостов и, конечно, одному из главных центров российской рок-музыки.
1: Петербург вдохновил уже не одно поколение рок-музыкантов, а группа «Раванна» добавила к этой истории еще одну песню.
2: Так, а у тебя есть любимая песня про Питер?
1: Конечно, у Сплина про блокаду Ленинграда в Великой Отечественной войне. Песня называется «Оркестр», ну ее все знают. А у тебя что, в Питере пить?
2: Слушай, а я люблю город, которого нет.
1: Ночь и тишина, данные навек.
2: Только в оригинальном исполнении.
1: Я эту песню на 100 баллов пел в караоке в одном свингер-клубе в Москве.
2: О, боги.
1: Подожди, как... Там для меня горит очаг.
0: 10-е место.
1: «Раванна», 812.

0: На 9-й строчке чарта сегодня, друзья, расположилась группа Мураками с песней «Не знать».
1: Музыканты часто живут буквально на чемоданах. Концерты, студии, фестивали, постоянные переезды. В таком ритме сложно что-то планировать заранее.
0: И мы спросили Диляру Вагапову, строит ли она планы или все-таки чаще живет сегодняшним днем.
2: Наверное, я люблю строить планы, потому что они дают ощущение вот этого движения. Но самые важные вещи все равно происходят неожиданно. Поэтому стараюсь не пропускать сегодняшний день. Именно сегодня может родиться песня, случиться встреча или состояться разговор, который потом изменит очень многое. Мне кажется, важно мечтать о будущем, но жить все-таки здесь. Сейчас.
1: А вот Сашка у нас живет по расписанию.
0: Да ты что?
1: Каждую паузу во время новостей он отжимается, приседает и всячески делает вид, что занимается спортом.
0: Вот это же интимная часть нашей жизни. Зачем ты вот открываешь всем карты?
1: Завесу тайны?
0: Ну, конечно, я же не говорю, что ты ходишь на работу без тетрадки.
3: 9-е место.
1: Мураками. Не знать.

0: Мы вас услышали.
1: Новый джингл и новая возможность открыть для себя музыку, которая еще только предстоит стать известной. В эфире, дорогие друзья, рубрика «Мы вас услышали».
2: В общем, ребята, если вы музыкант, хотите попробовать попасть в эфир нашего радио, все начинается с сайта наши.ру. Заходите в раздел «Музыкантам», регистрируетесь и отправляете свои треки.
1: После прохождения модерации ваши песни попадут на рассмотрение. Сидят специальные люди под лупой с наушниками и рассматривают ваши песни. А дальше все зависит от музыки. Самые интересные композиции получают возможность прозвучать в нашей рубрике. Что значит интересные композиции? Отвечает Яна Лукьянов. Что это
2: значит? Ну, это значит, под лупой их рассмотрели. Не забывайте, друзья, подробно рассказывать о себе. История группы, информация о песне, правильное произношение названия. Все это поможет нам лучше познакомиться с вами.
1: Сегодня мы снова услышим три новых имени. Продюсер нашего хит-парада выбрал треки, фрагменты которых сейчас прозвучат в эфире. А больше информации об этих артистах ищите в сообществе нашего радио ВКонтакте. Итак.
2: Мозер, то есть море.
1: Экзистентер клеит.

0: Мы вас услышали.
1: На восьмом месте сегодня слушаем Антона Завьялова с песней «Туман».
2: В последнее время музыкальные байопики становятся все популярнее. Истории больших артистов переносят на большой экран, а зрители получают возможность увидеть знакомых музыкантов с неожиданной стороны.
1: Один из самых обсуждаемых фильмов этого года – «Майкл» о Майкле Джексоне. И мы узнали у Антона Завьялова, удалось ли ему уже посмотреть эту картину.
2: И, конечно, не могли не задать вопрос. Если бы снимали фильм о его жизни, кто мог бы сыграть главную роль?
3: Художественный фильм про Майкла Джексона еще не смотрел. Дождусь в качестве и посмотрим дома с женой. Но не так давно смотрели документалку про него. Интересная биография у человека. В байопике, думаю, будет все более сглажено, акценты смещены куда надо. Скорее всего, получилось что-то духоподъемное и мотивирующее. А по сути, самый знаменитый в то время человек на Земле был несчастен и одинок. Как часто и бывает. С трудом верится, что людям будет интересна моя биография настолько, что по ней соберутся снимать фильм. Но если вдруг случится, пусть меня сыграет Виктор Сухоруков.
1: Саша, вот если бы кто-то снимал фильм о твоей жизни, кто бы мог сыграть главную роль?
2: Конечно, Безруков. Сергей, привет, кстати. Огромный. Просто этот фильм запретили в России. Его показывали только во Франции и в Амстердаме.
0: Восьмое место.
1: Антон Завьялов. «Туман».

прошло и прошло. Или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я, прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты, главное, свети, чтоб не так отчаянно плутал на глубине, а как напуганный малек.

0: Вас приветствует аудиогид сайта «Наша.ру». Вашему вниманию предлагаются новости, концерты, интервью, ведущие, акции, города и многое другое. На сайте «Наша.ру» есть традиция – выкладывать только проверенную информацию и качественную музыку. И вот еще что. Не забудьте проголосовать за любимого исполнителя в чартовой дюжине. Спасибо. Хочешь знать больше? Заходи на «Наша.ру» в раздел «Подкасты». Выбирай и слушай. Программы, интервью, радиопрезентации. В любом месте, в удобное время. Подкасты на «Наша.ру». Когда ты нашел своих, все меняется. И вот уже не одна кружка, а много. Не личная история, а целая песня. Не один день, а ночи напролет. Чувство, которое ни с чем не сравнить. Наше радио. Когда знаешь, что ты не один.
1: Сядьте в машину, пристегните ремни. Включите наше радио. И приготовьтесь к драйву. 3, 2, 1. Поехали!
0: 60 минут на максимальной скорости. Автоэксперт Андрей Ломанов проедется по горячим новинкам авторынка. Рейтинги, премьеры, примочки, лайфхаки, дорожные истории для тех, кто за рулем. Тест-драйв по-нашему. Авторитетная автомобильная программа с солидным стажем.
2: Проверено на себе.
0: Еженедельно по средам.
2: Стартуем ровно в 19.
0: Подруливай! С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники на нашем радио.
3: Удивительные вещи творятся за кулисами. Порой здесь можно увидеть то, что скрыто от посторонних глаз, услышать реальные истории, познакомиться заново с уже знакомыми артистами и узнать об их профессии изнутри, понять, чем дышат и живут. Будьте готовы к неожиданным открытиям.
0: По будням на первой полосе. Эксклюзивное интервью, факты и события глазами нашего спецкора Яны Лукьяновой. О неизвестной стороне жизни музыкантов нашего радио. За сценой.
3: Программа для тех, кто хочет узнать обо всем первым.
0: В любой части света есть те, кто помогают местному населению проснуться. Африканские львы, индийские слоны или австралийские кокоду. В наших широтах вы легко можете встретить подъемников.
4: Это что за птица?
0: Редкая порода Уникумус подъемус. Активно гнездятся по утрам, высиживают до 4 часов эфира и прекрасно идут на контакт с другими представителями вида. Давайте не будем им мешать, а просто за ними понаблюдаем. С 7 до 11 утра в утреннем шоу «Подъемники» на нашем радио. Просьба после эфира с рук не кормить. Слушайте «Фонотеку», и вы узнаете,
5: кто придумал слово «летчик», новая версия старого студента, как неправильно сушить одежду, кто грузил кэш мешками, как звучит русский рок под кобыз, какие каверы не записал Егор Летов и что подсказали щенкам карты Таро.
0: «Фонотека» — авторская программа Андрея Куренкова о новой музыке. Каждый четверг и субботу в 22:00 и в разделе «Подкасты» на «Наша.ру».
6: Наше.
0: В самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка, наше радио всегда с тобой, всегда рядом.
7: Так бьется сердце. Так.

0: На седьмой строчке чатовой дюжины сегодня Хмыров с песней «Вертолет».
1: Для музыканта попадание трека в наш хит-парад – это особенный момент. Особенно круто, когда песня начинает подниматься выше.
0: И мы спросили Филиппа Хмырова, как он узнал о том, что «Вертолет» попал в чатовую дюжину, и какой была его первая реакция на эту новость. Потому что если музыкант не проявляет никакой реакции, нам плохо. Да? Но мы не понимаем, почему это происходит. Нам нужно знать, как он прыгает, скачет, бьется головой, ну, например, да? Или кидает все в разные стороны, рвет подушки, скачет, так сказать, бобылем.
1: Вот теперь вы знаете, как Александр Аргольевич проявляет радость.
2: Когда я узнал, что у нас песня «Вертолет» все-таки пробралась в чартовую дюжину, заняла там какое-то место, то я там с другом сидел и играл в приставку в «Фифу». Вот. И я в этот момент, по-моему, вел в матче, но когда я узнал, что песня «Чартовой дюжине», я просто забил на игру. Я уже сидел такой, думаю, да забивай мне в ответ хоть 10. И вообще все, жизнь удалась.
3: Седьмое место.
0: Хмыров. «Вертолет».

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
2: По данным ГИСМИТИУ, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 25 градусов. Слабый северный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка с возмущениями.
3: Лечение варикоза лазером. Без стационара, без наркоза, без швов за 30 минут. Консультация флеболога плюс УЗИ вен ног от 990 рублей. Сеть клиник «Доктор Че». Телефон 211-0103.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Город Воронеж.
5: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРС. 125-770-07-08-03.
6: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
7: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 2 августа в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки охотничьи «Агроэко» 398 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с ребрышками от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
8: Предложение действует с 20 июля по 2 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
9: Полезные для здоровья привычки проще всего формируются в детстве. Одна из самых важных – регулярные занятия физкультурой. Родители на личном примере могут показать ребенку преимущества здорового образа жизни. С чего начинать и какие виды физической активности подойдут для всей семьи?
10: Самые доступные – это бег и ходьба. Регулярные занятия на свежем воздухе активизируют обмен веществ, насыщают организм кислородом, укрепляют иммунитет и улучшают работу мозга.
9: Если позволяет возраст детей, специалисты также рекомендуют велосипедные прогулки, катание на роликах, лыжах, коньках, в зависимости от времени года. Не стоит забывать о бадминтоне и возможных играх с мячом. Эти занятия не только укрепляют физически, но и развивают координацию.
10: Чтобы физическая активность приносила пользу, лучше проконсультироваться с педиатром. Он поможет правильно оценить возрастные и физические возможности ребенка, и вы сможете подобрать занятия, оптимальные для вашей семьи.
9: Спорт укрепляет физически и создает атмосферу взаимопонимания в семье. Находите время для активного отдыха. Это весело, интересно и полезно.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Это навсегда.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев обсудил с председателем Центрально-Черноземного банка Сбербанка Александром Абрамкиным совместные проекты в безопасности, образовании и социальной сфере. Глава региона поддержал модернизацию системы оповещения. По его словам, региону нужны современные способы оповещения. Это напрямую связано с безопасностью людей. Важнейшим направлением сотрудничества является образование. В 2025 году на базе 10 школ более 2000 учащихся 5-8 классов освоили основы программирования на платформе «Алгоритмика». Стороны обсудили масштабирование проекта и подключение детских садов. Александр Гусев отметил, важно закладывать основу в образовании с раннего возраста, начиная с детского сада. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов принял участие в торжественной церемонии вручения наград победителям всероссийского конкурса «10 лучших газет России». Он зачитал участникам мероприятия приветственное слово губернатора, которым Александр Гусев отметил, что в Воронежской области имеет богатые культурные традиции и мощную талантливую медиасферу, а одним из доказательств служит победа в конкурсе двух воронежских районок. Глава региона поздравил всех обладателей премии и поблагодарил глав муниципалитетов за взаимопонимание с журналистским сообществом и поддержку производства печатного слова, а также выразил признательность Союзу журналистов России за отстаивание интересов профессионального цеха. Конкурс «10 лучших газет России» проводится с 2014 года. В этом году в нем приняли участие более 160 редакций краевых, областных, городских и районных изданий со всей страны. Детский сад и 4 многоэтажки появятся на месте ветхих домов в Коминтерновском районе Воронежа. Речь идет об участках в районе переулка Солнечный и улиц Солнечная и Беговая рядом с детской школой искусств номер 7. С инициативой выступил застройщик «Град развития». Проект вынесли на общественные слушания. Обсуждения продлятся до 28 августа включительно. Кроме 4 многоэтажек и детского сада планируется строительство подземного паркинга на 400 мест. Работы планируют завершить до 31 декабря 2029 года. Больного туберкулезом воронежца пришлось госпитализировать принудительно, сообщили в пресс-службе судебных приставов. В начале года Бобровский районный суд принял решение отправить 45-летнего мужчину в Воронежский областной противотуберкулезный диспансер имени Похвесневой. Однако, несмотря на наличие заразного заболевания, мужчина продолжал посещать публичные места и всячески пытался избежать госпитализации. В результате приставам пришлось задержать мужчину и на машине, оснащенной средствами иммунологической защиты, доставить в противотуберкулезный диспансер. Там больному предстоит проходить лечение не менее 9 месяцев. И в завершении выпуска 11 человек отравились грибами в Воронежской области за 7 месяцев 2026 года. Погибших от отравления нет. Однако одна из пациенток попала в больницу в крайне тяжелом состоянии. Но врачи смогли сохранить ей жизнь. Это были новости региона.
0: Проверено временем.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: В связи с расширением Агроэко приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории С, Е – заработная плата до 150 тысяч рублей. Агроэко гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 4700. Стань частью команды «Созидателей».
3: Впервые в Воронеже. Американские киберпанки. Приходи 1 августа. Рок-бар «Дизель». Улица генерала Лизюкова, 4. Вход в 18.00. Первые 50 билетов по 300 рублей. Не пропусти.
4: Ограничение 18+.
3: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

наша реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
4: Наши новости.
5: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев обсудил с председателем Центрально-Черноземного банка Сбербанка Александром Абрамкиным совместные проекты в безопасности, образовании и социальной сфере. Глава региона поддержал модернизацию системы оповещения. По его словам, региону нужны современные способы оповещения. Это напрямую связано с безопасностью людей. Важнейшим направлением сотрудничества является образование. В 2025 году на базе 10 школ более 2000 учащихся 5-8 классов освоили основы программирования на платформе «Алгоритмика». Стороны обсудили масштабирование проекта и подключение детских садов. Александр Гусев отметил, важно закладывать основу в образование с раннего возраста, начиная с детского сада. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов принял участие в торжественной церемонии вручения наград победителям всероссийского конкурса «10 лучших газет России». Он зачитал участникам мероприятия приветственное слово губернатора, которым Александр Гусев отметил, что в Воронежской области имеет богатые культурные традиции и мощную талантливую медиасферу, а одним из доказательств служит победа в конкурсе двух воронежских районок. Глава региона поздравил всех обладателей премии и поблагодарил глав муниципалитетов за взаимопонимание с журналистским сообществом и поддержку производства печатного слова, а также выразил признательность Союзу журналистов России за отстаивание интересов профессионального цеха. Конкурс «10 лучших газет России» проводится с 2014 года. В этом году в нем приняли участие более 160 редакций краевых, областных, городских и районных изданий со всей страны. Детский сад и 4 многоэтажки появятся на месте ветхих домов в Коминтерновском районе Воронежа. Речь идет об участках в районе переулка Солнечный и улиц Солнечная и Беговая рядом с детской школой искусств номер 7. С инициативой выступил застройщик «Град развития». Проект вынесли на общественные слушания. Обсуждения продлятся до 28 августа включительно. Кроме 4 многоэтажек и детского сада планируется строительство подземного паркинга на 400 мест. Работы планируют завершить до 31 декабря 2029 года. Больного туберкулезом воронежца пришлось госпитализировать принудительно, сообщили в пресс-службе судебных приставов. В начале года Бобровский районный суд принял решение отправить 45-летнего мужчину в Воронежский областной противотуберкулезный диспансер имени Похвесневой. Однако, несмотря на наличие заразного заболевания, мужчина продолжал посещать публичные места и всячески пытался избежать госпитализации. В результате приставам пришлось задержать мужчину и на машине, оснащенной средствами иммунологической защиты, доставить в противотуберкулезный диспансер. Там больному предстоит проходить лечение не менее 9 месяцев. И в завершении выпуска 11 человек отравились грибами в Воронежской области за 7 месяцев 2026 года. Погибших от отравления нет. Однако одна из пациенток попала в больницу в крайне тяжелом состоянии, но врачи смогли сохранить ей жизнь. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 25 градусов. Слабый северный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка с возмущениями.
5: Надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
6: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
7: Реклама, не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1-2-1-7-7-0-0-3-8-9-5-9-8. Подробности на сайте freshauto.ru.
8: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
9: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
10: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Ленинский проспект, 117, телефон 260-60-50.
11: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
12: В Забайкале действуют сотни очагов.
11: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
13: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
14: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
15: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Дежурные средства противовоздушной обороны за 12 часов перехватили и уничтожили 223 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом сообщило Министерство обороны. Дроны нейтрализованы над 9 областями: Крымом, Краснодарским краем, а также над Азовским и Черным морями. В Белгородской области в результате удара ВСУ погиб один человек, трое получили ранения, сообщил оперативный штаб региона. Мэр Москвы Сергей Собянин после 8 часов вечера сообщил об уничтожении беспилотника на подлете к столице. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Московский городской суд вместо содержания под стражей назначил домашний арест бывшему члену Совета Федерации Василию Думе, которого обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Ранее Замоскворецкий суд Москвы продлил ему срок ареста на 25 суток. Защита обжаловала решение, указав на возраст Думы, состояние здоровья, положительные характеристики и отсутствие судимости. Экс-сенатора задержали в мае. Василий Дума – бывший сенатор от Костромской области. Уголовное дело связано с покушением на мошенничество в особо крупном размере и операциями с долговыми обязательствами Думы. Италия временно приостанавливает действие Шенгенского соглашения в отношении Испании на фоне массового наплыва мигрантов в Сеуту. Решение принято из-за обеспокоенности по поводу контроля на границах. Как сообщает газета «Ла Стампа», также Италия и Франция договорились о возможности усиления контроля на сухопутной границе между двумя странами. Свыше 40 тысяч нелегальных иммигрантов прорвались за последние дни из Марокко в автономный город Испании Сеута на севере Африки. По некоторым оценкам, это число могло доходить даже до 50 тысяч. Как сообщило сегодня МВД Испании, примерно 25 тысяч нелегальных иммигрантов добровольно вернулись на марокканскую территорию. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко назвал эту ситуацию крахом миграционной политики Евросоюза. Средняя максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях в 10 крупнейших банках России продолжает расти. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Центробанка. В первой декаде июля показатель составлял 12,79%, во второй – 12,83%, в третьей – 12,85%. Как уточнили в Центральном банке, при расчете учитываются ставки по вкладам, доступным любому клиенту без дополнительных условий, включая капитализацию процентов. Одна из первых женщин-дирижеров в Италии, Беатрича Венеция, отправляется выступать в Россию. В интервью агентству ADN Кронос она призналась, что рада возвращению в страну, где интересные культурные тенденции. 36-летняя Венеция была назначена главным дирижером Ла Феничи. В одном из интервью она заявила, что в этом оркестре места наследуются от отца к сыну. Это было воспринято как оскорбление, оркестр отказался с ней сотрудничать. Дирижеры много выступают за рубежом. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Сделано в России.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: Большую часть жизни человек проводит на работе, выполняя однообразные действия. И чем бы вы ни занимались, работали в офисе за компьютером или испытывали значительные физические нагрузки, со временем особенности профессии сказываются на здоровье.
3: Независимо от того, где вы работаете, специалисты советуют делать короткие перерывы, чтобы немного размяться, пройтись или сделать несколько простых упражнений.
2: Конечно, важно пить достаточное количество воды. Это около 30 мл на 1 кг веса. И обратить внимание на питание. Если не получается полноценно пообедать, перекусывайте кисломолочными продуктами, фруктами и орешками.
3: Если вы проводите большую часть дня за компьютером, старайтесь давать отдых глазам. Для этого тоже есть специальная гимнастика. Кроме этого, тем, кто работает в закрытом помещении, советуют устраивать проветривание, давать приток свежего воздуха, насыщенного кислородом.
2: Очень важен и психологический климат в коллективе. Постарайтесь наладить позитивные отношения с коллегами. Эмоции тоже влияют на состояние нашего здоровья и качество жизни. Сохраняйте позитивный настрой и будьте здоровы.
4: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55. Код города 473.

0: дисклеймер. Почему ваша группа так называется? И какие у вас творческие планы? Два самых любимых вопроса всех артистов. Отвечать на них приходится регулярно. И если про творческие планы это перманентная история и меняется с течением времени, то вопрос про название довольно быстро становится для музыкантов как бы риторическим. От него устают и перестают на него отвечать. Но что же делать с новыми фанатами? Поэтому по просьбе музыкантов наше радио открывает собственную энциклопедию, чтобы раз и навсегда закрыть вопросы по названию сотни наших коллективов. Только прямая речь, никаких пересказов со слов очевидцев, исключительно голоса создателей. Ничего не проверяем. Если они забыли или наврали, все вопросы к ним. Сегодня листаем и пишем очередные страницы нашей энциклопедии.
1: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель
0: 7Б.
1: Имя
0: Иван Демьян.
1: Легенда.
2: История названия группы 7Б такова, что в одной из студий, когда записывали и готовили мы материал по альбому «Молодые ветра», в один из дней смены, где я должен был писать вокал, я уже готовился к нему, и наш гитарист Андрей Белов записывал партию, которая должна была записаться, там эффект тремолятора, но он как-то не попадал в клик, и, может, это зависело от компьютера, но это вот затянуло это время. Я не один раз открывал двери вправо-влево, ну что там, я готов был записывать вокал, но все никак что-то не шло. Я в какой-то момент приоткрыл дверь, и ее после этого они сказали, пока ничего, я закрываю дверь, и в таком нервном состоянии говорю, да что за 7Б такое? И вдруг я вспомнил, что это очень моя автобиографичная история про 7Б, где мне хотели когда-то выдать справку и так далее. Я думаю, вот так я и перешифрую, и зашифрую свою группу. Религия, как когда-то называлась, и все говорили, меняй название, это слишком глобально. Думаю, вот как раз пришло название 7Б. Вот так мы и оставили это название 7Б.
0: 7Б.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель
1: Нагард.
0: Имя
1: Александр Старцев.
0: Легенда.
2: Название группы «Нагард» берет свое начало с 2014 года и создано из двух мифических кораблей – древнегреческого корабля «Арго» и скандинавского «Нагльфар». Первый, всем известный «Арго», был кораблем аргонавтов при походе за Золотым Руном. А вот малоизвестный «Нагльфар» был кораблем великанов, который воевал против богов Олимпа и создан был из ногтей мертвых людей. И он был настолько тяжелый, что великанам пришлось заморозить озеро, чтобы проскользить к Олимпу. В принципе, именно поэтому и клали на глаза умерших монеты, дабы он смог заплатить хорону и не попасть к великанам. Ранее до этого какие названия только не придумывали, но в основном это были банальные даже не панк, а какие-то готик-метал названия типа «Слезы смерти» или «Мертвая луна». В общем, даже смешно вспоминать об этом. Поэтому, посидев немного и подумав, я вспомнил, что увлекался мифологией и решил почерпнуть идею именно оттуда. И получился такой вот корабль «Нагард», который с мертвым экипажем двигается по просторам морей и океанов, собирает интересные истории и переводит это все в страшные песни про сирен, тролли, злых ведьм и королей.
1: «Нагард».
3: До закрытых

0: Легенды и мифы.
1: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
2: Ария.
1: Имя.
2: Владимир Холстинин.
1: Легенда.
3: В далеком 1985 году, когда наша группа, тогда еще не имевшая названия, закончила практически запись первого альбома, мы вдруг поняли, что названия-то так и нет. Мы все время это откладывали на потом, что ну там что-нибудь придет в голову, там видно будет. Но вот пришло время, а ничего не видно. Ну и тогда я открыл словарь. У меня такой был словарь иностранных слов, другого не было. И подумал, если я почитаю его внимательно с карандашом в руках, я наверняка выпишу несколько слов, которые могут потом подойти. Ну, на первой же странице я встретил слово «Ария» и подумал, какое красивое название на букву «А», первая буква алфавита, хорошо скандируется, пишется русскими и латинскими буквами. Ну, вот только не подходит для металлической команды. Но прочитав словарь от корки до корки, я, ничего путного не найдя, я понял, а может это и к лучшему? Мы назовем группу словом «Ария», и оно будет вызывать у всех вопрос, а почему «Ария»? Почему «Ария»? Вы же металлическая команда. Ну, не надо забывать, что в то время был жесткий прессинг, были худсоветы, которые запрещали людям даже в кроссовках выходить на сцену или там носить волосы. Ну, так и получилось. Все худсоветы, которые в то время были, все спрашивали, почему «Ария», почему «Ария». И никому не пришло в голову запретить нам это название, расформировать группу или учить нас жить дальше. Или выбирать название какое-нибудь студенческое, романтическое или военно-патриотическое. Ну, в общем, я считаю, нам повезло.
2: «Ария».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 25 градусов, слабый северный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка с возмущениями.

0: Однажды я спросил себя, в чем моя сила? На что я действительно способен? Где мое место? В Агреко я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агреко. Раскрой свой потенциал.
1: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна». Строительство стадиона для «Факела» стартовало в центре Воронежа. Какие изменения в законах ждут воронежцев в августе? Когда школьнику нужен репетитор и во сколько обойдутся его услуги? В Воронеже начали устанавливать дорожные делиниаторы для метробуса. Будет ли август жарким, рассказал главный воронежский синоптик. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
3: Аудитория 12+.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Правительство вводит запрет на майнинг цифровых валют, в том числе на участие в майнинг-пуле в столице Московской области и отдельных территориях Курской области. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовых актов. Ограничения будут действовать с 15 августа по 31 декабря 2032 года. Как отмечало Минэнерго в пояснительной записке, отсутствие круглогодичного запрета на указанных территориях приводит к рискам дефицита энергомощности из-за подключения энергоемких майнинговых объектов к электрическим сетям. Ранее с предложением о запрете майнинга в московском регионе выступило областное Минэнерго. Аналогичный запрет действует в ряде регионов с прошлого года. Нейтралитет Швейцарии остался в прошлом из-за вовлечения страны в военные учения Евросоюза и НАТО. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Грушко после заседания экспертного совета при Комитете Госдумы по международным делам. По его словам, Швейцария очень плотно интегрирована в военное приготовление ЕС и НАТО. При этом Грушко отметил, что в стране сохраняются общественные силы, которые выступают за сохранение традиционного нейтралитета. Авиакомпания «Жави», у которой «Росавиация» аннулировала сертификат эксплуатанта, переоформила более 1000 забронированных билетов на рейсы других авиакомпаний. Об этом сообщил гендиректор авиапредприятия Александр Синельников. Он уточнил, что речь идет о 78% билетов. Еще по 300 оформлен возврат денежных средств. В четверг «Росавиация» аннулировала сертификат эксплуатанта «Жави» из-за претензий к организации безопасности полетов. Власти Удмуртии в этом году сообщали о планах продать авиакомпанию и аэропорт Ижевска. Специалисты организовали точки чистой воды на базе социальных учреждений Тюмени, сообщил губернатор области Александр Муор. Ранее в СМИ появилась информация, что в разных районах Тюмени жители жалуются на сильный неприятный запах воды и ее качество. Некоторые управляющие компании рекомендовали жильцам не использовать воду для приготовления пищи. Всего в Тюмени и по округу более 40 точек чистой воды, их количество будет увеличиваться. Как сообщил губернатор, в Тюменской области прошел пик паводка, который прогнозировался на 30-31 июля. Волна половодья спускается вниз по течению. В Ярковском районе уровень воды начал ощутимо расти. Гусиные бега пройдут завтра в Новгородской области, в поселке Волод. Ожидается участие 20 гусей и гусынь из Новгородской и Псковской областей. Турнир пройдет на стадионе. Птицы будут бегать в 10-метровых загонах. Там пары соперников отделят друг от друга металлические трубки. Победителями станут птицы, которые придут на финиш первыми. Организаторы турнира разрешат владельцам птиц помогать питомцам стимулировать их. В частности, гусей можно будет осторожно подталкивать, подгонять хлопками в ладоши и прутиками. На прошлых волотовских гонках, как утверждают очевидцы, некоторые птицы воды шли на хитрости. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

груди, гильза оберег. Черный ворон, не кружи, ни сегодня, нет, после войны. Напьемся тишины. А брось, приятель.

0: наше радио.
1: Посмотри, какой закат, закат. Детка, го со мной, замкат, замкат. Обнимать деревья, видеть сны наяву. Трогать траву, траву, траву. Посмотри, какой тревожный день. Липкий и больной,

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 25 градусов. Слабый северный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка с возмущениями.
3: Лечение варикоза лазером. Без стационара, без наркоза, без швов за 30 минут. Консультация флеболога плюс УЗИ вен ног от 990 рублей. Сеть клиник «Доктор Че». Телефон 211-0103.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Город Воронеж.
5: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло.
6: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
8: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры. Да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
9: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
10: В Забайкале действуют сотни очагов.
9: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
11: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
12: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Соединенные Штаты не давали согласия на производство Украины противоракет «Патриот», заявил президент Дональд Трамп. Он уточнил, что технологии производства никому не передавались, но такие обсуждения велись. Как подчеркнул Трамп, Вашингтон должен быть крайне осторожен при передаче другим странам технологии производства передового оружия. Президент США также выразил мнение, что Владимир Путин и Владимир Зеленский хотят заключить сделку по завершению конфликта на Украине, но такое соглашение потребует уступок от обеих сторон. Гагаринский суд Москвы приговорил к 5 годам лишения свободы условно блогера Валерию Чекалину Лерчик и назначил штраф в 765 миллионов рублей. Она признана виновной в совершении незаконных валютных операций, связанных с продажей ее фитнес-марафонов. Также ей запретили на 3 года продвигать свой бренд в интернете и назначили ряд обязанностей. Производство уголовного дела, по которому проходит Чекалина, было возобновлено 24 июля. Ранее процесс приостановили из-за ее онкологического заболевания. Первое слушание прошло накануне. Лерчик на заседаниях сопровождал ее возлюбленный танцор Луис Сквичиарини. Все рассмотрения проходили в закрытом режиме. Сама она не признала вины. Посольство России в Белграде находится в прямом контакте с близкими Людмилы Туркова, тело которой накануне вечером нашли в чемодане на окраине города. Об этом РБК сообщила пресс-служба дипведомства. Кроме того, посольство направило обращение в МИД МВД Сербии. Ранее сербские СМИ сообщили об обнаружении чемодана с женским телом на окраине Белграда. По этому делу задержаны несколько человек, в том числе гражданин Турции. По данным Фонтанки, 27-летняя женщина была родом из Санкт-Петербурга. Перед исчезновением она написала близким, что собиралась в клуб в Белграде. Но неясно, добралась ли девушка до него. Число активных пользователей сервисами OpenAI превысило 1 миллиард человек. Американская компания-разработчик чат-бота ChatGPT также привлекла более 2 миллионов компаний для использования ее сервисов. Как отметили OpenAI, по мере того, как люди обретают доверие к технологии, они используют ее все более активно. Компания в 2022 году представила сервис ChatGPT, способный взаимодействовать с пользователями в режиме диалога. Возможности сервиса привлекли внимание широкой общественности, в том числе в России. Российские спортсмены будут выступать на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Хорватии без флага и гимна. Об этом объявил Европейский гимнастический союз. Турнир пройдет в Загребе с 12 по 23 августа. Решение принято в соответствии с переходным подходом. Он был одобрен в неочередной Генеральной Ассамблее и решение Международной Федерации Гимнастики. А ранее Генеральная Ассамблея European Gymnastics ратифицировала участие российских спортсменов в соревнованиях с символикой. Однако для соревнований, права на проведение которых были предоставлены до 28 июля, может применяться переходный порядок. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. И сегодня поговорим о новых релизах групп Beautiful Boys и Murder. Beautiful Boys выпустили твою любимую песню. Так называется новый сингл команды, релиз которого состоялся сегодня. Лидер коллектива Иван Подгороднев рассказал нам о концепции свежего трека.
2: Это песня о любви, о том, что не всегда люди могут быть рядом друг с другом, и о том, что все всегда будет обязательно хорошо.
3: Твоя любимая песня, а мне любимые вместе. Наверное, я сумасшедший, я написал ее для тебя.
1: Новый сингл музыканты планируют включить в программу летних столичных концертов, так что заглядывайте в афишу. Группа Murder представила новую композицию «Птицы», посвященную памяти музыканта, поэта и композитора Сергея Левитина, который ушел из жизни 1 августа 2024 года. Он был одним из основателей группы Murder, а также играл в группах «Серьга», «Вабанк» и был саунд-продюсером ряда альбомов группы «Алиса». О песне «Птицы» рассказывает лидер Murder Михаил Рябов.
4: 2 года назад от нас ушел Сережа Левитин. Настоящий музыкант, настоящий человек, настоящий друг. Это была очень тяжелая потеря, и я ее переживаю и до сих пор. Вот в памяти его и памяти всех ушедших эта песня и посвящается. Наверное, у каждого уже есть кого вспомнить, и я бы хотел, чтобы мы вспоминали наших ушедших с грустью, но со светлой. С благодарностью за то, что у нас была радость общения, и с надеждой на встречу.

0: послушать новую песню «Птицы» уже можно на всех цифровых платформах. Кроме того, на этой неделе композиция станет одной из премьер хит-парада «Чартова дюжина». Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену теперь уже в понедельник. Счастливо!
1: За сценой. Наше радио.

по ветвях качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается. Видимо, нам это нужно, в общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик, и садик детей, и большой внедорожник —

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 25 градусов. Слабый северный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка с возмущениями.
3: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
4: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
5: Реклама не оферта. ООО «Альтрон». Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1217-0038-9598. Подробности на сайте freshauto.ru.
6: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
7: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
8: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
9: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
10: 255? 45? 55! Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
11: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
12: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: предпочитаю оставаться один.
1: Наше радио. Проверено временем.

кажется, что так легко им вечно быть в пути. Уйти, когда так хочется, остаться, остаться, если хочется уйти.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
6: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды, ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит «Наше». «Наше радио». Музыка поколений.
10: Откуда вторая волна панк-рока в Питере?

наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

Наше радио. Наша. Музыка поколений.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: 255 45 55. Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
8: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
9: В Забайкале действуют сотни очагов.
8: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
10: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит «Наше».
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Наше радио. Сделано в России.

мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я прям молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги,

Это было как в глаза перцем, реанимация рот в рот. Это было так, как будто ничего до нас не было. Цена всей ностальгии – медный грош. Это было как один против троих, лететь с пятого этажа балкона. В убитых подъездах батарея была теплом трона. Нищих королей рок-н-ролла, объявивших козлам интифаду, которые знали, что если полуправда для всех большая правда, то на нашей волне это огромная ложь. Мы научились забивать на окружающий нас зоологический ужас, не замечать, что у всех на часах застыло время кривых зеркал. А мы знали, что рок-н-ролл — это несколько мгновений снаружи, это вечность, в которую ты еще не сыграл.

анализ прибором на старый совок и новые экономические реформы. Мы молодые, совсем юные, еще не убитые деньгами, популярностью, алкоголем. Вскрывали небеса, как консервы, и каждый из нас был болен вирусом рок-н-ролла. Земляничными полями рок-н-ролла. И нам ломали пальцы в ментах, гнали в шею из будущего и комсомола, жгли волосы, а мы теряли страх. И некоторые герои рэпа со своими гламурными тёлками в нафаршированных тачках ни хрена не видели такой весны, такой поножовщины в батлах-драчках, в которых подыхали мы. Мне всегда говорили, ну что ты нашел в этой химере? А я помню, сколько было добра, в каждом видели брата. Мы последнее поколение, которое любовь рифмовала без мата. В каждой подруге танцевала гитара, выпивали моря из лужи, выдавливали из себя рабов и угри. Знали, что наша музыка — это несколько лет снаружи. В ленинградском рок-клубе пожирал электричество наш рок-н-ролльный прайд.

душе тоска. Видать, пора уже, чтобы вынесли мое барахло вперед ногами. На столе жиреет YouTube, наблюдая всеобщий хаос. И как мы, когда-то крайние индивидуалисты, сливаемся в счастливые массы в очередях у кассы. И что дальше? Поднять на старость лимон, окончательно раствориться в рыбалке, найти молодую на очередной тусовке свалки и выйти вон. Но когда судьба позовет меня на прощальный последний ужин, разожжет свечи и погаснут все фонари, я кое-что вспомню, я не забуду, что пели когда-то в казармах, тюрьмах, больницах. Вспомню дорогие мне лица, которым был действительно нужен. И надеюсь, что идущие за нами тоже знают, что если нас окружает унылая логика и расчет снаружи, то рок-н-ролл

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрейн». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло?
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наше радио. Музыка поколений.
1: И средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.